0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Три разных ООшки, а юридический адрес один. Тот же город, та же самая улица, тот же дом и офис. Или разные адреса, но фактически сидят они все в одном помещении. Налоговый обязательно это заметит, обратит внимание, конечно же, раскатает как дробление. Конечно, закон не запрещает нескольким организациям находиться по одному адресу. Особенно если большой бизнес-центр, то ради бога. Но, когда у вас, допустим, компания-продавец, компания-производитель, компания-курьер, компания-управляющая и так далее, все в одной комнате находятся, да еще и независимые типа на бумаге, налоговая только сильнее убеждается, что это один бизнес, разделенный на несколько штук, просто ради оптимизации налогов. Инспектора обычно замечают. В учетных данных у всех один и тот же адрес. Зачастую небольшое помещение, где физически невозможно, реально невозможно автономное существование компаний. И этот вот кирпичик – доказательство того, что компании связаны как раз и в суде потом проходит как обвинение очень сильно. Например, у вас ситуация. К нам приходит клиент, где руководитель, он же собственник компании, завел в себе три предприятия для продаж, как склад и для доставки. По документам, разная компания. Фактически реально сидели все в одном офисе, 30-метровом, где все сидели за соседними столами. Налога при проверке выяснилось, что бухгалтерия у них одна общая, сотрудники те же самые, помещение единое. В итоге камеральная проверка, даже не во выездной, начислили очень большую сумму по штраф. Недоимка большая, штраф большой, пеня тоже. По статистике, более 15% всех этих кейсов дробления укрепляются фактом единого адреса. Если офис маленький, то это еще позволяет инспектору заявить, что нет реальной возможности разделить эти компании. Если налоговая видит, что все ваши компании зарегистрированы по одному адресу и реально ведут деятельность, кстати, даже не могут не зарегистрированы, просто находятся в одном помещении, то сомнения возникают автоматически. В результате что? До начисления налогов, возникновение такой большой приличной суммы недоимки по всему бизнесу, а не по отдельной компании, потеря льготных режимов по упрощенке, патенту и по страховым взносам, штрафы, пени и так далее. На что бы я обратил ваше внимание, чтобы в это не попасть? Старайтесь дифференцировать адреса, то есть разбить их. Если у вас все-таки компании и вы стараетесь их сделать автономными, сделайте их по разным адресам. Если компании реально самостоятельны, пускай помещения разные арендуют. Хотя бы разные комнаты в бизнес-центре уже на ходу конец. Но лучше, конечно, максимально разделить. И, конечно, если вы хотите обосновать реальную необходимость, реальную независимость этих компаний, у них, если даже один и тот же адрес, покажите договоры аренды, разделенные рабочие зоны, раздельные сотрудники, то есть максимально сделайте их автономными, чтобы не попадать потом под лишнее доначисление. И, конечно, избегайте прописки на минимальном пространстве. Если у вас там несколько компаний, либо ИПшки, маленькие помещения, 15-20-30 метров, это же бросается в глаза.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Шерсть есть шерсть, она не может быть одинаковая. Вот это наша сейчас прям боль-боль. То, что зимы у нас стали такие вот, можно сказать, не зимы.
1: 1000 пар валенок в смену выпускает наша фабрика.
0: У нас очень мало человек на фабрике, у которых только одна профессия. Те, которые старые работники, у них вот по профессии 3 там точно есть.
2: Когда я туда пришла, я 2 года, наверное, не могла. У меня заявления об уходе были каждый день, меня просто не отпускали. Валенки летали только так, со столов.
0: Я ни разу не слышала, чтобы у кого-то когда-то в валенке потела нога.
1: 70% это ручной труд. То есть руками ничего другого не придумают и никак по-другому не будет.
0: Я помню свои первые валенки, еще вспоминаю, когда вот контролер качества мне принесла. Ну, там какой-то был небольшой дефект. А я смотрю на них, она меня, главное, вроде ругает, а я говорю, ой, какие хорошенькие. Это я сделала? Она говорит, ты сделала. Свайлачивальщица. Пришла в детский цех на должность насадчица детской валеной обуви. Мы были 3 последние женщины на этой должности. После нас набирали уже сюда только мужчин. Потому что пришла комиссия, сделали, значит, замеры, все померили, все взвесили и сказали, женщинам здесь работать нельзя.
2: Коптяева Светлана Владимировна. Сначала бабушка у меня пришла сюда на фабрику, работала с 1957-го, наверное, да. Не так давно она уволилась, конечно. А потом мама пришла сюда. Как-то у нас все вот так вот замешалось.
0: Люди, они есть люди, они уходят на больничный там или куда-то. И у нас такое было введено понятие, как универсальный работник. То есть работник должен был уметь выполнять не только свою операцию, и еще какие-то последующие. И вот в итоге я освоила все профессии, какие здесь есть на фабрике.
1: Шерсть к нам в основном приходит из ближнего зарубежья. Это Казахстан, Узбекистан, Монголия. Раньше овцеводческих хозяйств, так же, как и фабрик, было много. Ну, было выгодно производство валенок, соответственно, овечек везде держали. Шерсть прессуют, упаковывают такие шерстяные кубики, называются кипы, и привозят к нам уже вот в таком прессованном виде.
2: Здесь вот сама шерсть, которую нам привозят. Мы ее туда ложим вот сюда, на эти столики, и начинаем расщеплять. Выкидываем всякие хвостики, какие фалочки, если попадаются, чтобы это ничего в машину не попадало.
0: То она может быть даже со шкурками, как овцы сняли, так она и пришла. Ты репейник там, и солома там. Ну, овца же, она же что, она везде бегает, ее же не причесывают, не моют перед тем, как подстричь. Вот они более-менее очищают эту шерсть, а потом она уже к нам поступает в наш цех. Ее засыпают в машины, в чесы. Машина чесальная, она начинает много-много-много-много-много иголочек, много валов с иголочками, она начинает эту шерстку расчесывать. Она ее расчесывает, и уже на выходе выходит такая вот пушистенькая, мягонькая шерсть, которая наматывается уже на вальяны.
2: Делают вот такие конусы у нас, сначала накручиваются, они идут по весу, ну, вес мы уже как бы сами знаем, так, на ощупь. Вот. Потом берется за голову, и ложится ПСК, поливается водой, второй туда же. Дальше закрываем, все, основа готова.
0: Я ее беру и уже могу из нее что-то делать. То есть она тянется, но не рвется при этом, не разваливается, не рассыпается. Скульптор, да, он же не машет кувалдой, чтобы скульптуру сделать, правильно? Он же смотрит, руками ощущает и делает там все вот, ну, из головы. Тут то же самое. Есть, конечно же, шаблон, есть какие-то определенные правила, но шерсть есть шерсть, она не может быть одинаковая. Те же самые пласты, которые нам дают заращивать, он может быть более тонким, более толстым. Дальше он отправляется вниз. И там, значит, под этим люком сразу же такие машины Молотова они называются. А у нас называется это толкач. Почему толкач? Потому что там такие 2 большие лапы в нем, внутри этой машины. На них приделана вот такая здоровая деревяха. И вот эти лапы, значит, начинают жамкать вот эти валенки. С водой добавляется еще кислота серная, чтобы, как сказать-то, ускорить процесс. И пошли еще, значит, процессы дальше. Это называется стирка валенки. тонко. Сначала тепленькая водичка, опять вытащили, опять растянули как надо, там сделали форму, ну, разровняли все. Через роликовые машины прокатали. Дальше их размеряют, значит, смотрят, какой размер, на какой размер колодки насаживать этот валенок. Есть там определенный стол с определенной линейкой. Вот кладут этот валенок готовый и смотрят, допустим, 29 сантиметров, значит, это 29 размер. Насадчики уже берут, распарочная бочка, вспомнила, как называется, в эту распарочную бочку уже складывают эти валенки, какой им нужен размер, и парами распаривают. Потому что он же после того, как его постирали горячей водичкой, да, допустим, его вытянули, это проходит время, он лежит какое-то время, и он остывает. А валенок, когда остывает, он остается влажным, но при этом он эластичность свою, ну, как сказать, утрачивает, он становится как дубовый. Его нужно обязательно подогреть, чтобы он был мягкий и податливый. И насаживают уже с помощью насадочной машины на колодки. Дальше, значит, когда их насадили на эти колодки, они отправляются в сушило. Ночь они там сохнут. И вот эти, значит, сухие валеночки. Проверяет контролер, смотрит внутри, все ли там ровненько, хорошо. Обрезает что-то там лишнее ножичком. Отправляются они дальше в отделку. В отделке с помощью камня сбривается все лишнее с валенка, все неровности. Потом идет отделка, где валеночек бреется и чешется. Комплектовка, где его комплектуют и упаковывают. Обрезинка к ним тоже относится. Обрезинка – это где подошву приделывают, резиновую, либо полиуретан. И все. Все цеха.
3: Как отличить правый валенок от левого?
0: Он не должен быть ни правый, ни левый. Он просто должен быть прямой. Когда ты одеваешь первый раз пару валенок, одела, допустим, почувствовала, тебе удобно, хорошо, и все. И ты так походила, чуть-чуть, ты уже в следующий раз, когда начинаешь одевать валенок, тебе уже неудобно, тебе уже хочется одеть, как ты одевала. Внизу есть такие столы, где складывают именно эти валеночки в пары. На каждом столе определенный размер валенок. Раскладывается вот так перед глазками, смотрит в первую очередь по высоте, чтобы там они одинаковые были, те по форме головки, узенькая, кругленькая. И вот смотрят примерно, ага, этот такой и этот такой. Сложила, повертела, покрутила, посмотрела, чтобы сзади все было ровно, здесь все было одинаково на ощупь, опять же.
2: Валенки из белой шерсти специально привозят, наверное. Но это самокатки. Они мягче, чем эти как бы кислованные. Все валенки, они обрабатываются, стираются, они пожестче, а эти мягкие, у них не таких сильно рубцов нету, что они в машине притирались.
0: Ну, белые валенки мы очень редко производимся. Раньше мы делали чаще. Кстати, вот чем чище шерсть, чем отборнее, тем сложнее она в обработке. Белая шерсть, к примеру, или отборная, так называемая, романовская. Она вообще такая светло-серенькая, такая очень-очень-очень симпатичная на вид, но очень гадкая для обработки. Она настолько жирная, что машины наши не справляются, их начинают, вот эти мелкие иголочки начинают засаливаться, и вот она вот, ну, не хочет никак она выходить в итоге вот такой вот. Иногда добавляется эмульсия именно в шерсть, когда именно шерсть жирная. Она как кондиционер, допустим, срабатывает, она позволяет шерсти быть более податливой. Но она выстирывается в процессе. Ну, там столько обработок, что в итоге там только 100% шерсть.
2: Это валенки, вот это чулочки, они по этому, по весу, по этой толщине, они потоньше идут. Их как бы берут по дому ходить, можно так сказать.
0: На самом деле это тот же самый валенок, только потоньше. То есть сволачивальщица крутит тоньше основу, зарощица делает тоньше зароску. По итогу он выходит вот такой вот тоненький валенок.
3: Как выбрать валенки?
0: Если мы покупаем валенок, мы смотрим, чтобы пяточка была плотная. Смотрим, чтобы носик тоже был плотный, допустим. Именно ступня, где ходим, там должно быть все плотненько. Смотрим, значит, подъем, чтобы нам было удобненько. Чтобы не узко было, ничего там не мешало, не задевало. Ну, высоту, конечно же. То есть высоту, длину валенка. Ты же не купишь себе валенки под самые коленки. Если ты пойдешь в них на горке кататься, как тебе садиться будет даже неудобно, больно.
3: Как ухаживать за валенками?
0: Их в первую очередь правильно сушить надо. Ну, допустим, вот раньше было, придешь с прогулки, да, ты в деревне находишься, у каждого стояло на крылечке веничек специальный, назывался «Голячок». Ты перед тем, как зайти в избу, чтобы снег, не дай бог, не начал таять прямо на валенке, ты их должна тщательно отряхнуть. Если ты отряхнула на улице эти валеночки аккуратненько, щеточкой там, или чем-то там, веничком, и зашла уже в теплое помещение, буквально поставила к батарейке поближе, посушила, и все хорошо.
3: Сколько валенок в день вы делаете?
0: До первого чая должно быть столько-то. Вот 50 пар до первого чая ты сделала, это вообще замечательно. Ты можешь чай спокойно сидеть пить. Если ты сделала 40, это не очень хорошо. Ты чайку быстренько попила и побежала работать дальше. Это так и считаем. Вот я сделала пару валенок, допустим, 5 пар сделала, отправила, 5 пар записала себе куда-нибудь мелом. Потом еще 5 пар записала, потом еще 5. Если ты, допустим, делаешь женские валенки, у тебя норма больше. Они же быстрее, они быстрее накручиваются, они быстрее заращиваются. Но это там все быстрее. Ну, сейчас у нас производство немножко упало, но сейчас мы где-то пар 600 в день производим.
1: Основной заказчик у нас была армия, которая отказалась от использования валенок в своей амуниции, поэтому львиную долю заказов она забирала.
0: Вот это наша сейчас прям боль-боль. То, что зимы у нас стали такие вот, можно сказать, не зимы. Когда зимы холодные, у нас вот здесь есть магазин прямо у фабрики, так там такие очереди бывали, что вообще...
3: Почему валенки такие теплые?
0: Минус 40 можно еще побегать, если там шерстяной носочек подавлять. Мне кажется, запросто. Вообще шерсть предназначена животному для чего? Для сбережения своего тепла. И чтобы при этом еще и был, как сказать, дышало еще. Я ни разу не слышала, чтобы у кого-то когда-то в валенке потела нога. Зима и лето, зима-весна, они разные, разные шерсти. Нужно подбирать именно, смешивать, допустим, зимнюю шерсть, там, допустим, с весенней. Если, допустим, будешь просто из зимней делать, она, к примеру, может очень сильно тянуться, но при этом рваться, или будет, ну, какой-то не очень такой валенок получится не очень.
3: Шерсть сильно пахнет?
0: Ну, такой легкий, как сказать, аромат, он всегда присутствует. Но из-за того, что есть животный жир в этой шерсти. И когда теплом, значит, взаимодействует шерсть, тогда вот она издает именно такой вот запах. Она даже холодная пахнет, но вот когда именно с теплом, она прям очень хорошо пахнет.
3: Любимая часть работы?
0: Обед.
3: А нелюбимая?
0: Нелюбимая часть работы, самый последний рывок, это который после последнего перерыва и до конца смены.
3: Какой у вас сленг?
0: Ну, мы в основном оборудование называем на своих, как сказать, на языках. Мы не называем там машина Молотова там, или мы называем по-своему там толкач, крокодил, притир.
3: Сколько вы зарабатываете?
0: Если работать, как бывало у нас и не раз, по 12 часов, еще плюс субботы, ну, 70 выходило у меня.
3: Сможет ли машина делать вашу работу?
0: Механизированно там никак не сделаешь. Как такую машину изобрести, чтобы она кутала, именно кутала, там, вытягивала, это же...
1: 70% это ручной труд. То есть руками ничего другого не придумают и никак по-другому не будет. Мы очень часто спрашиваем, что же за столько лет ничего не модернизировали. Ну, не придумали и не придумают, собственно говоря, уже и никогда.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Сегодня у меня в гостях Борис Зарьков, один из главных рестораторов России, наверное, уже на текущий момент и мира. Борис, во-первых, еще раз мега благодарность за то, что наконец-то у меня в студии. Очень рад. Так я являюсь самым большим, наверное, среди всех своих знакомых фанатом еды. Особенно приятно поговорить с человеком, который доставляет это удовольствие людям.
2: Спасибо большое за то, что пригласили меня, во-первых. К сожалению, не сразу я откликнулся, пару лет прошло, да, но...
1: Но в любом случае, главное сложилось. В этом году я знаю вот эту вот знаменитую историю про открытие ресторана «Пуазон». Это как раз было примерно-таки 20 лет назад. Вот прошло 20 лет. И сейчас, спустя вот этот вот роудмап, интересный большой путь, можно ли с уверенностью сказать, что вот ресторанное дело — это вот то, что, как можно сказать, предначертано было, чем заниматься в жизни, на 100% вероятностью? Или есть еще какие-то сомнения на текущий момент?
2: Ну, на данный момент я получаю от этого удовольствие. Что будет через там 3-5 лет, я не знаю. У меня до этого были тоже такие потоковые виды деятельности, которые мне доставляли большое удовольствие, но они канули в небытие. Вот сейчас я ресторанами занимаюсь. Что будет через 5 лет, не знаю. Пока прет. Это как Никулин в свое время сказал. Не помню, кого он там цитировал. Счастливый человек — это тот, кто вечером хочет домой, а утром хочет на работу. Так вот, я так и живу сейчас, понимаете? Вот. Я все утром очень сильно хочу на работу и заниматься, а вечером домой. Вот. И моя работа – это вот реализация моих там духовных потребностей. Ну, такое творчество чистой воды. Если, вот. А кто-то при этом, кто-то может, там, купил на Wildberries, купил в Китае, там, я не знаю, чего угодно, и перепродал на Wildberries, а параллельно у него есть хобби, там, я не знаю, рисование, там, я не знаю, игра в теннис или что-то, какую-то ценность он создает.
1: А обычно, когда вот человек происходит этот переход, то что он там вначале, там, как правило, все равно люди приходят в какую-то деятельность, в большинстве своем, не беру каких-то исключительных, вот уникумов, которые там с рождения движимой идеей сделать человека бессмертным, люди приходят сразу, чтобы деньги заработать, да, как раз из желания купить какую-нибудь там машину, квартиру, какую-то побрякушку, показать всем, как мне понравилась фраза ваша. Предприниматель — это ленивый, травмированный человек, который хочет доказать всем вокруг, что он лучше них, или что-то такое.
2: Лидер.
1: Да. Лидер?
2: Ну, предприниматель — это лидер.
1: А, травмированный лидер.
2: Да, ну, лидеры, они все травмированные.
1: Да. Ну вот, мне кажется, что как раз...
2: Тревожный.
1: Да? Тревожный. Да, это можно
2: предприниматель
1: много,
2: это,
1: много слов накидать.
2: Это лидер, а лидер — это тревожный, травмированный человек.
1: Да.
2: Да, который доказывает своим субличностям из прошлого или значимым взрослым из прошлого, чаще всего, которые эту травму для него и создали, что он, в принципе, там как бы может.
1: Что-то стоит.
2: И чего-то стоит, да.
1: Короче говоря, этот вот переход из первой стадии зарабатывания денег в стадию «я хочу принести какую-то ценность», он обычно сопровождается каким-то там кризисом или каким-то вот, ну, по голове стукнули тебе, да, что-то произошло. Либо ты денег достаточное количество заработал, либо какое-то событие произошло. И у тебя наступает этот вот момент поиска, когда ты начинаешь, так, а что я на самом деле хочу сделать? Потому что пока у тебя все равно как бы какой-то фундамент, базис не закрыт, этого не происходит. Но потом происходит этот момент какой-то переломный. Отсюда вопрос, был ли какой-то такой переломный момент, когда вот из желания просто продавать сигареты или, не знаю, делать что-то, что, может быть, не несет такую ценность большую, стало желание создавать как раз вот эту ценность, создавать какие-то креативные, реализовывать свою творческую энергию в чем-то большом и ценном?
2: Ну, вот это как раз и есть. Ресторан — это одно из направлений, но очень творческое.
1: Нет, я имею в виду, был ли какой-то момент вот этот вот переходный из-за стадии «я просто пришел в предпринимательство для того, чтобы заработать денег» в стадию «я хочу создавать»?
2: Ну, вот когда мы «Пуазон» открыли.
1: Это вот был такой переломный момент.
2: Как... Для души, да.
1: Для души?
2: Место для души.
1: А вот мне, кстати, всегда...
2: Вот, кстати, место для души — это самая большая ошибка. Все рестораны для души, они обычно закрываются.
1: Мне кажется, это такой тонкий момент, потому что, с одной стороны, ресторан ты создаешь для души, как бы он должен быть классный, красивый.
2: Она для людей.
1: Да, с другой стороны, это он должен быть для людей, и как бы если ты не будешь делать качественно, то математика биться не будет, его все равно придется закрыть.
2: Ну да, здесь просто свое видение, вот это для души, надо соотносить с потребительским запросом. Попадаешь ты в него или нет, вот все. Мы сейчас с одним из барменджеров... японский ресторан создаем, и да, так мы вообще угогатывались там. Название коктейлей GPT-4 придумывает, просто прекрасно вообще. В принципе, конечно, сейчас вот эта тема очень опасная, потому что глобально, что сейчас происходит, там и Midjourney, и другие какие-то программа на искусственном интеллекте создана, я понимаю, что вот эти профессии все... То есть никто никогда не думал, что цифровизация коснется креативных профессий. Ну, творческих. И думали, что как бы там невозможно. Оказалось, нет. Он уже прекрасно тексты пишет любые или причесывает. Я там иногда, знаете, как пишу куда-то какую-то статью, ему говорю, дай мне вот там информацию по этой вот, там, по этому, ну, грубо говоря, там, основные пять там направлений в этом. Он

0: на количество данных и так далее. Причем я видел, что вы тоже акцент на это делаете, что у вас и приложение появилось, и что вы данные все собираете, работаете с ними.
1: Не, ну это давно.
0: Ну да, но я к тому, что все равно это вот сейчас еще такое дополнительное как бы усиление, по сути, будет создавать. Но по поводу вот творческих профессий, тут спорный момент, потому что копирайтинг, окей, то есть это работа с текстом. Ну вот, например, когда мы возьмем творческие профессии, я не знаю, шеф-повара, ну вот как бы... Это так, тот уровень, который ChatGPT ну, не сможет как бы заменить.
1: Давайте разберем, что такое шеф-повар.
0: Ну, давайте.
1: Значит, шеф-повар — это создание меню.
0: Так.
1: ChatGPT это будет делать через год.
0: Ну...
1: Ты просто будешь записать то, так, напиши мне меню, значит, 70 позиций, средний чек такой-то, такая-то концепция кухни, за основу возьми блюда ресторанов, там, Зума, Рока, Коя, там, я не знаю, еще Нобу и что-нибудь еще, значит, так далее и тому подобное. Я вообще думаю, что следующий этап — это примерно вот это вот. И даже будет, знаете что, это будет не так делаться. Будет какая-нибудь там ChatGPT или какие-то еще проги на искусственном интеллекте, берешь, говоришь, так, а теперь вот ты загружаешь туда 3D, ну, сейчас уже есть такие фантазии, там, Midjourney, да, а будет ты загружаешь туда 3D-модель своего помещения, сейчас же эти 3D-сканеры,
0: да-да-да,
1: загружаешь, говоришь, так, мне нужен, значит, дизайн вот примерно в концепции вот такой, выбираешь какие-то шаблоны примерные там, и там даже могут быть какие-то отчисления, например, там, Potato Head какое-нибудь агентству японскому, он туда что-то свои дал, какие-то вещи. И он тебе, готов. Причем с чертежами, со всем, со всем. И с подрядчиками телефон, кто тебе это все исполнит в этом регионе. Он из Гугла их достанет, там, по какому-нибудь там CCI посмотрит, у кого лучше всего отзывы, и даст тебе рекомендации, и даже тебе сам проведет тендер. Вы представляете, какое огромное количество людей безработных будет?
0: Ну, пока что сложно представить. Тогда
1: и
0: вопрос.
1: Вот креатив уйдет вот в Data Scientist, людей, которые смогут управлять нейронками. Я тут был на этот... Сейчас опять поеду в октябре. Есть такие по миру мероприятия, связанные с тренд-сигналами, с тренд-анализом. Большие, где съезжаются там какие-то молодые, юные дарования с университетов всяких там креативных. И представляют свои прогнозы по... Ну, какие-то концепции продуктов делают. Ну, которые сейчас технически невыполнимы, но они теоретически там через 20-20 лет могут туда...
0: То есть, где ограничения только технологии, да?
1: Нет, там вообще нет ограничений. Вот, например, там, ну, условно говоря, то есть, ну, например, там, я помню, ездил 2 года назад, было, по-моему, называется тренд микробицена, когда, или микро... Точно что-то не помню, что это такое. Это когда у тебя реально ДНК, то есть люди уже думают о том, о перенаселении Земли, когда... Через 50 лет будут компании, которые ты можешь заказать ДНК-модификацию для того, чтобы дышать под водой. Ну, то есть вот такие вещи там представляют. И вот там, значит, был один такой проект.
0: Я бы себе такую фичу купил.
1: Нет, там, знаете, еще было, мне очень понравилось. Знаете, как было? Ну, там миллион, там их ты идешь, это тысячи. Тысячи вот таких вот молодых людей, ты просто идешь, и там они раскрывают там, ну, кто в тренд-анализе разбирается, там вот, там в этом, в драйверах, в тренд-сигналах, там, и там они прям раскладывают там стенд, так вот ты подходишь, обычный обыватель, думаешь, это ерунда какая-то тут, но там описание профессиональное, и если ты в этом что-то понимаешь, то интересно почитать. Так вот, рассказываю вообще, как будет ресторан будущего выглядеть, я уже об этом говорил не один раз, вот я вот там это увидел, говорит, ну, примерно будет следующим образом. Как Харари сказал на Давосском форуме, что появление людей Homo Digital, оно, грубо говоря, неизбежно. Чип в голове появится, потому что подключение к ноосфере дает огромные преимущества в получении, владении, управлении информацией. Да. То есть ты, может быть, там ярый офлайновец и скажешь, я никогда не дам себя подключить куда-то, да, но тогда ты просто будешь на втором месте, потому что человек, который подключен к системе, мгновенно все получает информацию, анализ там, и просто тебе ему даже не надо ничего набирать, он просто примерно думает и все это получает. И, грубо говоря, то есть модификация головного мозга и соединение его с ноосферой, как вот этой диджитал-системой, оно неизбежно. Другой вопрос, что будут там Homo sapiens и будут Homo digital, да, которые там будет разделение, скорее всего. Вот. Но в чем смысл? Что на самом деле, если вот это произойдет, то возможно такой вариант, что мы своему чипу можем давать, будем право на обман наших органов, там, например, осязания или зрения. То есть он может

0: посылает твоему мозгу сигнал какой угодно.
1: Если ты, условно, ешь булку, думаешь, что стейк.
0: Не, например, вот и как будут выглядеть рестораны, там такая тема была. Значит, ты идешь, например, говоришь, девушка, говоришь, пойдем в ресторан. Ты говоришь, да, пойдем. Вы идете в какой-то ресторан, и где будет креатив, сейчас тебе расскажу. Значит, ты приходишь в этот ресторан, на самом деле там в ресторане нету ничего. Там стоит мебель, я не знаю, там зеленого или серого цвета, все стены одинаковые, но глобально перед входом в ресторан ты представляешь, я хочу, что вот дизайн самый интересный там, там от такой-то компании. И ты заходишь, и там такой дизайн какой-то, а она видит свой дизайн, но мебель расставлена физически, но она выглядит по-другому. То есть вот здесь у тебя сейчас есть деревянная поверхность, а ты вдруг видишь, что она пластиковая, там, не знаю, каменная или какая удобно, угодно, и ты, в принципе, так, это мне не нравится, так, полистал, о, я буду сидеть вот в этом интерьере. Дальше. Значит, ты говоришь, так, значит, когда ты вошел, у тебя чип, Bluetooth, или я не знаю, какая-то будущая система его считала, так как она у тебя в чипе заложена, твоя медицинская карта, она понимает, что у тебя там какие-то там витаминов тебе не хватает, там минералов, значит, и ты говоришь там официанту, подходит официант, ты говоришь, я хочу стейк. Вообще любое блюдо, которое ты хочешь. Ну, любое, нет пределов. То есть, тебе не надо там какое-то меню смотреть, там все есть. Ты говоришь, я хочу, значит, блюдо, которое приготовил, там, я не знаю, какой-нибудь французский шеф-повар в 1950 каком-нибудь году. Вот. Или там, я не знаю, там, Нома приготовил там, салат из ресторана Нома 2023 года. Там, из Лондона, там, я не знаю, например. А она что-то еще выбирает. Официант идет, там стоит огромная такая машина с какой-то биомассой и огромными тюбиками со всякими там минералами, витаминами. Тебе, значит, на тарелку эта биомасса вываривается. И в виде какой-то формы, ну, печатается. Тебе приносят, но ты опять же видишь, что это какой-то сочнейший стейк. Ну, ты обманываешь свое зрение, понимаешь? И как бы ты ешь эту биомассу, а тебе кажется, что это самый вкусный стейк в мире. Она ест там свою рыбу, ей кажется, что это самый вкусный сибас в мире. А на самом деле это биомасса с полезными веществами, грубо говоря. И вот креатив будет здесь как раз в умении писать код и соединять искусственный интеллект, различные программы для того, чтобы максимально персонализировать твои впечатления. Вот-вот. Куда мы идем в ресторанном деле. Поэтому, знаешь, твои опасения, что профессия повара никуда не пропадет.
2: Тут вопрос вообще в другом ресторане.
0: Они вообще все куда-то в небытие канут.
2: Останутся только те, кто создают роботов и чинят роботов, да?
0: Ну, примерно да, примерно да.
2: Да, я, главное, буквально, сколько, пару недель назад, мы в Нью-Йорке были, я записывал подкаст с Лешей Колесником «Кухня на районе», и он сейчас делает в Штатах компанию. И вот он рассказывал как раз, уже выйдет к тому моменту, у них еще анонса даже не было, но он рассказывал, что они сейчас новая компания, которая строит в Штатах, она там как раз заключается в том, что у тебя есть как бы еда, но основной акцент на, короче, метаверс, в котором все это происходит. И то есть я слушал еще, думал, так, ну, какая-то задумка интересная, но как это будет реализовано, пока что непонятно. Но вот сейчас так мы размышляем, и в целом подумать, что это уже такие первые предпосылки к тому, что они делают экспириенс с едой вроде бы, но основной фокус в этой еде ставят вообще на какой-то вот этот метаверс, где человек там будет проникаться всем этим, и еще какие-то там штуки.
0: Но это на самом деле это просто позиционирование.
2: Ну, понятно.
0: Фишка дифференциации.
2: Я понимаю, но тем не менее, если так докрутить немножко и представить, что это просто ушло там на несколько лет вперед, то это уже обретает другой немножко облик. Тем не менее, вот сейчас...
0: Вот я тебе честно скажу, да. Извините, сейчас тебе, вот то, что я тебе сейчас говорил о том, что меню напишет искусственный интеллект, это 3-5 лет. И вот то, что интерьеры будут делать искусственный интеллект, я думаю, что это 3-5 лет. И это на самом деле, это не шутка, это серьезный момент.
2: Ну, тогда я задам такой вопрос. Вот есть...
0: Владимир, это уже сейчас можно сделать, теоретически.
2: Ну, теоретически, да, пока что вопрос качества и всего, что будет. Понятное дело, что пока что вот сильно креативного человека это не поборет. Наверное, какой-то вот, ну, там, низший уровень какого-то специалиста, да. Но вот если мы берем, правда, такого человека с высоким
0: насмотрением,
2: да, вот и возьмем, мы все-таки перейдем сейчас на реального человека. Вот возьмем Владимира Мухина, который является абсолютно шикарным поваром.
0: Да.
2: И вот он сейчас смотрит на все это и понимает, что есть вот такая вот угроза. Вот он креативный человек с огромным опытом, с огромным насмотренностью и так далее. И вот нас смотрят наверняка ребята, которые, может быть, в дизайне учились последние 10 лет и там создавали работы.
0: Да.
2: Вот какой им совет будет? Что им делать?
0: Учиться работать с нейронками. Создавать свои проги, которые загружают какие-то шаблоны, там, я не знаю. Но потому что их все равно придется персонализировать.
2: Звучит не очень оптимистично для того, чем будут заниматься.
0: Ну, это, вы знаете, это надо рассказать таксистам в таксопарках, которые там, знаете, в начале 2000-х все сидели и думали, какие таксопарки. Я помню, меня в Италии из Убера полиция вытащила, положила на капот, типа, Убер запрещен, я пользуюсь преступными какими-то этими. Но он все равно сейчас там.
2: Да, тоже в
0: Греции было попадал. Тоже. Он, нельзя остановить прогресс, эволюцию не остановить. И другой вопрос... Как ты умеешь адаптироваться? Сколько у тебя занимает время на принятие? Как быстро ты адаптируешься к изменениям? Вот это важный навык.
2: Это навык?
0: Конечно.
2: Мне кажется, что просто это...
0: У нас все через навыки идет.
2: Но вот эти же штуки, они же закладываются, по сути, годами. То есть кто-то... Это понятное дело, что есть у кого-то именно интеллектуальные способности, что кому-то меньше времени нужно, а кому-то больше. Но вот эта адаптация, это же как раз сформировано супер большим количеством лет.
0: То провалов.
2: И провалов в том числе.
0: Адаптация да. формируется большим количеством провалов.
2: В плане?
0: Ну, в плане. Ну, давай с собой возьмем. Вот сейчас у нас война, да?
2: Так.
0: Ты помнишь свою первую реакцию, когда она началась?
2: Помню.
0: А ты помнишь первую реакцию, когда что-то бомбили там у нас? Или
2: да, помню.
0: А сейчас эти новости, ты вообще как к ним относишься? Ну, что-то где-то происходит. Это адаптация произошла у тебя. У нас адаптация человека, она основывается только на одном. Что-то случается... И у тебя появляется опыт. Второй раз случается, и у тебя еще меньше реакция на это. Адаптация – это уменьшение реакции. Вот эти пять, там, помнишь, этих этапов?
2: Принятие, депрессия.
0: Ну, отрицание, да. Гнев, принятие, депрессия. Там.
2: Ну, депрессия, принятие. Да.
0: Вот и на самом деле, грубо говоря, это весь вопрос только в одном, что насколько ты быстро, насколько у тебя сужается вот этот период времени этих всех этапов. Там. Раньше у тебя, например, там уходило там, сутки двое, месяц ты об этом разговаривал, сейчас ты просто минута, что, да, ничего вообще.
2: Было.
0: То же самое с потерями денег. Вот я помню, я потерял деньги там первый раз. $200 в 18 лет. Это же была просто трагедия для меня.
2: Угу. Потом спустя несколько... $200 000, да?
0: Нет, я тогда переживал больше, чем если я потерял... Когда, после того, как вот сейчас, вот, там, если я теряю там, какие-то деньги в объеме того, что ты... Ну, какие-то там ошибки делаю финансовые. Я вообще, в принципе, сейчас уже не так сильно переживаю.
2: Про навык. Я вот, кстати, тоже слышал, была фраза, что там, не помню, вопрос был какой, да, какие-то три основных качества, да, которые там было, там, вовлеченность, по-моему, было.
0: Качество кого?
2: Стрессоустойчивость. В каком-то из интервью обсуждали ваши качества, которые помогают добиваться результата. И там вот третье как раз то, что было, да, толерантность к ошибкам, или как-то вот, как не помню, как именно она звучала, но идея такая, что просто проживаю ошибки и вообще просто какие-то вот проблемы забываю, двигаюсь дальше. Это тоже навык? Это как Конечно. Раз вот эта толерантность?
0: Конечно.
2: А можно как-то его развивать, на мой взгляд? Потому что
0: это
2: же...
0: только опыт. Опыт. Навык – это привычка.
2: Угу.
0: Навык – это опыт. Есть знания, а навык – это опыт. Вот как на машине. Ты, когда ты выезжаешь из школы, ты права получил, ты все равно вот это вот... Помнишь?
2: Да-да-да.
0: А сейчас уже... Та-ра-ра-ра-ра. Или знаешь, там, помнишь, как в детстве езда на велосипеде без рук? Ну, это уже навык. Ты просто едешь там...
2: И сейчас велосипед садишься, сам... уже не пропьешь.
0: А?
2: Уже и не пропьешь этот навык.
0: Да и сейчас, конечно, там, да, и на велосипед, и все что угодно. Там этот навык, он все, он... в подкорку сел тебе жирными миелиновыми этими, как его, нейронными цепями.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее, это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели это, кстати, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства, ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые ну, не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Вот семишаговая формула для постановки четких целей. 1. Четко определите должностные обязанности. Обсудите ваши цели и задачи с руководителем. Удивительно, но многие сотрудники день за днем тратят время впустую на малоценные задачи из-за отсутствия ясности. Хуже всего делать что-то ненужное очень хорошо. Итак, правило. Одним из наихудших вариантов траты времени является прекрасное выполнение работы, которая никому не нужна. Перед тем, как взобраться на лестницу успеха, убедитесь, что она прислонена к стене правильного здания. 2. Излагайте свои мысли на бумаге. Когда вы обращаетесь к специалисту, то, конечно, хотите получить письменное соглашение об оказании услуг. Оно имеет гораздо большую ценность, чем устное обсуждение. Точно так же, когда вы записываете свои цели, то заключаете соглашение с самим собой. Таким образом, вы повышаете шансы на успех в 10 раз. Вы придали цели осязаемость. 3. Определите сроки достижения цели. Абстрактная цель не имеет срочности. У нее нет четко обозначенного начала и конца. Без указанного срока и ясно расписанной ответственности за исполнение вы естественным образом будете склонны к промедлению. 4. Составьте перечень всего, что, как вы считаете, вам предстоит сделать для достижения своей цели. Например, если ваша цель – улучшить здоровье, то это может быть приобретение абонемента в спортзал, подбор диеты, покупка спортивной одежды. 5. Преобразуйте свой перечень в план. Упорядочьте элементы перечня в соответствии с их приоритетностью и расположите в хронологическом порядке. Потратьте несколько минут на то, чтобы решить, какие действия следует предпринять в первую очередь, а какие можно оставить на потом. Еще лучше, составьте визуальную картину. Вы удивитесь, насколько легче достичь цели, если разбить ее на отдельные задачи. 6. Немедленно приступайте к действию. Не ждите идеальных условий. Делайте хоть что-то. Лучше действовать согласно несовершенному плану, чем иметь идеальный план и при этом бездействовать. 7. Двигайтесь к цели каждый день. Пусть это станет вашей привычкой. Если вы не можете выполнить свою норму и сделать 30 отжиманий, сделайте хотя бы 10. Главное – постоянство. Не пропускайте день. Возьмите лист бумаги и составьте список из 10 целей, которые вы хотите достичь в следующем году. Формулируйте их так, словно год уже прошел, и они стали реальностью. Например, «Я зарабатываю энное количество долларов в месяц» или «Я вешу столько-то килограммов». Затем перечитайте полученный перечень и выберите самую, на ваш взгляд, существенную цель. Теперь выпишите ее на отдельном листе бумаги, укажите срок осуществления, составьте план по ее достижению, начните действовать в соответствии с этим планом. После этого каждый день совершайте что-нибудь, что приближает вас к цели. Подобные упражнения само по себе способны коренным образом изменить вашу жизнь. Вы визуализируете цель и придаете ей осязаемость. Личный код.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ауырлыкны ер көтерит, кыйынлыкны эл көтерит. Тяжесть земля поднимет, трудности народ. Ауырлыкны ер көтерит, кыйынлыкны эл көтерит. Иламайган яшка эмчек бермес, не плачущему ребенку грудь не дают. Иламайган яшка эмчек бермес. Кепекне аямаган манат этмес. Кто копейку не сберег, тот рубль не сделает. Кепекне аямаган манат этмес. Апуимик ген авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Встречаются рты широкие, как ворота. Однако ворота легче закрываются, чем рты. Апуимик ген авузлар тавула, тек капулар авуздан тынч явула. Артны сөзү, хақыллыны гөзү, слова старца, глаза мудреца. Артны сөзү, хақыллыны гөзү.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном.
1: Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
3: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга и Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемо. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать, это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен технологии есть такой инструмент, называется 5 почему. Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос 5 почему. Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое. Листья посыпались. Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, земля от солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот по ходу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 почему не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
1: Мысли вслух.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались, и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: По словам Баффета, он посвятил инвестициям очень много времени и сейчас советует рассматривать все возможные варианты. Таким образом, вы точно найдете выгодные сделки, и когда это произойдет, вам нужно незамедлительно действовать. Уоррен говорит, что с того момента, когда в 50-х годах прошлого века он начал заниматься инвестициями, ситуация не поменялась, и он считает, что ничего не изменится до конца его жизни. «Просто начинайте искать то, что вам нужно», — говорит миллиардер. На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю, когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю, и, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из 1 цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.
2: Мысли вслух. Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, который его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его 4-ступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются. Мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли — все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция — означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты.

0: «Я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки, Кадзира, его противник явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции, скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны с содержимостью. Подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе 3 вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это предзнание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал один контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит потому, что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие, а целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь не постоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши, возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации, отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
1: Мысли вслух.

Сенченко Владимир Петрович. Родился 7 июля в 1922 году в Дербенте, Дагестан. Русский. В Красной армии с 1940 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Военный летчик. Воевал на Калининском, Первом Прибалтийском, Третьем Белорусском, Первом Украинском фронтах. К маю 1945 года штурман эскадрильи гвардии капитан Сенченко совершил 224 успешных боевых вылета. В воздушных боях лично сбил 13 и в группе 5 вражеских самолетов. Совершил 102 успешных вылета на разведку войск противника. После каждого вылета представляет ценные сведения о железнодорожных перевозках, аэродромах, системе обороны и зенитной артиллерии противника. 27 июня 1945 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Бедный папа Роберта Киосаки всегда твердил своему сыну: «Ходи в школу и получишь высокооплачиваемую работу». «Но ведь это не богатство. Это просто работа», — говорит инвестор. «В любой момент вы можете быть уволены». А вот богатый папа миллионера, человек, с которого Киосаки решил брать пример во всем, всегда говорил: «Работай на активы». Существует в основном 4 класса активов, которые могут сделать человека богатым. Безусловно, есть еще много других субпозиций, но сегодня мы рассмотрим именно эти 4. Первый класс активов – бизнес. Самые богатые молодые люди сегодня открывают компании, такие как Facebook, Google, Apple и тому подобное. Каждая из таких компаний старается удовлетворить потребности потребителя для того, чтобы оставаться на вершине. Как мы знаем, не всегда у всех это получается, но они определенно пытаются. Второй класс активов – недвижимость. Богатый папа Киосаки учил сочетать предпринимательство в бизнесе и предпринимательство в сфере недвижимости. Именно благодаря этим комбинациям миллионер не платит налоги и зарабатывает много денег. На своих встречах Роберт всегда спрашивает у ребят, которые владеют бизнесом, какое количество недвижимости они имеют. Часто у них ее нет, и именно без недвижимости они платят налоги. В этом и проблема, говорит миллионер. Третий класс активов – бумажные. Это акции, облигации и сбережения. «Это те вещи, которые должны иметь большинство людей», — говорит Киосаки. «Причина, почему вы должны владеть этим, заключается в том, что сбережения, золото, бумаги типа акций, облигаций являются ликвидными. Если вы делаете ошибку, вы можете действительно очень быстро войти и выйти», — говорит Киосаки. «Это и называется ликвидность». Проблема первых двух активов в том, что если вы делаете ошибку, вы находитесь там навсегда. Вы не можете войти и выйти, поэтому вы должны быть очень умными, прежде чем начнете заниматься бизнесом и недвижимостью, отмечает миллионер. И последний, четвертый класс активов – это сырьевые товары. Вот почему Киосаки владеет нефтью. Когда цена на нефть идет вниз, люди говорят: «Роберт теряет деньги». А он отвечает, что не теряет их, потому что в США, если вы занимаетесь нефтью, вы получаете налоговые льготы. Киосаки инвестирует $1 миллион в нефть и получает 800 тысяч назад, то есть получает обратно 80%. Поэтому для миллионера нефть – это очень прибыльно. Но вот маленькая деталь. Роберт ни в коем случае не инвестирует в нефтяные акции. Основными товарами являются нефть, золото, соевые бобы и ряд металлов, в частности цинк. Поэтому, если вы хотите заняться этим классом активов, вам стоит обратить внимание на товары, указанные выше. Эти 4 класса активов смогут сделать вас действительно богатыми людьми. Необходимо лишь иметь финансовое образование, о чем Киосаки всегда напоминает. Для составления портфеля подробным образом изучается долгосрочная доходность каждого класса активов, его риск и взаимодействие с другими активами. Таким образом оцениваются преимущества и недостатки включения в портфель того или иного актива. А грамотно составленный инвестиционный портфель включает в себя несколько разных классов активов. Это снижает риск и улучшает результат на длительном сроке.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: ООО, ИП или самозанятый. Зачастую, когда начинающий предприниматель решает открыть свой бизнес, перед ним встает вопрос, каким путем пойти, что выбрать. Зарегистрировать свой бизнес как компанию, к примеру, ООО, или работать как физлицо, зарегистрировать на себя ИП или самозанятого. Для того, чтобы было легче определиться, давайте разберем, в чем же отличие между вышеупомянутыми формами ведения бизнеса и какие есть плюсы и минусы той или иной формы. Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в налоговой и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Регистрация физического лица в качестве ИП может быть осуществлена только по месту его официальной, постоянной или при отсутствии постоянной временной регистрации по месту жительства. ИП имеет некоторые преимущества перед ООО. Упрощенный процесс создания и ликвидации. Для снятия с регистрационного учета ИП достаточно подать заявление в налоговую, и через 5 рабочих дней в ЕГРИ появится дата ликвидации. ИП не обязан уведомлять своих кредиторов путем публикации сообщения в СМИ, как, например, ООО, или ждать 2 месяца требований от них. ИП свободно может пользоваться прибылью без дополнительного налогообложения. Он не выплачивает налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. У ИП упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета. Для ИП установлены дополнительные налоговые льготы. ИП может применять не только упрощенную систему налогообложения 6-15%, а также патентную систему налогообложения, что недоступно для компаний. Также у ИП низкие штрафы. Как правило, административные штрафы для физлиц намного меньше, чем для компаний. Упрощенный порядок принятия решений. Так как ИП – это не юридическое лицо и не имеет состав участников, а работает как физлицо, то не нужно проводить собрания, подписывать решения или протоколы. И ИП, и ООО могут зарегистрировать товарный знак. Основными недостатками ИП является ответственность по обязательствам своим имуществом. Любое юридическое лицо создается учредителями, которые, в свою очередь, не отвечают по долгам общества. Соответственно, по своим обязательствам общество отвечает самостоятельно своим имуществом, имеющимся у него на балансе. Отсутствие возможности получать инвестиции. Инвесторы, инвестируя в какой-либо бизнес, должны получать прибыль. Когда речь идет о юрлице, например, то инвестор может внести инвестиции в долю уставного капитала и тем самым получить дивиденды от прибыли общества. Для ИП такой возможности нет. И сложности с контрагентами. Зачастую ИП работают с применением УСН или патента. В связи с этим для многих компаний, работающих на ОСНО, работать с ИП не очень выгодно. Помимо вышеперечисленных недостатков, есть огромный недостаток при ведении бизнеса через ИП. Это ограничение на осуществление некоторых видов деятельности, в том числе лицензируемых. Это производство и оборот крепкого алкоголя, деятельность в области космоса, организация торгов, деятельность в сфере атомной энергии, деятельность банков, кредитных организаций, клиринговая деятельность и страховая деятельность. Помимо вышеуказанных направлений, ИП не может оказывать услуги связи, услуги по телевизионному и радиовещанию, вести деятельность по управлению многоквартирными домами, производить лекарства. Также важно отметить, что ИП, будучи ранее судимым, не может заниматься такими видами деятельности, как организация молодежных туристических лагерей, горных туристических баз, детских лагерей на время каникул, образование, деятельность лечебных учреждений, деятельность медицинских лабораторий, представление социальных услуг, производство и показ фильмов, зрелищно-развлекательную деятельность, также деятельность в области культуры, деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений. Большинство налоговых самостоятельно запрашивают в МВД справку о судимости и при получении положительного ответа отказывают в регистрации ИП. Кто такие самозанятые и чем они отличаются от других? Для них предусмотрена еще более упрощенная процедура регистрации, чем у ИП. Физическому лицу достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Льготное налогообложение у самозанятых при работе с ИП или ООО оплачивается 6%, при работе с физлицами 4% от суммы дохода. Ими не уплачиваются фиксированные страховые взносы. Найм сотрудников не предусмотрен для самозанятых. не сдается бухгалтерская отчетность, ФНС автоматически рассчитывает сумму налога, которую необходимо оплатить, исходя из прибыли самозанятого. Также отсутствуют ограничения по погашенной судимости и банкротству. Также существует запрет на найм работников. Самозанятый не может торговать. Это основные моменты по самозанятому. Что же касается ООО, то ООО – это юридическое лицо, у которого имеются обязательные органы управления. Высший орган управления – это его участники или также единственный исполнительный орган – директор. Плюсы ООО. Плюсами, несомненно, будет являться то, что общество имеет право вести любой вид деятельности, не запрещенной законодательством, в отличие от ИП и самозанятого. Возможность получения инвестиций. Общество можно создать с партнерами, наделяя их долями участия в уставном капитале, или вводить в состав участников инвестора, который поможет деньгами вашему бизнесу. Ответственность перед кредиторами несет общество своим имуществом, а не участник или руководитель. Более широкий выбор партнеров, как ранее уже рассказала, что не все контрагенты любят работать с ИП или самозанятым. Также возможность зарегистрировать свой товарный знак. Как и ИП, общество может зарегистрировать свое наименование. Минусы тоже имеются. Более сложная отчетность, нежели у ИП или самозанятого. В данном случае лучше нанять своего бухгалтера или встать на обслуживание в нашу компанию. Мы также специализируемся на ведении бухгалтерской отчетности бизнеса. Сложный процесс ликвидации общества. Ликвидировать его не так просто. Срок занимает порядка 3 месяцев, а также ликвидировать его можно только в том случае, если нет задолженности перед кредиторами, налоговыми и внебюджетными фондами. Более высокие штрафы для общества. Юридический адрес. Общество обязано иметь адрес местонахождения единоличного исполнительного органа, директора, и обязательно вносить достоверные сведения в ЕГРЮ. Если у ФНС возникнут сомнения о достоверности сведений, указанных в ЕГРЮ, то они могут потребовать в течение 30 календарных дней предоставить подтверждение достоверности адреса. В случае, если руководитель общества данное письмо не получил и подошел безответственно к ответу на такое требование, то ФНС вносит запись о недостоверности в ЕГРЮ. Такая запись затруднит работу общества. Также есть обязанность у общества нанимать сотрудников. В штате у него обязан быть руководитель и главный бухгалтер. Если главного бухгалтера можно заменить руководитель, то наоборот, руководителя нельзя заменить на главного бухгалтера. Общество без руководителя не может существовать. Соответственно, у ООО возникают трудовые отношения, а значит и обязанность платить налоги за сотрудника. В любой форме ведения бизнеса есть как плюсы, так и минусы. Для того, чтобы определиться, как вам выгоднее или удобно будет вести свои дела, в первую очередь определитесь со следующими пунктами. Первое. Чем планируете заниматься? Какую нишу вы хотите заполнить своей деятельностью? Какой вид налогообложения будет выгоднее для вашей деятельности? Кто ваши потенциальные контрагенты? Планируется ли у вас привлечение инвесторов или вы хотите открыть свой бизнес-партнер? Будет ли у вас свой товарный знак? Вышеперечисленные вопросы помогут вам определиться, в какой форме ведения бизнеса вам будет удобно и оптимально вести предпринимательскую деятельность.
0: Юридическая рубрика

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Улубий аул. Село в Карабудахкенском районе Республики Дагестан расположено в 13 километрах северо-западнее города Избербаш. Раньше аул назывался Байнак, но был переименован в 1927 году в честь известного революционера Улубия Буйнакского, местного уроженца. История Улубия-Улу Карабудахкенского района уходит в седую древность. Село существовало примерно с конца 7 и начала 8 веков и являлось резиденцией крымшаухалов. Владетели села брали дань с проходящих обозов по Великому шелковому пути и ставили свою именную печать. По торговому пути, проходившему через территорию села, устанавливались транспортные связи за Кавказьем, Поволжьем и Средней Азией. Существуют материалы, упоминающие в период Средневековья о поселении Байнак-Билик. Марко Поло, известный венецианский путешественник, в 1271 году имел возможность наблюдать за населенными пунктами кумыков, землями Шамхальства и Байнак-Билика в своих путешествиях в Монголию, проезжая по Салтанской дороге. Также Адам Алиарий, который в составе посольства герцога Гольштинского в 1637 году отправился в Персию. Обратно ехал сухим путем через Шимаху, Дербент, Байнак и Терки. Он также описал владение, именуемое Байнак, и его жителей. Путешественник составил карты Персидской империи, куда входили Каспийское море и Кавказ. За долгую историю села в жизни селян происходили различные изменения. В Улубия-Ауле действовала джума-мечеть, построенная на средства шамхалов Тарковских, и еще 7 мечетей, построенных позже. Сегодня в селе имеется мемориальный музей славного сына Дагестана Улубия Буйнакского, трехэтажная типовая школа на 700 учащихся, детский сад, дом детского творчества, библиотека, спортивная школа, вырастившая целую плеяду известных спортсменов, среди которых мастера спорта, чемпионы мира и Европы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Неудача, как она есть.
4: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
3: Это в самом деле неудача?
4: Ошибка и неудача — не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача — это действие, которое не привело к желаемому успеху.
3: Почему мы не любим неудачи?
4: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними – неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка – это одно. А если вечно отвлекающийся племянник – совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
3: Виды неудач. Разумные неудачи.
4: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
3: Незнакомые обстоятельства.
4: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
3: Новые возможности.
4: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
3: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
4: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
3: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
4: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенные решения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
3: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
4: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
3: Простые неудачи.
4: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
3: Комплексные неудачи.
4: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутятся неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабый

0: Да, мизерными штрафами на самом деле. 10 тысяч рублей. При повторном обнаружении еще 30 тысяч рублей. Но есть один нюанс. Там есть строка такая. Дисквалификация до 2 лет. То есть человек не сможет занимать должность главного бухгалтера или генерального директора 2 года. Это уже серьезно. Ну и, естественно, гораздо более серьезные последствия, если уголовное дело расследуется. Об этом я расскажу чуть позже. Но есть хорошие новости. Либерализация нашего законодательства затронула и налоговый кодекс. Если нарушение совершено впервые, нет материального ущерба, нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных ситуаций, нет вреда или угрозы жизни и здоровью людей, животных, растительности, окружающей среде, памятникам истории и культуры безопасности России, то в соответствии с налоговым кодексом и кодексом об административных правонарушениях инспектор вправе ограничиться устным предупреждением. Еще раз, это на его усмотрение, на его добрую волю. А что же делать, если вдруг выяснилось, что нет закрывающих документов? Немедленно, я подчеркиваю, немедленно вступить в официальную переписку с контрагентом. Только это может вас хоть как-то защитить перед налоговой. Мало того, в договорах нужно прописывать штрафные санкции за непредоставление этих документов, оговаривать срок, в течение которых обязательно они предоставляются. И некоторые юристы, которые практикуют в договорном праве, еще очень рекомендуют писать следующую фразу, что если закрывающие документы, как то акты, счета, счета-фактуры, не представлены в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуги и не представлены возражения по ее качеству, то тогда работы считаются принятыми. Это очень здорово всех бодрит, поверьте. Еще раз, если у вас такое случилось, немедленно вступайте в официальную переписку. Только это хоть как-то вас спасет перед налоговой. Проблемы будут у тех, кто вам не представил акт, а не у вас. Что же касается уголовного дела, расследования налоговых, экономических преступлений, там все гораздо сложнее. Любое отсутствие закрывающих документов будет расцениваться как соучастие в совершенном преступлении. Даже если вы действительно просто попили на нем кофе и куда-то он пропал. Отсутствие документов моментально расценивается как соучастие. И придется очень долго с помощью адвокатов доказывать свою невиновность. Именно так. Не стоит с этим шутить. Делайте ревизию всех закрывающих документов раз в месяц, ну или хотя бы раз в квартал. Есть или нет. Пропишите в регламенте, где они должны храниться и кто за них в бухгалтерии отвечает. Делайте сканы цветные на тот случай, если они будут утеряны. А как часто налоговые проверяют закрывающие документы? Раз в квартал вы сдаете отчетность, ваше юридическое лицо. И налоговая в автоматическом режиме проводит камеральную проверку. И если ей что-то не нравится, то тогда начинается углубленная камеральная проверка. И вот именно на этом этапе налоговая и запрашивает дополнительные документы. Акты, договоры, счета, фактуры. Поэтому можно сказать смело, что налоговая проверяет закрывающие документы минимум раз в 5 лет у каждого юрлица. По тем сделкам, которые ее заинтересовали. Естественно, у кого есть ИДО, тем будет счастье. Но многие как раз специально для этого его и не ставят.
1: Юридическая рубрика

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамах, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамах, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пятчахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пятчахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун захметсар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун захметсар. Ватан делул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан делул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчен, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
1: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники. Наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер два. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно приносить прибыль, даже хобби. В 1853-м один из потомков Ротшильдов, Натаниэль, приобрел за фантастическую по тем временам сумму в более чем 1 миллион франков винодельческое хозяйство Бранмутон. Тогда все сочли это сумасбродством молодого богача, но все было продумано. Покупка стала началом нового и весьма прибыльного направления в бизнесе семьи – виноделия. Попробуйте подумать о своих умениях умениях, привычках и хобби со стороны дохода. Возможно, вы даже не догадываетесь, что ваши увлечения могут приносить деньги, и даже немалые. Поразмыслите о том, какие из ваших любимых занятий могут стать стартовой площадкой для обогащения. И что самое важное, если вы увидели хотя бы малейший намек на перспективу, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Правило номер 3. Помните о мере. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило – скромность равно богатство. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
0: С Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Патасхабова. Здравствуйте. В Рио главы Дагестана Федор Щукин навестил участника Великой Отечественной войны Юрия Петрухина, чтобы поздравить его с праздником от имени руководства республики и всех дагестанцев. Юрий Петрухин поблагодарил главу региона за теплые слова и встречу. Юрий Антонович Петрухин родился 23 августа 1927 года в городе Россош Воронежской области. На фронт призывался из Махачкалы в 1943 году в железнодорожные войска. Часть базировалась на Северном Кавказе. Победу над фашистской Германией встретил в Польше. Ветеран награжден медалями Жукова за оборону Кавказа, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и множеством юбилейных медалей в честь победы. Все группировки российских войск в зоне спецоперации с полуночи 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах, сообщили в Минобороны России. При этом российская сторона зафиксировала с начала перемирия 8970 нарушений режима прекращения огня, добавили в ведомстве. «Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах», – заявил Путин. Президент выразил благодарность Фицу за приезд на 9 мая в Москву, несмотря на сложности. Отметил вклад словаков в борьбу с нацизмом и поблагодарил Словакию за сохранение памяти о погибших советских солдатах. Япония в рамках коллективного курса стран G7 приняла решение отказаться от российских нефти и газа, сообщил ТАСС посол России в Японии. Он отметил, что Япония лишь раз-два в год приобретает небольшой объем нефти с проекта «Сахалин-2», откуда получает порядка 9% всего импортируемого СПГ. Запрос «Парад-2026» стал одним из самых популярных среди украинцев. Также они активно ищут открытки и поздравления к 9 мая. По данным Google Trends, среди наиболее популярных запросов «Парад Москва-2026», «Парад Победы-2026» и «Парад 9 мая 2026». Большинство запросов вводятся на русском языке, при этом официальное празднование 9 мая на Украине запрещено. С возрастом время летит быстрее, показало исследование. Мозг плохо запоминает рутину и фиксирует только значимые события. Чтобы замедлить это ощущение, важно чаще пробовать новое, менять обстановку и путешествовать. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Шитлип. Селение Шитлип Гуднепского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуднеп. Шитлипские земли граничат с владениями селениями Геп, Сагратель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлипа описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав, а особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлип и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлипский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлипцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
1: Притчи народов мира.

Подорожный Николай Алексеевич. Родился 15 декабря в 1924 году в Петропавловске, Казахстан. Русский. С 1930 года жил и работал в Махачкале. В Красной армии с августа 1942 года. Со своим артиллерийским полком разведчик-наблюдатель Подорожный участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Орел, Брянск, Коростень, Сарны, Минск. 22 апреля 1945 года младший лейтенант Николай Подорожный во главе группы бойцов преодолел Одер севернее Вритцен, Германия. Группа захватила рубеж и в течение 24 часов удерживала его, отбивая вражеские атаки, чем содействовала форсированию реки другими подразделениями. 15 мая 1946 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В 1972 году возглавлял республиканский телевизионный отряд краеведов-следопытов.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
5: Конкуренция – удел проигравших. Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, вы постоянно соперничаете с другими участниками рынка. Хотите обойти конкурентов? Тогда стратегия «Голубого океана» – то, что вам нужно. В чем она заключается? Краеугольным камнем стратегии является так называемая «инновация ценности», которая означает предоставление высокой ценности при меньших затратах. Инновация ценности достигается, когда компания сочетает ее с практичностью, ценой и издержками. Путь первый – проанализировать функциональную и эмоциональную привлекательность товара для покупателей. В некоторых отраслях конкурируют по цене и функциям, исходя из полезности товара. Это функциональная привлекательность. В других отраслях конкуренция опирается на чувства покупателей. Здесь задействована эмоциональная привлекательность. Например, кофе – функциональный продукт, но Starbucks сделала его эмоциональным. Когда потребителю надоело эмоциональное обслуживание, он с радостью выберет функциональный сервис. И наоборот, если упор сервиса делается только на функционал, потребителю будет не хватать эмоциональной составляющей. Второй путь – рассмотреть альтернативные отрасли. Компании конкурируют не только внутри своей отрасли, но и с производителями альтернативных продуктов в других отраслях. Продукт или услуга, которые выполняют одинаковые функции или дают одинаковый результат, являются заменителями друг друга. Вы можете создать новый рынок, если выйдете за рамки своей отрасли и рассмотрите альтернативы. Для управления личными финансами вы можете приобрести специальное ПО, нанять бухгалтера или просто воспользоваться карандашом и бумагой. Программы «Бухгалтер», «Карандаш» — это альтернативы. Они сильно различаются между собой, но выполняют одну и ту же функцию – управление финансами. Решение о покупке принимается на основе 2 идей – что вы хотите и как вы это хотите. Однако не стоит забывать о компромиссах. Бизнесмены путешествуют по воздуху 2 способами – либо коммерческими авиалиниями, либо на частном самолете компании. Чаще всего это коммерческие перелеты в силу своей дешевизны. Покупка собственного воздушного судна и его техническое обслуживание обходится дорого. С другой стороны, частный самолет означает быстрое передвижение из точки А в точку Б. Никаких загруженных аэропортов и залов ожиданий. Как следствие, сотрудник прибывает в пункт назначения бодрым и энергичным. Третий путь. Рассмотреть дополнительные продукты и услуги. В чем заключается ценность похода в кино? Думайте шире. Это могут быть услуги няни и парковки. Сложно представить кинотеатр, который предлагал бы услуги присмотра за детьми, а это идея для «Голубого океана». Всегда думайте о том, что происходит до, во время и после использования вашего продукта. Четвертый путь – рассмотреть стратегические группы и отрасли. Обратите внимание на группу компаний в рамках отрасли, которые придерживаются схожей стратегии. Например, обувной магазин и интернет-магазин обуви. Оба преследуют одну и ту же цель. Или рынок автомобилей класса люкс и эконом-класса. Они в пределах одной отрасли – автомобилестроения, но используют разные стратегии для удовлетворения одних и тех же потребностей. Как правило, такие компании не считают себя конкурентами, полагая, что покупатели роскошных автомобилей не будут заинтересованы в машинах эконом-класса и наоборот. Но правда в том, что в силу обстоятельств потребитель может решиться на покупку авто подороже или подешевле. учитывайте факторы, которые влияют на решение клиента сменить категорию. Цель четвертого пути в том, чтобы объединить самые привлекательные факторы для нескольких групп потребителей внутри вашей отрасли. Пятый путь – рассмотреть группы потребителей. В принятии решения о покупке участвуют покупатели, пользователи и влиятельные лица. Например, фармацевтическая промышленность в первую очередь ориентируется на оказывающих влияние врачей. Всегда получайте обратную связь. Так вы сможете улучшить продукт и сделать его более привлекательным для потребителя. Клиенты сами подскажут идеи, ведь они заинтересованы в этом не меньше вас. Шестой путь. Всмотреться в завтрашний день. Все отрасли подвержены влиянию внешних тенденций. Отслеживайте изменения. Это возможность создания нового рынка. К примеру, Netflix одним из первых выявил тренд стриминга и создал свою платформу. Определите тенденции, которые в ближайшем будущем могут повлиять на вашу отрасль. Личный

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: У меня образование педагогическое. Профессия изначально, на кого я училась, была психолог. Пришла я в эту профессию, профессию воспитателя, 3,5 года назад. До этого работала психологом в войсковой части. Часть сократили. И так получилось, что я искала себе работу. И летом я решила заехать и узнать, не требуются ли им здесь педагоги. Обязанности воспитателя детского дома нельзя точно охарактеризовать. Единственное, что я могу сказать, что это мама. Нет, я не чувствую, что это чужой человек называет меня мама. У меня нет этого ощущения. Я не могу вам это объяснить. Оно просто как само собой разумеющееся. Мы их учим ухаживать за собой, делаем с ними уроки, проводим конкурсы, на кружки водим. То есть мы мама, мы гуляем с ними, играем. Это мама. Я думаю, ну, конечно же, как и в семье сказывается, когда воспитывает одни маму. Но у нас, слава богу, есть папа, воспитатель. И у нас есть учителя. Вот на данный момент один у нас остался тоже мужчина. Поэтому у нас одному папе-воспитателю очень много внимания именно как папе. Группу у нас распределяют по классам, то есть по определенным классам. Мои детки — это 10-12 лет, обучающиеся в 4 классе. У меня сейчас в группе одни мальчики. И с ними я могу сказать, что гораздо легче, чем с девочками. Ну, я бы не сказала, что у них еще пока, да, они начинают показывать себя как мужчины, стараются показать свое «я». С ними очень легко, с ними можно договориться, с ними можно поговорить, объяснить, выслушать. И, соответственно, с ними мне нравится.
2: Вообще сам процесс обучения здесь проходит как-то немножко по-другому, как в общеобразовательных школах. Потому что ребята живут здесь, и они приходят на уроки непосредственно сразу из спального корпуса.
1: Мы взаимодействуем с классными руководителями, то есть у нас дети до часу дня учатся. И когда мы приходим на свой рабочий день, мы сначала общаемся с классными руководителями, узнаем, что было в первую половину дня, как дела у детей, как они себя чувствуют. Затем идет контакт уже с детьми. И по расписанию обед, прогулки, занятия, внеклассные занятия. Когда ты приходишь сюда, дети тебя сначала испытывают. Они тебя прочувствуют, можно ли тебе доверять, нельзя. Они как бы наблюдают за тобой. Когда ты приходишь со стороны, да, они искренне, да, они обнимают. Но какие-то личные переживания они начинают через какое-то время. Когда они видят, что взрослый может их защитить, они как бы начинают просить этой помощи. Это тоже адаптация определенная. Профессии. То есть, когда ты сюда приходишь, у воспитателя есть определенная адаптация. Я хочу сказать, что наши дети ничем не отличаются от детей в семьях. Я наблюдаю за детьми во внешнем мире. Я их вижу достаточно много в школах, в садиках. Ну, у нас детсадовского возраста здесь нет, у нас 7 лет детки. Я не вижу разницы. Для меня они одинаковые. Кружки есть музыкальные, у нас есть логопедический кружок, есть несколько занятий, которые проводит психолог. У нас есть спортивные, к нам приезжает тренер, который занимается с детьми спортом. Также, как кружки для обычных детей, это занятость, это умение развиться в разных направлениях. То есть спорт – это здоровье, кружки швейные, маникюрные, парикмахерские – это уже какое-то направление, куда дети могут двигаться дальше, девчонки те же самые, когда выйдут отсюда.
3: Имеющиеся профессиональные уже навыки, да, мы стараемся их реализовать. Вот посмотрите, например, мы договорились с одним предприятием, да, и получили от них вот такой вот заказ. Вот из этой ткани им нужно пошить мешочки. За работу, ну, мы получаем определенное количество, ну, определенную плату. Вот, соответственно, которую девочки потом берут и тратят на свои нужды.
1: Знаете, мне нравятся дети... как инженеры. У нас два мальчика очень хорошо конструируют из лего сами, притом придумывают такие модели. Я прям в восхищении, откуда у них это берется. То есть им не нужны чертежи, они все придумывают сами. И я, наблюдая за этим, и понимаю, что это очень сильная способность вот у них, например. Дети говорят о своих желаниях. В комнатах у них есть игрушки, у них есть книжки, у них есть альбомы. Уют – это то, что хочется. Чаще всего маленьким детям хочется игрушек. Они обычные дети, которые в своей комнате занимаются своими делами. Подростки слушают музыку. Вот. Девочки говорят о красоте. Есть желание внимания. Это все очень можно аккуратно отрегулировать, завуалировать. И поэтому, да, это видно, когда ребенку, вот ты оказываешь внимание одному ребенку, а в этот момент захотелось другому. И опять же, с ними нужно разговаривать, объяснять. И так же, как с детьми в семье. Им тоже хочется, они все тянут одеяло на себя. Государство им выделяет по 300 рублей в месяц, чтобы ребенок сам решил, что ему купить. То есть некоторые дети у нас копят эти деньги, и они хотят купить что-то существенное. То есть ребенку позволяется понять, что такое деньги, и что ты можешь или накопить и купить хорошую вещь, которую ты будешь ценить, или же ты можешь купить себе просто какое-то там мороженое, лимонад, и их не будет. Подростки у нас сейчас очень часто стали копить себе на одежду, на модную. То есть как бы мы с ними покупаем хорошие, там заказываем футболки, какие-то толстые. Детям это нравится, они это начинают осознавать и понимать, что это такое деньги. Дети здесь не вспоминают какие-то жестокости по отношению к ним. Я думаю, что это связано, есть такой термин психология, когда ребенку было плохо, он это забывает. То есть он блокирует эту информацию и может заблокировать ее на всю жизнь или на какой-то определенный этап. И как бы там ни жилось в тех семьях, дети никогда не вспоминают что-то плохое. Они вспоминают, как ходили на речку, кушали суши, мама танцевала. И они это не описывают с грустью, они просто вспоминают какой-то этап жизни. Я ни разу не слышала грустных историй, понимаете? То есть дети, я думаю, что это связано с тем,

0: Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: В 1539 году кардинал Реджинальд Пул заявил: «Никола Макиавелли – враг всего человеческого рода». Макиавелли советовал правителям не стремиться к тому, что правильно с точки зрения морали, а делать то, что эффективно. Он считал, что ради достижения цели можно прибегнуть к злу, если оно служит делу. Манипуляции, ложь, убийство, даже истребление целых семей, включая детей – все это допускалось, если это укрепляло власть правителя. Под этой мрачной, почти дьявольской философией скрывается неудобная правда о человеческой природе. Макиавелли обнажил суровую реальность власти, и его идеи, какими бы жесткими они ни были, применимы и сегодня, не только в политике, но и в повседневной жизни. Макиавелли не смотрел на людей сквозь мораль. Он считал, что человек по своей природе эгоистичен, лжив, алчен и слаб. Поэтому, по его мнению, правитель не должен строить свою власть на добродетелях. Он должен понимать,

0: принимать реальность и играть по ее правилам. Именно этот реализм сделал Макиавелли скандальным, но и невероятно точным. Его философия звучит жестоко, но если посмотреть на историю и современность, не так ли все и работает? Он пришел к печальному выводу: всегда исходи из худшего. Предполагая, что тебя хотят обмануть, ты защищаешь себя. Для Макиавелли успех зависел от пессимистичного взгляда на людей. Ожидая худшее, ты не разочаруешься и не станешь жертвой. Он считал, что власть удерживается не добротой, а точным пониманием и использованием темных сторон человеческой натуры. Но как управлять народом, если он столь непредсказуем и жесток? Ответ Макиавелли – через страх. Страх важнее любви. Что лучше – быть любимым или внушать страх? Спрашивает Макиавелли. И сам же отвечает: идеально быть и тем, и другим. Но если выбирать, гораздо безопаснее – внушать страх. Любовь, по его мнению, недолговечна. Люди любят, пока им это выгодно. Но страх остается. Он глубоко укореняется и продолжает действовать даже в трудные времена. Чтобы сохранить власть, правитель должен быть готов к суровым мерам. Макиавелли подчеркивает: жестокость оправдана, если она служит стабильности и безопасности государства. Для Макиавелли страх – это инструмент управления, позволяющий достигать целей, которые иначе были бы невозможны. На первый взгляд это кажется бездушным, но его главная цель – защитить государство любой ценой. И если для этого нужны жесткие меры, они оправданы. Принцип причины государства. Людей следует либо любить, либо уничтожать. Если причинишь им малое зло, они отомстят. Если же сокрушишь их, отомстить будет некому. Эта мысль – одна из самых спорных в философии Макиавелли. Именно из-за подобных идей его книга «Государь» была запрещена на протяжении веков. Макиавелли наблюдал, как его родина переходила из рук в руки, от одного слабого и жадного правителя к другому. Все они теряли власть, потому что были слишком мягкими. Он пришел к выводу: чтобы сохранить государство, правитель должен быть готов переступить моральные нормы. Если нужно обмануть – обманывай. Если нужно применить насилие – применяй. Главное – удержать контроль и защитить страну от внутренних и внешних угроз. Одним из первых советов Макиавелли было: «Будь и лисой, и львом. Окружай себя умными и верными людьми». Первый способ оценить ум правителя – посмотреть, кого он держит рядом. Он знал, что настоящие вирту, добродетельные и умные мужчины, редкость, но именно такие союзники – залог успеха государства. И в то же время он утверждал: если враг может причинить вред, ударь первым и так сильно, чтобы он не мог ответить. Радикальность его философии заключалась в том, что он отделил политику от религии. Он уважал религию как инструмент социального порядка, но категорически не принимал идею, что мораль и теология должны диктовать, как правитель должен управлять. Особенно он критиковал идеалистическую мораль Фомы Аквинского. Макиавелли утверждал: правитель не обязан быть добродетельным. Он обязан быть эффективным. Будь и лисой, и львом. Лев не может защититься от ловушек, а лиса – от волков. Поэтому правитель должен быть и лисой, чтобы распознавать ловушки, и львом, чтобы отпугивать волков. Макиавелли советует правителям объединить в себе два архетипа: лиса – ум, хитрость, гибкость, лев – сила, власть, устрашение. Быть лисой – значит понимать, когда нужна хитрость или обман, чтобы избежать ловушек в политических играх. Быть львом – значит быть способным к жесткой реакции, когда требуется подавить угрозу и внушить страх. Макиавелли был реалистом. Он понимал: не каждый конфликт можно решить в лоб. Если победу можно одержать обманом, это предпочтительнее, чем силой. Он видел, как легко людей обмануть, если дать им то, что они хотят услышать. Люди редко смотрят вглубь. Они верят тому, что удобно и выгодно в моменте, даже если это ложь. Умный правитель должен использовать эту слабость и управлять, зная психологию толпы. Но есть нюанс. Манипулировать значит ходить по лезвию. Нужно быть достаточно умным, чтобы не попасть в собственные же ловушки. Хорошие люди не продвигаются далеко. Макиавелли считал, что добродетельные лидеры обречены. Их высокие идеалы мешают им выживать в жестоком и грязном мире политики. Он утверждал, чтобы удержать власть, нужно уметь рисковать. Нужно быть готовым отказаться от морали, когда этого требует ситуация. Нужно принимать непопулярные и жесткие решения, если это нужно для стабильности. Макиавелли видел, что хороших правителей быстро смещают. Их обходит тот, кто не боится действовать. Эта идея пересекается с философией Фридриха Ницше и его понятием сверхчеловека. Того, кто создает собственные ценности, а не подчиняется навязанным. Макиавелли верил в самодостаточность правителя, его первая и главная обязанность перед государством. Если он даст морали связать себе руки, он потеряет власть и не сможет защитить ни людей, ни территорию. Что не так с Макиавелли? Идеи Макиавелли провокационны. Они дают острое понимание человеческой природы и политики. Но они несут и опасность. Его акцент на страхе, манипуляции и грубой силе отбрасывает на задний план права и благополучие отдельных людей. В центре у него государство любой ценой, даже если ценой становится сам человек. Когда мораль исключается из политики, это ведет к хаосу и тирании. Такое правление отрывается от народа, превращается в безликое, жестокое и отчужденное. Кроме того, Макиавелли недооценивал роль религии. Он уважал ее как инструмент социального контроля, но не признавал ее как источник морального руководства. А ведь религия исторически формировала общество, задавала ориентиры правителям, учила совести и ответственности. Итак, его идеи могут работать, но в условиях, где цель оправдывает любые средства. В этом подходе много силы, но мало человечности. Макиавелли учит думать трезво, видеть мир без розовых очков. Но его подход не должен быть догмой. Как говорил Брюс Ли, «Поглощай то, что полезно, отбрось то, что бесполезно, добавь то, что делает это твоим». Макиавелли можно слушать, но мудрость начинается с выбора, что принять, а что отвергнуть. Иллюзия добродетели. Макиавелли видел, как правители облачаются в мантию добродетели не для того, чтобы быть нравственными, а чтобы казаться такими. Он ясно дал понять – образ важнее сути. «Люди судят по внешнему виду», – писал он, – «и лишь немногие способны заглянуть в суть вещей. Это означает, если ты хочешь править, ты должен уметь играть роль. Ты можешь быть жестким и холодным внутри, но снаружи – сиять справедливостью, благородством и заботой о народе. Ты должен казаться милосердным, честным, религиозным и верным, даже если эти качества тебе не присущи. Потому что народ не хочет правды, он хочет утешительной иллюзии». Макиавелли прекрасно понимал человеческую психологию. Большинство людей не углубляется в действия лидера. Они смотрят на речь, выражение лица, жесты, и делают вывод – он один из нас. И этого достаточно, чтобы удержать власть. Он не призывал к лицемерию ради обмана. Он говорил, если ты хочешь выжить, ты должен понимать, как устроен театр власти. Политика – это сцена. Лидер – это актер. Публика – народ. Провал – не тогда, когда ты сделал что-то плохое. Провал – это когда ты позволил другим увидеть, кто ты есть на самом деле. По Макиавелли, настоящая добродетель – это способность контролировать свое лицо перед миром, даже когда внутри буря. И в этом его жестокая, но честная правда. В политике быть добродетельным недостаточно. Нужно выглядеть добродетельным. Управляй судьбой, или она управляет тобой. Макиавелли часто рассматривался как хладнокровный стратег, убежденный, что все в руках человека. Но это не совсем так. Он прекрасно понимал силу фортуны, судьбы, случая, удачи. Он писал: «Фортуна – это женщина, и чтобы ее подчинить, нужно действовать решительно и дерзко». Для него судьба была как дикая река. В засуху она спокойна и предсказуема, но в половодье она разрушает все на своем пути. И вот вопрос: ты просто ждешь, когда она сметет тебя с лица земли? Или строишь дамбы, пока не поздно? Макиавелли верил: да, судьба влияет на жизнь, но только наполовину. Вторую половину определяет характер. Он презирал тех, кто жаловался на обстоятельства. Слабый винит внешнее. Сильный адаптируется, готовится, действует. Успешный правитель – это не тот, кому повезло. Это тот, кто, когда повезло, был готов к моменту, а когда не повезло, нашел способ обернуть удар себе на пользу. Макиавелли уважал тех, кто шел вперед, ломал барьеры, рисковал и побеждал, несмотря на все. Потому что в его мире ты либо управляешь реальностью, либо она ломает тебя. На протяжении веков Макиавелли называли демоном политики, учителем коварства, философом бездушия. Его имя стало синонимом хитрости и предательства. Но это поверхностное понимание. Он не учил быть злым. Он учил не быть наивным. Он не призывал к жестокости ради удовольствия, а показывал: если ты не готов быть жестким, тебя уничтожат те, кто готов. Макиавелли – это противоядие от иллюзий. Он не предлагал мечтать о справедливом мире. Он предлагал выживать в том, что есть. Он знал: люди могут быть неблагодарны. Друзья могут стать врагами. Добродетель без силы бесполезна. И потому он учил: будь холодным, когда нужно. Будь хитрым, когда обстоятельства требуют. Будь сильным, чтобы защитить то, что тебе дорого. Но даже в этом мрачном реализме он оставил ключ к победе. Ты должен играть в грязную игру, но не становиться ее заложником. Ты можешь быть лисой и львом. Можешь внушать страх, но избирать, когда проявить милость. Можешь использовать обман, но не потерять себя. Это и есть настоящий макиавеллизм. Не опускаться до зла, а быть готовым смотреть в его глаза и не моргнуть. Итог прост. Мир не делится на хороших и плохих. Он делится на тех, кто понимает правила, и тех, кто платит за свою слепоту. Макиавелли дал выбор: или ты живешь в сказке и становишься жертвой, или ты принимаешь реальность и становишься тем, кто ее формирует.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Чем сильнее будет Россия, тем быстрее сойдут на нет попытки Европы забыть подвиг советского солдата. Об этом сказал президент России Владимир Путин. Желание пересмотра итогов Второй мировой войны в Европе он назвал попыткой реваншизма со стороны западных элит. Мировые запасы нефти стремительно сокращаются на фоне конфликта в Иране. Об этом пишет Bloomberg. А это, в свою очередь, увеличивает вероятность значительных колебаний цен и дефицита, предупреждает агентство. По информации Goldman Sachs, текущие запасы нефти близки к минимуму с 2018 года. Россиян предупредили о возможных новых блокировках сервисов ChatGPT, Claude и Gemini. Эксперты отмечают, что компании OpenAI, Google и Anthropic усилили меры по выявлению пользователей из стран, где эти сервисы недоступны официально, включая Россию. Ограничения могут коснуться как частных лиц, так и организаций. Пятница и суббота – самые активные дни для спонтанных покупок среди более чем четверти россиян, согласно данным РИА Новости. Отмечается, что именно в эти дни люди чаще всего тратят деньги на развлечения, посещение ресторанов и онлайн-шоппинг. Людям, страдающим гастритом, панкреатитом, холециститом и язвой желудка, запрещено употреблять шашлык во время обострения заболеваний. Об этом рассказала диетолог санатория «Россия» филиала МНИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева. Она отметила, что самый полезный вид шашлыка из птицы. Ее мясо содержит мало калорий, но много белка, витаминов группы В и железа, и в нем практически нет жира и холестерина. В рамках предпоследнего тура чемпионата России по футболу махачкалинская «Динамо» встретится с грозненским «Ахматом» в Чечне. Игра пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» в 17:15. На текущий момент «Динамо», набрав 24 очка, занимает 14 место в турнирной таблице. «Ахмат» с 35 баллами расположился на 9 позиции. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магадов Зайнудин. Он держался до конца, но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухул-Пату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, Лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
4: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Бурцель. Бурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса. Чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса, чахучув гуйкейса. Заккантуву, тинявкисри архалса. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву, тинявкисри архалса.
3: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Радио Диалог ФМ. ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты, поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия, но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
4: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря. Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом. а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
3: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Алиев Шамсулла Физулаевич. Родился 17 апреля 1915 года в городе Дербент, Республики Дагестан. По национальности азербайджанец. В 1942 году призван в Красную армию. Участвовал в боях на Северном Кавказе, сражался под Моздоком, освобождал Новороссийск. 11 ноября 1943 года замкомандира батальона капитан Алиев во главе отряда в районе города Керчь отразил 3 контратаки противника, уничтожил до 2 рот гитлеровцев. В бою за расширение плацдарма Шамсулла несколько раз поднимал в атаку батальон. Прорвав 2 линии обороны, десантники ворвались на территорию заводов имени Кирова и имени Войкова. В этой схватке было уничтожено 250 вражеских солдат и офицеров, захвачены склад боеприпасов и боевая техника. 19 ноября 1943 года капитан Алиев погиб смертью храбрых в бою на подступах к Керчи. 16 мая 1944 года был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
1: Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
14: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната
18: всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Как мыслить масштабно? Почему одни люди достигают выдающихся успехов, а другие терпят неудачу, имея при этом одинаковые стартовые возможности? Ответ кроется в силе мышления. Чем масштабнее мысли, тем выше достижения. Давайте узнаем, как раскрыть свой истинный потенциал. Первое. Прекратите самосаботаж. Мы часто недооцениваем свои умения и, как следствие, упускаем возможности. Осознайте свою ценность. Определите 5 главных достоинств. Попросите друга, коллегу или наставника дать честную оценку. В чем вы хороши? Ответы окружающих могут шокировать. Вы услышите отзывы о вашей работе, образовании, опыте, технических навыках, внешнем виде, отношениях, личностных качествах, инициативности. Под каждым названным пунктом напишите имена 3 людей, которые достигли успеха, несмотря на отсутствие этого качества. Видите? Вы уже превзошли их. У вас есть сильные стороны. Теперь давайте научимся их проявлять. Для этого нам понадобится словарь масштабных мыслей. Если вы обратитесь к группе людей со словами «Мы потерпели неудачу», это вызовет как минимум разочарование и печаль. Попробуйте иначе. Вот новый подход, который, как я считаю, принесет успех. Звучит воодушевляюще. Люди интерпретируют это как «У нас есть шанс попробовать еще раз». Не «Мы понесли большие расходы», а «Мы сделали значительные инвестиции». Так люди представят будущую прибыль. Суть в следующем. Вы должны создать позитивный, перспективный и оптимистичный мысленный образ в своем сознании и в сознании окружающих. Используйте для этого магию слов. Вот 4 стратегии развития словарного запаса большого мыслителя. Стратегия номер 1. Используйте позитивные и жизнерадостные фразы, чтобы выразить свои чувства. Когда кто-то спрашивает, как дела, отвечайте с энтузиазмом. «Просто замечательно, спасибо. А у вас?» Не говорите «я устал», «у меня болит голова» или «я неважно себя чувствую». Это не значит, что вы игнорируете тело и заставляете себя притворяться. Эти советы предназначены для того, чтобы поднять настроение. Постепенно вы сами поверите в то, что говорите, и ваше самочувствие действительно улучшится. Не верите? Проверьте. Чем больше позитива вы излучаете, тем больше его притягиваете. Стратегия номер 2. Когда обсуждаете кого-то, используйте яркие, жизнерадостные и благоприятные формулировки. Возьмите за правило говорить только хорошее о своих друзьях и коллегах, даже в их отсутствие. Будьте внимательны и избегайте замечаний, сплетен. Рано или поздно бумеранг прилетит обратно. Негативные разговоры подрывают ваш собственный авторитет. Стратегия номер 3. Используйте магию позитивных слов, чтобы приободрить окружающих. Делайте комплименты. Каждый жаждет похвалы и признания. Пусть это будут искренние комплименты. Признавайте и цените усилия коллег. Похвалите внешний вид, работу, достижения. Искренняя и своевременная похвала – мощный инструмент коммуникации. Стратегия номер 4. Рассказывайте о своих планах и идеях в позитивном ключе. Есть отличная новость. У нас появилась возможность принять участие в интересном проекте. Глаза слушателей загораются от возбуждения. И наоборот, если вы говорите «У нас есть работа, которую нужно выполнить, нравится нам это или нет», мыслительный образ становится скучным и невдохновляющим, а негативная реакция не заставит себя ждать. Итак, подведем итог. Мы говорили о том, как мыслить масштабно. Для этого нам понадобится избавиться от самосаботажа, выделить свои достоинства и усилить их, использовать магию слов. Второе. Расширьте мировоззрение. Увидьте то, чего не видят другие. Обладать новаторским мышлением значит иметь способность выйти за рамки действительности. Один успешный риэлтор специализировался на продаже сельской недвижимости. Он был известен тем, что превращал запущенные фермы в процветающее хозяйство. Представьте себе живописную, но заброшенную местность с покосившимся домом. Безысходность, да и только. Ни один риэлтор не взялся бы за такой участок, но только не Майкл. Он видел то, чего не замечали другие. Он визуализировал объект таким, каким он может стать. Его фантазия стала кузницей реальности. Он носил с собой портфель, в котором хранил грандиозные планы по развитию ферм, и многие из них он воплощал в жизнь. Например, деревообрабатывающая ферма, совмещенная с птицефабрикой. Да, это реально. Ряды фруктовых деревьев и счастливые куры. Он детально расписывал каждый проект. Думаете, это просто фантазия? Подход Майкла открывал людям глаза. Он не убеждал покупателей довольствоваться тем, что есть. Он заставил их увидеть скрытый потенциал. Благодаря сарафанному радио Майкл стал самым востребованным риэлтором в округе. Людям нравился его свежий взгляд на вещи, его способность видеть потенциал там, где другие видели запущение. Он возвращал к жизни забытые земли, создавая возможности из воздуха. Мораль этой истории такова. Все, созданное человеком, когда-то было чьей-то фантазией. Загляните за пределы действительности. Мечтайте. Мыслитель всегда представляет себе будущие возможности, а не замыкается в настоящем. Как развить способность к новаторству? Упражнение номер один. Повышайте ценность объектов. Вспомните пример с недвижимостью. Как я могу повысить ценность этой комнаты, дома или бизнеса? Что для этого нужно сделать? Упражнение номер два. Повышайте ценность людей. Какую инвестицию я могу сделать в своих подчиненных? Что повысит эффективность их работы? Помните, чтобы выявить в ком-то лучшее качество, вы должны сначала представить наивысший потенциал. Упражнение номер три. Повышайте свою ценность. Лучший вклад – это вклад в собственное развитие. Визуализируйте идеальную версию себя. Кем вы мечтаете стать? И будьте этим человеком. Личный код.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
18: Друзья, всем привет! И сегодня мы разбираем туристическую отрасль. Обычно мы всегда приглашаем большие компании, лидеров своей отрасли, но сегодня мы разбираем относительно нишевой бизнес, относительно небольшой бизнес, но бизнес, который основал уникальный, очень интересный предприниматель, мой друг Максим Балаховский. Макс, привет. Спасибо большое, что к нам пришел. Максим, мы с твоей помощью хотим не только разобрать, как устроен вообще туристический бизнес в России, но и рассказать широким массам твою уникальную предпринимательскую историю, поскольку я считаю, ты яркий пример того, как можно построить бизнес на любви к своему делу. И я здесь сразу хотел бы такой сделать introduction для нашей аудитории, такое представление нашего гостя, в чем его уникальность. Дело в том, что Максим один из первых вообще людей, кто начинал в России кататься на сноуборде, можно сказать, основатель, да, такого сноубордического движения, построил бизнес на любви к своему делу. И я вот хотел бы прям, чтобы у аудитории это очень четко отложилось, ребята, что можно построить бизнес на любви к своему делу. Таких есть много примеров, когда человек проработал мастером в салоне косметологии и запускает какой-то классный бренд косметики. Мы знаем эти предпринимательские истории, их будет больше в наших выпусках, но сейчас мы хотим поговорить именно о туристической отрасли. Давай объясним для нашей аудитории вообще, что такое компания твоя HeliPro, чем она занимается?
19: Наша компания занимается организацией хелиски по всему миру. У нас есть какие-то вот свои базы на Камчатке, Снежная долина, на севере Камчатки, Тумраки. У нас есть своя организация на Байкале. Мы организуем хелиски практически во всех точках, где вообще существует эта активность.
18: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, что такое хелиски, чем это отличается от просто катания на сноуборде по трассам?
19: Хелиски — это катание вне трасс с помощью вертолета. То есть вертолет забирает тебя с площадки и везет в горы, высаживает где-то на вершине. Когда нам звонит человек, который первый раз хочет попробовать эту активность, все сразу почему-то спрашивают, а что, правда, надо выпрыгивать из вертолета с 2 метров там? А там, может быть, какие-то камни под низом, а если там куда-то сорвешься, это не так. Вертолет заменяет подъемник, и там нету на самом деле такого суперэкстрима. Ну, если надо, его можно организовать. Но обычно это просто вот вертолет подлетел, ты из него вышел спокойно, там не надо никуда прыгать, ты просто вышел из вертолета, как обычно. Вертолет улетает, у тебя есть открывающий гид, у тебя есть закрывающий гид, которые следят за безопасностью и следят за тем, чтобы спуск был безопасным. И все, и ты наслаждаешься по нетронутому снегу один, без вот этих очередей. Я видел какие-то кадры с Красной Поляны, это вообще кошмар какой-то, там просто люди, чтобы сделать два спуска, стоят просто весь день в этих очередях, и это вообще какой-то стресс. Первую группу, которую мы в своей истории вывезли, это была не клиентская история, это был съемочный процесс. К нам приехала группа французов, спортсменов, и мы как раз организовали на Камчатке первую экспедицию вертолетную. Это, можно сказать, началом вообще нашей деятельности

0: родился, и про то, как вообще ты попал в сноуборд.
1: Как ты правильно сказал, я родился на Камчатке, прожил первую часть своей жизни там. С самого детства я занимался спортом. Меня мама в 3 года отдала в горнолыжную школу, очень известную на Камчатке, Эдельвейс. 15 лет отзанимался горными лыжами до каких-то больших результатов, соревнований и всего такого. Первая моя профессия была связана как раз с тренерской работой. То есть я работал тренером у спортсменов, горнолыжников с ограниченными возможностями, как это сейчас говорят. Первые 2 года у меня, я был погружен в этот весь процесс, немножко необычный, такой непростой. Потом у меня был первый шаг в сторону, я начал работать дизайнером в одной компьютерной компании, рисовал какие-то логотипы, макеты, буклеты и все остальное. Как-то мне понравилось это направление. Мои руководители, узнав о том, что я там в прошлом горнолыжник, тоже решили попробовать горные лыжи и попросили меня организовать этот весь процесс. И я, собственно, заказал для своих руководителей снаряжение, увидел там в прайс-листе строчку «сноуборд» и как-то решил заказать, попросил ребят, чтобы они мне в этом помогли, и я заказал себе этот сноуборд.
0: Это был какой год?
1: Это был 93-й год.
0: А вообще в мире когда сноуборд начал появляться?
1: Наверное, в конце 80-х.
0: В конце 80-х?
1: Да. Угу. Я вышел уже на гору с этим сноубордом, думал, что я такой великий спортсмен, мне там это будет все легко и все пойдет как-то гладко, но поскольку не было каких-то рядом примеров и не было людей, кто мог бы как-то подсказать и чему-то научить, я учился, чтобы не соврать, наверное, там с месяц. То есть сейчас какие-то люди, мои друзья, которых я привлекаю до сих пор на сноуборд, они могут встать и поехать за один день. Средний срок — это 3 дня, ты едешь, уже поворачиваешь, как ты скользишь. Я учился месяц. Я не знал, какую стойку поставить, я не знал, какие крепления выбрать, какую доску. И плюс это все было ограничено в информации, ни видео, ни журналов, ничего. Поэтому учился долго, учился сложно, но как-то хотелось добиться результата, и, наверное, это как-то привязала меня к этому виду спорта и дала какое-то дальше развитие не только для меня, но и для всей Камчатки, поскольку на 2-й год я заразил своих друзей, 5 человек, через еще год уже 50 человек, потом сотни человек. И в итоге мы в 97-м году создали Камчатскую ассоциацию сноуборда, и уже вся Камчатка каталась. Уже 1000 людей катались.
0: А как катались? Подъемники были на Камчатке?
1: Да, были. У нас на Камчатке несколько курортов есть. Mm-hmm. То есть мы катались и на самих курортах, и влезали как куда-то на бэк-кантри, то есть на какой-то свежий целинный снег. В 94-м году я первый раз на вертолете, мне повезло залететь на вулкан. Я, конечно, полностью был ошарашен вообще, как это такое, вообще все возможно. Ты сидишь на базе 5 минут, и ты на вершине вулкана, который 2000 метров, и этот пухляк, и суперкондиция, и ты ешь.
0: А до этого только шок. По тротачным трассам катались, да?
1: Максимум ты в сторонку отъехал на курорте, и все. Это, конечно, полностью изменило мое мировоззрение. Я уже только об этом и думал. Как бы что организовать, чтобы дальше, покорять вулканы. В тот момент была такая история, что почему-то мы не думали о том, что можно, кататься по хорошему снегу. Для нас была важная задача высадиться именно на вершине вулкана и с него как-то катиться. Дух покорения, надо было прямо обязательно покорить все вулканы Камчатки. И первые года мы именно так и летали, только на вершины куда-то. В связи с тем, что этих вылетов становилось все больше и больше, мы начали приходить к тому, что нам нужны какие-то знания. Нам нужно учиться, как себя вести в горах. Мы перебрали всех местных, всевозможных гидов, которые нас когда сопровождали, они нас как-то обучали. Но все равно этого уровня, уровня камчатского и российского гидства было недостаточно. Мы начали уже впоследствии привозить каких-то иностранных специалистов, а потом это все переросло. В 2012 году мы, объединившись с другими российскими компаниями, мы создали Ассоциацию горных гидов России, которая сейчас большая организация.

0: которая обучает гидов, поднимает как бы планку, поднимает стандарт этот до того уровня, чтобы это было все безопасно.
1: Середина 90-х. Ты один из амбассадоров, фактически такое первое лицо зарождающегося, набирающего обороты, популярность сноубординга. Ты чемпион России по фрирайду. И в этот момент тебе приходит идея создания бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
0: Начало процесса было для себя, для удовольствия, для того, чтобы покорять склоны, один вулкан за другим и так далее. Потом к нам начали обращаться какие-то местные ребята, которые как-то на курортах узнавали, что мы катаемся на вертолетах, стали обращаться к нам. Мы уже стали немножко разбираться в процессе, немножко стали гидами, если так это можно назвать. И уже этот процесс, он не был коммерческим, но он позволял нам кататься,
2: собирая
0: деньги
2: счет.
0: За чужой счет, да, если прямо сказать так. Потом все двинулось дальше, и уже про нас стали узнавать в Москве, в других городах, и уже как-то вот этот вот весь процесс потихоньку превращался в коммерческий. Уже тогда, ну, как бы понимая и видел, ну, какие-то примеры горных баз, которые были на Камчатке, их было немного, нам нужно было что-то построить свое, какую-то базу, которая бы соответствовала нашим требованиям, чтобы она была обязательно в горах, чтобы там было большое количество снега, чтобы там была какая-то рядом гора, которую мы можем использовать, когда, допустим, вертолет не может летать, чтобы ты на скитур прямо из домика вышел и пошел. И мы знали об одном таком необычном месте. Это был такой заброшенный карьер, который использовали для отсыпания дороги на Мутновскую геотермальную станцию. Это место было идеальным. У тебя рядом склон, у тебя большая такая площадка, где ты просто приезжаешь, накопал трамплин и прыгаешь. То есть мы знали уже про то, что такое место существует. Рядом две скважины с горячей термальной водой. Ну и, собственно, мы задумали построить горную базу.
1: Это вот стало базой Снежной долины.
0: Это стало базой, да, Снежной долины.
1: Как еще раз это выглядит моими глазами? Есть человек, пока еще не предприниматель, который просто очень любит свое дело. Просто он вот чем-то занимается. Он увлечен, на твоем примере, сноубордингом. И дальше у этого человека складывается такой пазл. С одной стороны, он знает, как организовать вертолет. С другой стороны, он знает базы. С третьей стороны, он знает, собственно говоря, сам является гидом. И он понимает, как привлечь людей ко всему этому. Правильно? Вот так у тебя это выглядело?
0: Есть одна ремарка. Я это все, естественно, делал не один. Вот наша организация общественная, которая называлась Камчатская ассоциация сноуборда, позволила собрать некий коллектив, который впоследствии вот сейчас стал, ну, ребят стали моими партнерами, и они до сих пор развивают все вот направления сноубординга. Кто-то занимается сейчас сноуборд-школой, которую мы создали, кто-то занимается, ну, там, вот, непосредственно управлением базами. Это все коллективная составляющая, и это вот важная ремарка. Но да, ты все правильно сказал, это был с самого начала некий пазл, который мы собирали, но мы уже видели и понимали какое-то направление, чего мы хотим из этого вырастить. В конце 90-х, в начале 2000-х, вот я почему начал про гидов рассказывать, потому что мы в какой-то момент подошли к ситуации, что нам не хватает знаний, и мы не можем ниоткуда их получить. Вот знаний, связанных с профессией гида. Ну, у нас были уже какие-то друзья, клиенты, которые просили нас организовать что-то больше, и мы решили поехать, организовывая мероприятия, экспедиции по всему миру. То есть мы полетели на Аляску, там, я не знаю, Канада, Новая Зеландия, Чили, и во всех этих местах мы впитывали и учились тому, как это уже организовано, ну, на мировой арене.
1: И перенимали лучшие
0: практики. Перенимали лучшие все моменты. Я могу сказать сейчас, вот мы до сих пор этим занимаемся, во-первых. Я хотел сказать о том, что сейчас некоторые направления учатся у нас. К нам приезжают какие-то уже там гиды, которые организовывают в своих местах, но хилиски — это такая достаточно, ты правильно сказал, нишевая история, с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть такой параметр, как сезонность. На Камчатке там сезон может длиться там с декабря по май. В Чили ты катаешься июль-август. Организация непосредственно бизнеса, связанного с сервисом, с проживанием, с какими-то сопутствующими активностями, она везде разная.
1: Давай мы сейчас поговорим вообще про развитие туристической отрасли в России, в особенности вот про ту динамику, которая происходит в последние годы. Была пандемия, которая достаточно сильно дала толчок такой, да, импульс к развитию туризма в России. А потом события февраля 2022 года. Твоими глазами, как это выглядело, как это повлияло конкретно на твой бизнес и как увеличился пассажиропоток, например, на Камчатке?
0: Ну, я бы не сказал, что пандемия дала какой-то толчок в туризме, в росте туризма. Наоборот, для нас, исторически, с самого начала, наш первый клиент, да, это были какие-то друзья и знакомые там, с Камчатки, с Москвы там, и так далее. Но как только мы начали более-менее организованно все это делать, сразу на нас стали выходить какие-то агенты европейские. И до пандемии основной наш клиент, там, я не знаю, 70%, это были европейские заказчики. То есть это Италия, Австрия, Франция. И мало того, у нас даже была прям история с поддержкой нашего правительства камчатского. Мы ездили со своими фотовыставками, с нашими фильмами, которые мы снимали и снимаем, во всей Европе в поисках там, агентов, которые бы собирали нам коллективы и привозили. Агенты — это, как правило, такие же гиды, как мы, которые вокруг себя имеют каких-то постоянных клиентов. Они имеют возможность приезжать к нам на базу и работать вместе с нашими гидами на программах, при этом со своими клиентами. Зачастую вот там приезжали французы, из которых там, я не знаю, больше половины не говорили по-английски даже. Поэтому им нужен по-любому был человек, вот такой вот гид-агент, который исполнял там несколько ролей. В какой-то момент у нас на нашей вертолетной площадке стояло просто 5 вертолетов Ми-8.
1: Это в каком году было?
0: Ну, начиная с 2012-го, наверное, до пандемии. Потом, конечно, это все сразу же отрезалось.
1: Ну, потому что у вас был ориентир на международный туризм.
0: На международный туризм.
1: То есть вы потеряли одномоментно 70% бизнеса,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: Но внутренний туризм же вырос в пандемию.
0: Камчатка — такое место, которое догоняет всю остальную цивилизацию. То есть все процессы, которые здесь уже начались, они у нас происходят там, через несколько месяцев. Когда это началось? Там, в феврале тоже. И мы первых каких-то клиентов получили, наверное, в начале августа только. То есть у нас вот эти вот там полгода был как бы вообще все закрыто, никого никуда не пускали. Одно дело там камчатская организация, но мы также же возили людей и в Канаду, там, и другие места. Люди бронировали поездки, платили заранее деньги, а в некоторые места, у нас, например, в Канаде существовало такое правило, что ты эту неделю там оплатил, откатал, и у тебя есть первое право перебронироваться на следующий год. И это называется твоя неделя. Правило бронирования — ты сразу вносишь какой-то депозит и держишь эту неделю. Из-за ковида как раз все начало, люди начали терять деньги, не имели возможности приехать на место, откатать свои деньги.
1: У тебя бизнес пандемию сильно поменялся, потому что, с одной стороны, потерял внутренних клиентов, которые выезжали за рубеж, а с другой стороны, ты потерял зарубежных клиентов, которые приезжали в Россию.
0: Да, с одним из наших клиентов, с Андреем Евгеньевичем Волковым, мы в какой-то момент придумали некий новый формат. Вот снимали базу на неделю, соответственно, привозили преподавателей, привозят с их стороны там один какой-то момент обучения, а с нас мы знакомим вот этих студентов с горами. То есть как пользоваться бипером, лопатой, лавинкой, снегоходом, как идти в скитур. То есть это постоянная активная какая-то.
1: Ну, то есть кто-то может кататься на хелиски, да, условно, кто-то может...
0: Нет, это опционально, ты можешь это добрать, но в базе это такое достаточно жесткое расписание. В 6 утра ты выходишь в скитур на соседнюю гору, спускаешься, завтракаешь, сразу же у тебя блок обучения, потом еще какая-то активность, потом опять обучение. И на самом деле таким способом они реально замучивают своих студентов. И на вот этом процессе, когда ты уже ни о чем не можешь думать, кроме как поспать, ты устал и все остальное, тебе дают какое-то серьезное задание. И ты начинаешь как-то это все обсуждать и искать какие-то решения. И это вот на самом деле уникальная система обучения, считаю, это все развивается. Теперь уже Сколково делает эти блоки обучения у нас 2 раза в год. Теперь уже Дальневосточный университет также присоединился со своими программами. Раз в год они такую же неделю делают. В тот момент, когда ушли наши европейские всякие партнеры, у нас появился неожиданный там, новый формат зарабатывания денег.
1: Какие факторы, ты считаешь, лежат в основе вот этого туристического бума в России?
0: Ну, основная часть тех активных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить на такие дорогие активности, там, не могут поехать за границу. В связи с пандемией и вот с ситуацией, которая есть сейчас, вот со всеми этими ограничениями, люди неожиданно попали к нам и увидели, что зачем вот я ездил в Куршевель, если вот за эти же деньги, что я там тратил там, я могу получить гораздо более там персонализированный, не знаю, сервис, более какую-то интересную историю. Ты там за эти 5000 долларов можешь покататься на вертолете.
1: Но, тем не менее, еще такой фактор, что до Европы сейчас лететь дольше, чем до Камчатки.
0: Да.
1: Вот, поэтому, точно. Мне кажется, ну, минус, наверное, разница по времени, но в любом случае, мне кажется, 2 события таких произошло важных. С одной стороны, люди действительно зарабатывают больше, да, и тратят больше денег внутри России, а с другой стороны, под это теперь все больше и больше строятся инфраструктуры.
0: Да.
1: Потому что, возможно, люди раньше бы ездили больше бы в России, да, внутри России, но мало было соответствующей инфраструктуры. И вот эти инвестиции в инфраструктуру, ну, как бы, знаешь, здесь вот вопрос, что первичное, яйцо или курица. Но здесь сейчас как раз совпало, да, что инвестиции большие идут в отрасль, и много появляется клиентов, правильно?
0: Да, у нас просто бум, у нас везде стройки, у нас... Каждый год что-то появляется новое, какие-то новые базы, там какие-то суда привозятся. Я вот первый раз в прошлом году попал на Алтай, я вообще обалдел. Я был когда-то, когда еще горнолыжником в тех местах, ездил по соревнованиям. Сейчас я попал, я вообще обалдел. Там просто все так выросло, там один маджерок чего стоит.
1: Как изменился приток туристов на Камчатку за последние несколько лет?
0: Ежегодный прирост, насколько я знаю, 10-15%. То есть ну, за последние там, 4 года поток вырос там, примерно с 200 до там, 400 плюс тысяч человек в год туристов.
1: Супер, ну то есть практически, можно сказать, за 4 года практически удвоился.
0: Да, да.
1: И это, конечно...
0: Ну и увеличилось количество мест, которые могут принять людей, сервисы и все остальное.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Авиакомпания «Белавия» возобновила регулярные авиаперелеты по маршруту Минск-Махачкала. Первый полет состоялся 9 мая, когда самолет отправился в столицу Дагестана. На данный момент рейсы выполняются еженедельно по субботам, а со 2 июня добавится второй рейс, который будет вылетать по вторникам. Мошенники создают чаты с использованием ботов, в которых единственная настоящая жертва – это случайно добавленный человек. Группу выдают за управляющую компанию или госорган, обсуждая темы, связанные со шлагбаумами, перерасчетом платежей или выплатами. Жертву заставляют перейти по фишинговой ссылке, а также сообщить код из СМС. После этого, как предупредили в Роспотребнадзоре, происходит взлом госуслуг. Минпросвещение утвердило программу исторического просвещения для образовательных учреждений страны. Об этом пишет РИА Новости. Особое внимание будет уделено развитию навыков работы с историческими источниками и критическому осмыслению исторических событий. В рамках программы запланированы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, а также сохранению памяти о героях, защищавших Родину. В Инстаграм с 8 мая прекратилась поддержка сквозного шифрования личных сообщений. Теперь Директ использует стандартное шифрование, что позволяет компании Мета, которая признана в России экстремистской, просматривать содержимое переписок при необходимости. Компания обосновала решение низкой востребованностью функции. Итальянское направление стало самым востребованным у россиян для путешествий в майские праздники. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Франция и Испания также вошли в тройку наиболее популярных европейских стран для россиян. Хамзат Чимаев лишился чемпионского титула UFC в среднем весе, уступив Шону Стрикланду. Поединок на турнире UFC 328 продолжался 5 раундов. Судейское решение было раздельным в пользу Стрикланда. Для Чимаева это стало первым поражением в профессиональной карьере при 15 победах. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашельта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашельты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива. Сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер Унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашельте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Алгоритм действий при ДТП. Надо понимать, что транспортное средство относится к средствам повышенной опасности. Если вы сели за руль, просто даже сели за руль, не имея даже на это никаких прав, вы несете полную ответственность за то, что это средство повышенной опасности причинит вред другим лицам и вообще вред имуществу. Если же это ваше транспортное средство, у вас есть права, и вы попали в ДТП, нужно понимать, что делать. Есть первая ситуация, когда, например, у вас есть страховка КАСКО полностью от всего. Просто вызываете страхового комиссара и сидите, ждете, когда он приедет и сделает за вас всю работу. И когда у вас есть просто ОСАГО. Но перво-наперво, если у вас случилось ДТП, вы должны прекратить движение и посмотреть, нет ли пострадавших. И неважно, вы виной тому или третий человек, вы должны всячески оказать любую посильную первую помощь. Вы можете и даже обязаны покинуть место происшествия, чтобы доставить пострадавшего до ближайшего медицинского учреждения. При этом вы должны вернуться на место ДТП до начала составления всех документов, то есть до приезда ГИБДД. Первое, что вы должны установить, нужна ли кому-то помощь. Если нужна, вызвать скорую помощь, если нет, выставить знак аварийной остановки. 15 метров от машины в населенном пункте и 30 вне населенных пунктов. И этот знак должен быть, поскольку его отсутствие тоже штрафуется. После этого вы должны осмотреть свою машину и пострадавшую машину на предмет того, нет ли угрозы возгорания. Если таковое имеется, нужно принять меры для ликвидации, вызвать пожарных или самому воспользоваться огнетушителем, в зависимости от того, что у вас там происходит. Опять же, огнетушитель должен быть в каждой машине. После этого сообщите о случившемся в ГИБДД и уведомьте свою страховую компанию. Далее я рекомендую самолично зафиксировать все с привязкой к местности. То есть не просто сфотографировать все повреждения, которые есть у вас и у другого автомобиля, но также сделать фотографии, которые были бы привязаны к конкретным домам с конкретным указателем улиц, что можно было потом рассчитать движение и так далее и тому подобное. Огородите те места, на которых есть осколки или обломки, например, фонарей, до приезда сотрудников ГИБДД. И также все это зафиксируйте, в том числе и расстояние до вашего автомобиля. Все это потом должно появиться на схеме аварии, и вы должны будете ее подписать. Ваши фотографии – это лишние доказательства. Далее пообщайтесь со второй стороной ДТП на предмет того, кто виноват. Только без мата и выяснения отношений. Спокойно спросить, признает он свою вину, или сказать, что вы признаете свою. Это очень сильно поможет в составлении соответствующих документов. Например, Европротокол, когда стороны имеют ущерб не более 400 тысяч рублей и точно знают, кто виновен, и нету пострадавших. Тогда можно обойтись вообще без госавтоинспекции. После этого спокойно дожидайтесь, когда приедут сотрудники ГИБДД. Зафиксируют погодные условия, состояние дорожного полотна, исправность автомобиля визуально, а также наличие или отсутствие алкогольного опьянения у всех участников ДТП. После того, как приедут сотрудники ГИБДД, они вас опросят, составят протокол и схему ДТП. Вы все это внимательно прочитаете. Если будете с чем-то не согласны, собственноручно в протоколе и в схеме напишите, с чем вы не согласны, и настаиваете на своей версии. Сотрудники будут составлять документы и вызовут вас в определенный день на группу разбора, где будет точно сказано, кто, по их мнению, является виновником. Все это время я не советую производить никаких манипуляций с вашим автомобилем. Только после того, как будет зафиксировано, какие были нанесены повреждения, какой ущерб, кто виновник, только тогда можно свою машину ремонтировать. Очень всем рекомендую во избежание серьезных разногласий за свои деньги проводить автотехническую экспертизу, автотовароведческую она называется, о причинах ДТП и ущерба. Сохранением всех чеков, только официально, дабы потом все это выставить как компенсацию ущерба. И, естественно, взыскивать уже сверх той суммы, на которую была страховка, если она ее превышает. Очень важно не покидать место аварии. Совершили какое-то ДТП, не поняли, что произошло, уехали, потом где-то на заправке что-то там увидели, что у вас бочина поцарапана, вспомните, где это могло произойти, и возвращайтесь. В этом случае, если вы успеете приехать до инспектора в ГИБДД, а по нашим реалиям вы успеете раз 5, это не будет считаться оставлением места происшествия. А что же будет с теми, кто оставил? Их будут разыскивать. И автоматически они лишатся своих прав. Даже если были невиновны. Как их ищут? По камерам, по заявлению второй стороны, которая пострадала в ДТП. Отдельное заявление на розыск пишется. Ну, естественно, по видеорегистраторам. Кстати говоря, остановите запись после того, как выставите знак аварийной остановки. Поскольку очень часто памяти там мало, и на старые записи накладываются новые. И обязательно укажите в протоколе, что вы приобщите в последующем данные с видеорегистратора. Безусловно, пока едет ГИБДД, было бы неплохо поискать свидетелей. Если таковые есть, обязательно взять фамилию, имя, отчество и телефон, если они не против. И указать потом в объяснениях, что такие-то могут подтвердить ваши слова, что ДТП происходило именно так, а не как иначе. По моей практике, подавляющее большинство автолюбителей не понимает своих прав, когда к ним обращаются сотрудники ДПС и ГИБДД. И очень часто вступают с ними в различные роды перепалки, пытаясь доказать свою правоту. И не всегда это заканчивается для них победой. А еще меньше знают про обязанности сотрудников ГАИ. Также о пределах их полномочий. Что они имеют право у вас требовать, а чего нет. А что же не является ДТП, если повреждения нанесены не во время движения, например, на парковке, бизнес-центр, торгового центра, и не составляют из себя очень серьезных материальных ущербов, например, просто поцарапали. Это не ДТП. Кроме того, даже если во время движения случилось какое-то несчастье, но ущерба нет, то есть, например, ободрали бампер, это тоже не является ДТП.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Илья Федорович Тахтаров, командир взвода 1164-го стрелкового полка 346-й Дебальцевской стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта. Старший лейтенант, герой Советского Союза. Родился 7 апреля 1913 года в селе Богатырь, ныне Великоновоселовского района Донецкой области. Жил в Махачкале, работал на шахте в Донецкой области. Был председателем колхоза в Темрюкском районе Краснодарского края. В Красной армии с 1936 года. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942. Сражался на 4-м Украинском фронте. Принимал участие в Сталинградской битве, в освобождении Донбасса и Крымского полуострова, а также в форсировании реки Молочной. 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Тахтарову Илье Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». С 1945 года капитан Тахтаров в запасе. жил в городе Жданов Донецкой области, работал в управлении порта, а также на заводе тяжелого машиностроения.

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании. Возможности, которые открывает вакансия. Вознаграждение. Обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами, задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: 3-е собеседование. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4-е собеседование. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO — переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Вообще логопедия, да, это наука, которая занимается в целом всей речевой системой. Есть ошибочное предположение, что логопед занимается только постановкой звуков. Самые частые проблемы – это все-таки активизация речи. Сейчас дети начинают позже говорить. Речевая система развивается не по нормальному сценарию.
2: Что влияет на нашу речь?
1: На нашу речь может повлиять даже еда. Приходит ребятенок, который мало того, что он не говорит, и я еще вижу, что у него очень плохо работает вот артикуляция. То есть он пытается там на своем, да, языке что-то сказать, он пытается сказать слово, но плохо. Спрашиваю, что кушает? Каши. Я говорю, твердую пищу кушает, а там ребенку условно, ну, от 2 лет не кушает. Вот плохо, потому что обязательно жевание должно быть твердой пищей. Это же разработка. Это не только еще чувствительность, чтобы, да, лучше чувствовать, где находится язык, где у нас находится небо. Поэтому родителям не стоит пренебрегать этим. Осанка может влиять на развитие челюстной системы. Одно дело молочный прикус, а другое дело, когда он меняется и бывает узкое небо, да, там, я понимаю, что в перспективе там зубной ряд не встанет, или сложно будет поставить, например, звук «р», потому что это верхний подъем языка.
2: К вам обращаются взрослые?
1: Ко мне обращался мужчина, он очень стеснялся, и я прям это чувствовала на этапе телефонного разговора, что вот он смущается. Но когда мы встретились, я надеюсь, что у меня получилось расслабить, сказать, что в этом нет ничего такого, и что он огромный молодец, что вот он хочет, да, в себе что-то поменять. И какое-то время я отслеживала, как он делает, например, артикуляционную гимнастику. И да, он присылал видео, как я еще поняла, да, что он стесняется. Видео были достаточно тихие, да, чтобы его домашние не знали, что он делает. Ему как-то было неловко. Со взрослыми работа такая интересная. Нужна очень большая, сильная мотивация. То есть мотивация ребенка, когда я занимаюсь, да, с ним, она идет больше от меня, да, исходит. Я думаю, как его замотивировать. Вместе с родителями мы думаем, как это можно сделать. Я говорю, что если сегодня ты справишься со всеми заданиями, с меня такой сюрприз. У меня есть такой небольшой сундучок, в котором всякая мелочевка, которую дети обожают, и они знают, что если сегодня будут прям мега стараться, то из этого сундучка они выбирают себе обязательно там какую-нибудь игрушку. Со взрослым это должно исходить именно от него. Взрослый человек может улучшить коммуникацию. Тут нужно идти, наверное, навстречу с твоим страхом. Если вы боитесь, не знаю, записывать кружочки в соцсетях, да, начните это делать. Это действительно помогает улучшить коммуникацию. Побольше читать, да, побольше общаться. Ну, и находиться именно в тех ситуациях, в которых некомфортно. Это вот прям самый лучший прием. Если есть какие-то речевые проблемы, которые вы не решили в детстве, и они перешли с вами во взрослый возраст, все равно это несет, да, с собой определенные ограничения. Это может быть неуверенность в себе. Наверное, это в первую очередь плюс. Если мы будем говорить там, да, про профессию, связанную с хорошей, красивой дикцией, уже такую профессию не выберешь.
2: С какими звуками больше всего проблем?
1: Даже стали детки такие, у которых нарушаются звуки раннего онтогенеза, то есть звуки раннего развития. Ребенок, да, родился, прошел все этапы речевого развития, и вот у него появляются сначала гласные звуки, потом у него появляются согласные, но простые, там, «м», «п», «б». И сейчас почему-то отмечается такая тенденция, что нарушаются именно вот эти звуки раннего онтогенеза. А раньше приходилось корректировать звуки, которые труднопроизносимые. Это свистящие звуки, это шипящие звуки, это соноры. Соноры — это «р» и «л». Один раз папа пришел с ребенком, то есть на диагностику приходила мама. Мы все продиагностировали, я рассказала, объяснила, что, как, почему. И на следующее занятие пришел, значит, папа привел ребенка. Вот. И так получилось, что, ну, это редкость, но так бывает. У нас получилось за одно занятие сразу поставить звук «р». Ну, просто все к этому предрасполагало. Это было давно. Да, у ребенка нет, не было никаких нарушений, он просто не понимал, как ему, как должен язык вибрировать. Мы, значит, вышли, папе показываем, смотрите, как вот получилось. Он такой, ничего себе, он так может. И у папы была такая искренняя реакция, недоумение, что как так вот получилось. А звук «Р» можно поставить, ну, в среднем от месяца до полугода. В зависимости от того, почему его ребенок не выговаривает. Потому что он его плохо слышит, или потому что у него дизартрия, и у него нарушен тонус, либо повышенный, либо пониженный. Из-за этого он не может поднять язык вверх, потому что звук «Р» – это звук у нас верхнего подъема, да, языка именно.
2: Какие упражнения вы можете посоветовать?
1: Самое основное, наверное, я бы посоветовала, это артикуляционная гимнастика. Скороговорки, чистоговорки. Когда ты можешь рассказать стишок, не торопясь, и ты его чисто, красиво произносишь. Но это, опять же, чистоговорку мы можем брать только в том случае, если у ребенка

0: Ну, наверное, насколько простая история, настолько история для, наверное, для фильма. Это чисто американская мечта. Я, как все советские дети, занимался профессиональным спортом, я КМС по самбо. В 91-м году отслужил армию. И в 93-м уехал в Америку. $37 в кармане был. Сегодня я, кстати, вспоминал, мне было на самом деле $40. Я купил пачку сигарет, я тогда курил. И $37 я приехал в Америку. Работал везде, от посудомойщика, вот в прямом смысле слова, и на дилерской стоянке, и машины мыл, и успел поработать в магазине женской одежды, везде. И потом работал несколько лет на такси, 3 года я работал на такси, потом попал сначала в брокерскую компанию, 8 месяцев поработал брокером, потом сдал лицензию на трейдера, получил 3 лицензии, 7-я серия. 55-я серия, 61-я – это 3 самых тяжелых серии в Америке. Эти экзамены приравниваются к адвокатскому и медицинскому. Очень мало людей, то есть меньше 30% американцев сдают их с первого раза. Всегда очень тяжелый экзамен. У меня сейчас мой ребенок, будущий доктор, вот он готовится к экзамену к апрелю месяца. Для того, чтобы ты был конкурентоспособным, нужно получить минимум 95 баллов. Если ты не получаешь 95 баллов, просто чтобы вы понимали, конкурсное место приблизительно 500 человек. В медицинский институт. А в 98-м году я пришел в фирму. 99-й у меня первый уже был положительный год. Я заработал $195 000. Это я себе говорю, чистый заработок мне. В 2000-м году я был номер один в фирме. Стал через год. Я заработал 2 миллиона себе. В фирме заработал 6 миллионов. 2000-2001, 2002-2003 я был номер один дейтрейдер на Уолл-стрит. Так как тогда, по сути дела, ну, многие любят так говорить красивые такие слова, так как, по сути дела, Уолл-стрит – это одно из немногих мест, где действительно там рождался дейтрейдинг, многие любят говорить такие красивые слова, и звучит это очень красиво, там, номер один трейдер в мире. Ну, конечно, по мировым рейтингам я не знаю, но то, что я в Америке был там один из лучших, да, некоторые годы номер один – это да. Те статистические данные, которые были у меня, я не думаю, что на сегодняшний день может повторить хотя бы один трейдер вообще в индустрии. За 4 года трейдинга у меня было всего 9 убыточных дней. Всего. Все это было документально подтверждено. В 2006 году про меня, я был один из участников фильма Wall Street Warriors, снимали HBO, перевели на 15 языков. Это вообще самое скучное, я не люблю сниматься в кино, я не люблю бизнес. Бизнес чисто бизнес, ну как управленец. Я очень неплохой управленец, но не люблю. Вот там, тебе нравится это, да, ты любишь, а я не люблю. После трейдинга, когда ты один, ты сам с собой, и у тебя нету никаких потусторонних вещей, которые могут у тебя что-то отнять. Санэпидемстанция, там, полиция, еще кто-то пришел, да, политика. Здесь ничего нет. Да, ты вне политики, у тебя экран, 2 экрана, ты сидишь, делаешь свое дело. И в 2006 году я все всегда пропускаю через свою шкуру. Так, может, не очень красиво говорить, но по-другому не скажешь. Да, я всегда пытаюсь ощутить себя в обуви другого человека. И в 2006 году я открыл проб-компанию, то есть торговый центр, где люди торговали на мои собственные деньги. Я прочитал в книжке в одной, книжка 80-х годов была, где один из крутых трейдеров Ричард Деннис вот так вот нанял просто людей с улицы и сказал, что любого можно научить трейдингу, если он будет торговать по правилам.
1: Это эксперимент с черепашками, по-моему.
0: Абсолютно верно. Да. Это Ричард Деннис.
1: Это, кстати, я рекомендую. Классная.
0: Книжка очень хорошая. Куртис Фейс написал. Книга сам трейдер – это Ричард Деннис. Черепашки за 2 года заработали $200 000 000. В 80-х годах это как 20 миллиардов сейчас. И я решил повторить то же самое. Я решил, вот, ну вот, если я крутой, в чем заключается моя крутость, кроме заработка денег? То есть деньги я всегда умел в трейдинге зарабатывать. Я подумал, а смогу ли я научить людей? Первое, учил я бесплатно. Я сам набирал людей. Я провел 750 персональных интервью. 750. Мы сидели с моим партнером тогда. У меня партнер был доктор биологических наук Сергей Федорович, выпускник Нью-Йоркского университета. Мы сидели в соседних комнатах и делали... как все любят, плохой полицейский, хороший полицейский. И мы провели 750 персональных интервью, отобрали первую группу в 30 человек. За несколько лет, в 2008 году, уже за 2 года в трейдинге, мы заработали больше 10 миллионов.
1: Ничего себе.
0: Мы платили, мы были лучшие, кто платил, мы платили 50% от заработка своим людям, а все расходы брали на себя. И потом чисто случайно, то есть я к этому времени уже заработал там больше 10 миллионов в трейдинге своих персональных, ко мне подошел один из моих студентов, и говорит, шеф,

0: Я по сегодняшний день все шеф называю. Муж нравится всем там. И подходит и говорит, вот как вас называют, я вчера слышал, да, шеф, босс. Ну, это нормально. Человек должен понимать, что есть кто-то лучше, сильнее, чем он, которому он подчиняется, и он тянется к нему. То есть это не такое плохое слово. Да. Я, например, всегда своего бывшего босса называл хозяин. И когда мне кто-то там типа сделал замечание, ну, хозяин, он же там вам дает там кость или еще что-то. Я говорю, он был хозяин компании. Босс – это хозяин? Да. Значит, он мой хозяин. Я работал в компании. Мне предложили прочитать курс в одном из банков. Ну, что я сказал, ребят, я не профессиональный коуч, я не умею это делать.
1: Это курс по тренингу был?
0: Да, для банковских сотрудников. Потому что тогда российские банки пытались строить вот эти дески, так называемые, да, для управления. Я прочитал курс, и потом вот так вот пошло-поехало. Но я упустил маленькую одну возможность. В 2003 году, когда я ушел от своего босса, потому что он меня кинул на деньги, как часто бывает в индустрии, и другая брокерская компания, Hall Brothers, предложили мне партнерство. Я уже был умнее, я уже пошел, контракт у меня был, я был управляющий партнер, не управляющий директор, а управляющий партнер. И мне сказали, там, если ты компанию поднимаешь там, в течение 5 лет, потому что компания была практически банкрот. Я вчера ребятам рассказывал, и это было такое антикризисное управление. У меня была большая группа трейдеров, которые пошли со мной, мы были такие вот костяк, и фирма у нас была 144 в S&P, одна из самых быстрорастущих компании. Дошли мы приблизительно где-то до оборотки там, 250 миллионов. И в 2010 году мне просто до такой степени это стало скучно, но я не люблю корпоративную среду. Во-первых, это надо там ездить в Манхэттен. Я живу в спальном районе. Каждый раз ты ездишь в Манхэттен, и это скучно, и ты тратишь 3 часа времени. В общем, в 2010-2011 году я пришел к своим партнерам и сказал, ребят, вот я вот сделал то-то, то-то, то-то, выкупайте меня и все. Потом я 4 года отработал в Финаме, а потом я решил, что все равно я больше всего люблю трейдинг и остался в трейдинге, и периодически 3-4 раза в год я делаю курсы.
1: А вот интересен для меня такой момент. Вот вы провели собеседование с 750 человек.
0: Да, лично.
1: Лично. А вот есть какие-то паттерны, характеристики людей, какие-то фиксированные, которые показывают, что да, этот прирожденный трейдер?
0: Когда-то, опять же, вернусь к Ричарду Дэвису, потому что я не вижу ничего плохого давать ссылки на людей, которые не то что именитые, но один из самых крутых трейдеров. Мне всегда говорят один вопрос, говорят, какое самое запоминающееся событие в вашей жизни? Мое самое запоминающееся событие в жизни было, когда я отказал Стивен Коэн. Это лучший трейдер в мире был, 20 миллиардов долларов. И я отказал Стивен Коэн в 2006 году.
1: Отказал?
0: Отказал, да. Он мне предложил к нему работать, я отказал. И мы сейчас вместе летели с Рэй Далио в самолете на соседних сиденьях. Я говорю, ну ты знаешь, я там в 2006 году там Стивен Коэн отказал. Он говорит, он, наверное, года 3 с тобой не разговаривал. Я говорю, он со мной не разговаривал, наверное, лет 10. И потом, чисто случайно, мы где-то пересеклись еще на одном мероприятии. Так вот, Ричард Деннис сказал две вещи. Надо быть работоспособным и адекватным. Работоспособность заключается в том, что человек тратит время на то, что он адекватно воспринимает. То есть адекватность для меня – это ты человеку вот говоришь то-то, то-то, то-то, он тебе отвечает с адекватной точки зрения. Да, например, вот у меня прокололось колесо. Как бы его починить? Его надо снять, и ты какие-то делаешь адекватные действия. Когда я делал персональные, естественно, я пытался уводить человека от одного вопроса и приводить его к другим, чтобы сохранялась вот на протяжении всего времени адекватность. Дальше мы стали делать людям, мы играли в игры. Была такая игра, мы давали всем, можете посмотреть, это одна из самых распространенных игр, называется SET. Чем хороша эта игра, запатентована в Америке? Значит, это вот такие карточки с номерочками. Так как каждый трейдер – это визуалист, 80% людей визуалы, то мы давали вот такие вот карточки, на которых были нарисованы знаки. Правила давались всем одинаковые. Ровно 15 минут ознакомиться с правилами. И тут ты начинаешь понимать, что кто-то начинает выделяться. Что мы делали? 15 минут на ознакомление, потом игра. Рассаживали по столам людей, и каждые две игры ротировали стол. Ротация была. Мы со стороны сидели, смотрели. Я всегда понимаю, как устроен трейдер, потому что у меня уже к этому времени был колоссальный опыт управления и трейдинга. Я подходил и пульс проверял, и ладошки смотрел, чтобы у людей мокрые не были. То есть помимо того, что мы отсекли определенных людей, ну совсем глупых, совсем глупых людей, мы начали, естественно, проверять, как себя ведет этот человек в той или иной среде. И вот тогда мы начали понимать одну вещь, что в первую очередь ты должен быть стрессоустойчивым. Вот, например, ты сидишь, да, И раз, вот, например, вдруг человек встает и начинает скакивать. И ты понимаешь, что когда он будет сидеть и что-то будет с деньгами происходить, будет то же самое. Угу. Когда график будет идти, у него пульс будет там совсем другой. Я там научился у них пульс, как доктор определяет, да, вот здесь, угу. Ладошки мокрые. Но я не делал никаких выводов, потому что я понимал, что эти люди, представляешь, это студенты простого Тульского государственного университета. Угу. Простой Тульский государственный университет. Вот они попали, и тут приехали дядьки красивые в костюмах в Америке. Это было 15 лет назад, 35 лет, в шикарной форме, крепенькие, в костюме. Приехали, и они, естественно, все растерялись. Угу. И, естественно, я сказал, давай не будем делать никакие выводы своему партнеру, потому что мы ходили, у нас был такой листочек, и мы ставили крестики. Угу. Когда у нас были интервью, мы делали два интервью, как всегда, как хороший полицейский, плохой. У меня такой красивый офис, цветочки, я такой на расслабоне. А в соседней комнате Сергей Федорович. 200 метров огромная комната, посреди стол стоит, как на допросе. Темнота закрыта, мы делали всегда интервью вечером. Потому что человек усталый, и его гораздо легче разговорить. Я очень много книг читал. Мне нужен был психологический портрет, потому что то, что было написано в книжке, было одно, но я же рисковал своими собственными деньгами. Во все бизнесы, в которые я иду, я всегда рискую своими деньгами. Всегда. Если со мной идет кто-то в бизнес, и человек не рискует своими деньгами, я в бизнес с ним не иду. И вот представляешь, вот это 200 метров огромный зал, посреди просто стол, на столе лампа, вот как на допросе. На тебя эта лампа, ты там не видишь, кто тебе начинает задавать вопрос. И мы потом либо там по телефону, либо там ставим там плюсы, минусы и все остальное. Если сходились, сразу этот человек сразу попадал на вторичный экзамен. Угу. Если не сходились, то этот человек сразу попадал дальше. Мы должны были сесть и с ним вдвоем поговорить. Угу. Вот это было два. То есть они играли в эти карты сет. И ты знаешь, нам это очень сильно помогло. Мы не ошиблись с этой игрой, потому что мы выделили очень сильных людей. Лидеры. То есть ты сразу видишь, когда человек вот начинает... Лидерские качества как проявляются? Только когда человек попадает в среду. Ты никогда не знаешь, как человек отреагирует. Вот когда мне люди говорят, вот я знаю. Я говорю, ты никогда не знаешь. Да. Например, когда мне было 16 лет, я спас человека. Если бы мне сказали до того времени, что я спасу человека, я бы не знал, что я мог спасти человека. Да. Потому что я не знал, как я себя поведу. Да? Когда ты в драке, ты не знаешь, как ты себя поведешь. Да. Ты можешь там пытаться... понять себя, но ты не можешь знать, пока ты не попадаешь в среду. Вот мне надо было их максимально загнать в ту среду, в которой они никогда не были, и создать им условия, чтобы видеть. Дальше я смотрел, кто входит в раш.
1: А вот смотри, такой момент, пока на этом моменте остановимся. Игра, она что выявляет? Внимательность? Память? Она,
0: внимательность раз. Память? Скорость два. Собрать. Память три. Визуальное приспособление четыре. Собрать агрессивность. Интерес, да? Агрессивность. Угу. Самое важное – принятие решения. Почему? Вот эти все пять перечисленных факторов. Например, у каждого карточки есть. Если ты сказал сет, и у тебя не сошлись карты, все, ты сразу откидываешь назад, ты проиграл. То есть ты должен очень быстро. Эта игра на очень быстро. Вот можешь своим ребятам сделать, они получат колоссальное удовольствие. Это самая играемая игра в Америке. Самая простая, ее можно заказать. Она везде есть, она по патентам продается, называется сет. Да, мы все эти вещи придумывали сами.
1: Кстати, вот для зрителей моего канала скажу, у меня есть один знакомый, Алексей Литвинов, он на работу себе людей берет через игру. И он говорит, Марго Анатольевич, удивительный феномен. Мне один человек очень понравился, я хотел его на работу взять. А потом, когда мы играли, я увидел, что в игре он пытается...
0: Проявился по-другому.
1: Так как у него цель была выиграть, у всех была цель выиграть.
0: Он шел любой ценой.
1: Он расслабился и не заметил, что он хитрит. А я, говорит, со стороны смотрю, я понял, что я, говорит, на руководителя отдела продаж хотел его брать. Я понял, что этого человека я не возьму.
0: Это не сотрудник органов, это не человек, который умеет себя вести и побить, например, этот вот...
1: Игра – классный инструмент для проявления скрытых характеристик человека.
0: Очень.
1: Потому что на собеседовании или в резюме люди могут три короба сочинить.
0: 90% резюме я вообще никогда не смотрел. Угу. Я брался, знаешь, как я вообще всех шокировал? Я 5 лет управлял деском в финале. И мы были номер один компания. Угу. Я просто, человек приходил, вот вы знаете, вот резюме. Я говорю, вот резюме беру, переворачиваю, говорю, рассказывай. Угу. А он говорит, что вам рассказать? Я суммарно провел где-то, наверное, 1200 интервью в своей жизни. А он говорит, что рассказывать? Я говорю, просто рассказывай все, что ты хочешь, чтобы я знал о тебе. Угу. И все. И плакали люди у меня на интервью, и там бывает такое, вот там и родители плохо, и все. Когда мы брали людей на работу, я задавал всем один очень важный вопрос. Но ты не забывай, когда я задавал эти вопросы, я уже проработал в Америке 10 лет, я задавал простой вопрос. Представь себе, ты заработал первые деньги, твои действия. Что ты будешь с ними делать? Он говорит, вы знаете, вот как сейчас помню, Илья Данилов, он говорит, у меня мама в МЧС работает. Я вот хочу маме купить дачный участок. Все, я больше с человеком больше не разговаривал. Я сказал, все, даже если ты все игры проиграешь, я тебя возьму. Объясню, почему. Потому что когда у человека, который у тебя работает, есть душа, и ты знаешь, это единственное, в чем я не ошибся. Всех сотрудников, которых я взял базированно на душевных параметрах, они по сегодняшний день со мной дружат. Угу. И если бы я позвал их на работу к себе, они все на занимаемых должностях очень высоких. И я понял одну вещь, что вот если человек действительно, ты можешь до него достучаться. Если человек закрытый, то ты приходишь и говоришь, Илюх, ты херней страдаешь. Ну нельзя так. И он говорит, да, шеф, я понимаю. Ты выводишь его в кабинет, ты же говоришь, понимаешь, ну, я тебе могу сейчас как пацана вот так вот, но я не хочу с тобой разговаривать. Мне не цель опустить тебя.
1: Да.
0: И всех, вот, кто у меня был с душой, и Денис Зарицкий, и Илюша Данилов, и там Синегубовский, и Вова Павлов, и Зайцев. Я всех своих ребят по фамилиям помню. И Бариан. Всех. И я вот ни в одном не ошибся. Они было по 17 лет. Они у меня еще все на таких должностях, даже не могу сказать должность. И вот после того, как они начали играть в игру...
1: То есть, если у человека есть душа, то с ним можно работать.
0: В этом можно плане, договориться.
1: Можно и договориться, понять, можно как-то влиять. Что такое душа? Это... Душа – это общие ценности, которые вы разделяете. Как Уоррен Баффет хорошо сказал, вы никогда не заработаете хороших денег с плохим человеком. Вот вам подтверждение.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специалисты Россельхозцентра Дагестана и Ставропольского края выполнили совместные трансграничные проверки. На приграничных зонах было обнаружено начало вылупления личинок марокской саранчи. Всего были обследованы территории общей площадью 64 тысячи гектаров. Зимующие кубышки были найдены в Кулинском, Кумтуркалинском, Буйнакском, Ногайском, Акушинском, Бабаюртовском, Хунзахском и Кизлярском районах на землях, используемых для отгонного животноводства. Министерство транспорта объявило об отмене всех ограничений на авиаперелеты в южном направлении. Отмечается, что воздушное движение функционирует без каких-либо проблем, а транзитные рейсы выполняются в обычном режиме. В конце мая Япония планирует направить в Россию правительственную делегацию. Основной задачей миссии станет защита активов и интересов японских компаний, продолжающих свою деятельность на территории России. Китайские автопроизводители, такие как Geely и Changan, понесли значительные убытки в России. Их потери превысили 15 миллиардов рублей из-за высоких процентных ставок, утерь сбора и резкого снижения спроса. Годом ранее они работали с прибылью. В условиях кризиса завод HVL в Тульской области приостановил работу на 2 недели. Об этом пишет Мэш. Склады компании переполнены непроданными автомобилями. Экономисты установили, что инвестиции в конструктор Лего могут быть более прибыльными, чем вложения в золото, криптовалюты или акции. Анализ 1000 наборов за 3 десятилетия показал, что средняя годовая доходность составляет 11%, а некоторые инвестиции приносят сотни процентов прибыли. Российский спортсмен Александр Волков одержал победу над тяжеловесом Вальдо Кортес Акостой на турнире UFC 328, выйдя на бой под «Катюшу». Вечер стал 3-м триумфальным для российских бойцов. Ранее Байсангур Сусуркаев выиграл у Джордана Сантоса, а Роман Копылов победил Марко Тулио. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цункабик эйсер. Нитин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсер. Адамин алмак, адамин эхрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак, адамин эхрибусейса. Аршида карча уккиса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккиса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаравун хавхсиетар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: будете в Хиве, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Константин Николаевич Калинин, старшина рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 2 мая 1910 года в поселке Черный Рынок, ныне Кочубей Тарумовского района Дагестана. Получил начальное образование, после чего работал трактористом в колхозе, затем бригадиром в машино-тракторной станции. С 1934 по 1936 годы проходил службу в рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1941 году повторно был призван в армию, с того же года на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 1944 года старший сержант Калинин командовал отделением 948-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Крыма. 11 апреля 1944 года отделение Калинина захватило важную позицию между озерами Кияцкое и Красное и весь день ее удерживало, отразив 14 немецких контратак. В бою Калинин получил ранение, но продолжил сражаться. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, старший сержант Константин Калинин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1945 году в звании старшины Калинин был демобилизован. Проживал и работал в Нефтекумске, а в 1979 году переехал в Ставрополь.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: По каким причинам на владельца бизнеса заводят дело?
2: Если говорить о том, за что предприниматели чаще всего к уголовной ответственности в настоящее время привлекают, то, мне кажется, это статья 159 УК, это мошенничество. Статья, как говорят, резиновая. То есть предпринимателя можно привлечь к уголовной ответственности по этой статье прямо в любой момент, когда удобно. Почему? Потому что, по большому счету, у нас понятия мошенничества и предпринимательства, закрепленные, с одной стороны, в Уголовном кодексе, с другой стороны, в Гражданском, они практически одинаковые. Ну, то есть ты осуществляешь деятельность на свой страх и риск с целью заработка, но извлечения прибыли. Ну, просто мошенничество, говорит, еще путем обмана и злоупотребления доверием. Ну, а предпринимательство – это же где-то вот хорошо бы, если на доверии, а если на злоупотребление, а где вот эта грань между злоупотреблением и доверием? И зачастую бывает так, что ты заключил договор, получил предоплату и не смог поставить. Особенно, не дай бог, если это госконтракт. Госконтракт – точно сразу уголовная статья. А даже если в рамках простой, обычной финансово-хозяйственной деятельности ты не поставляешь товар, и тут уже начинается вопрос. А это гражданско-правовые отношения, и взыскать ли просто предоплату, либо это уголовная статья и уголовная ответственность как следствие, потому что ты изначально думал, что ты получишь предоплату, и не поставишь товар. Вот тебе и статья. И где вот эта вот грань? Это в каждом случае бьешься за то, чтобы доказать, что умысла на хищение не было.
1: Уголовное дело – это частая история для предпринимателей?
2: То, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а их недоработка. И это известная истина, ее еще там в свое время Дзержинский, да, говорит. Поэтому ты делаешь свое дело, и будь что будет. Это же библейская истина. Поэтому ты строишь компанию, развиваешь бизнес, а уголовная ответственность, если в отношении тебя не случилось, значит, это свидетельствует только об одном – о твоей низкой социальной активности. Шучу. Но по большому счету, да. У нас, получается, каждая седьмая компания попадает под уголовную ответственность. Ну, вернее, руководитель попадает под уголовную ответственность. Каждая седьмая компания. Так что риск привлечения очень большой, особенно если ты работаешь с государством, потому что там очень высокий контроль. И если у тебя есть госконтракты, то не дай бог не то качество, не дай бог завышение объема, не дай бог не те работы, сроки, и вот уже уголовная ответственность. Зачастую бывает так, что ты выигрываешь тендер, делаешь работы, садишься в тюрьму. Стадия получения денег, она отсутствует.
1: Какие заблуждения предпринимателей приводят к уголовным делам?
2: Я бы сказал, что есть три паттерна у предпринимателей, которые приводят к рискам. Первый. Меня это не коснется. Есть такой тип предпринимателей, которые, чтобы ни произошло, говорят, не-не-не, это не со мной, это точно ничего не будет, оно где-то там мимо пройдет, меня не коснется. И потом, когда случается, они влетают как паровоз там на полной скорости в стену. Слепой паровоз в темноте. Да. И приходится разбираться уже с тем пожаром, который случился. Тушить пожар всегда тяжелее, чем профилактировать. Есть вторая категория мышления, которые говорят, я совсем разберусь, у меня все под контролем, я сам сусам там вот везде до мелочей все знаю, весь бизнес, везде контролирую, все у меня точки контроля выведены там, не знаю, в таблицу, я за всем слежу и так далее, и мне специалисты не нужны. И это такая самоуверенность, которая до поры до времени удерживает бизнес вроде стабильным, но с учетом того, что не все риски может видеть предприниматель, особенно находясь внутри системы, это может приводить к тому, что бизнес тоже подвергается уголовным рискам. Третий тип предпринимателя, который боится всего. И он боится таким своеобразным способом, что он голову в песок такой, как-то как страус, засовывает, и все. И меня это не касается, я ничего не вижу, я просто стою и боюсь. И к консультантам тоже не обращается. Эти три типа предпринимателей чаще всего и привлекаются к уголовной ответственности.
0: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Мысли вслух.
4: Когда вы пытаетесь контролировать все, жизнь начинает ускользать между пальцами. Это не метафора, а точное описание внутреннего механизма, о котором Карл Юнг писал много раз. Он говорил: «То, чему вы сопротивляетесь, сохраняется». Вы замечали, как напряжение растет именно в тот момент, когда вы стараетесь удержать каждую деталь? Почему так происходит? Давайте разберемся спокойно, шаг за шагом. Попробуйте вспомнить ситуацию, когда все казалось нестабильным. Вы усиливали контроль, планировали каждую пекенасом, проверяли, перепроверяли, пытались предугадать любое отклонение. Казалось бы, это должно приносить уверенность. Но что вы чувствовали на самом деле? Давление, тревогу, сжатость в груди, как будто вы держите канат, который все время выскальзывает из рук. Юнг описывал этот эффект как естественную реакцию психики. Чем сильнее вы давите, тем активнее запускается бессознательная компенсация. Психика стремится восстановить баланс, и если вы перегружаете сознание контролем, бессознательное усиливает напряжение. Вы начинаете уставать, раздражаться, терять способность ясно мыслить. Чем больше контроля, тем меньше энергии остается на реальное действие. Почему внутри появляется ощущение, будто вы тонете в собственных мыслях? Послушайте себя. Действительно ли контроль помогает вам? Или он только создает иллюзию безопасности? Юнг подчеркивал, что чрезмерное стремление к порядку становится формой внутреннего хаоса. Когда мы пытаемся удержать все, мы перестаем видеть главное. Вы ощупываете детали, но теряете целую картину. Это похоже на попытку держать воду в ладонях. Чем сильнее сжимаете пальцы, тем быстрее она уходит. Как думаете, почему так трудно отпустить? Почему мы так боимся потерять контроль? Дело в том, что контроль часто подменяет собой чувство внутренней устойчивости. Когда возникает страх, мы хватаемся за внешние действия, планы, расчеты, схемы. Но внутри остается пустота, которую невозможно заполнить управлением. Юнг писал, что человек пытается контролировать реальность именно тогда, когда не может контролировать свое внутреннее состояние. Внешний порядок становится компенсацией внутреннего беспорядка. Это важная мысль. Вы не боретесь с ситуацией, вы боретесь с собой. Задайте себе один вопрос. Что именно вы пытаетесь удержать? Ситуацию, человека, событие или уверенность, которая никак не приходит? Когда сознание перегружено контролем, вы перестаете слышать слабые, но важные сигналы психики. Уходит интуиция, ослабевает способность замечать естественные решения. Юнг писал, что бессознательное начинает говорить громче, и если его игнорировать, оно выражается через тревогу, внутренние конфликты, сомнения. Вы чувствуете это как давление, будто все вокруг становится слишком тяжелым. Вы наверняка замечали, что иногда решения приходят именно тогда, когда вы перестаете давить на себя. Когда вы на минуту отпускаете ситуацию, появляется ясность. Почему? Потому что психика перестает тратить силы на удержание и начинает работать естественно. Это то, что Юнг называл саморегулирующей функцией психики. Расскажите, бывало ли у вас так? Вы долго мучились над вопросом, но правильный ответ пришел только тогда, когда вы перестали о нем думать. Это и есть проявление внутреннего механизма, о котором мы говорим. Контроль кажется спасательным кругом, но иногда он якорь. Когда вы слишком крепко держитесь, вы лишаете себя возможности двигаться дальше. И вот главный вопрос. Что вы готовы отпустить сегодня, чтобы дать себе возможность дышать? Когда тревога начинает диктовать вам правила, кажется, будто она выполняет важную работу. Она убеждает вас. Если я буду думать об этом без остановки, я смогу предотвратить опасность. Но так ли это? Карл Юнг писал, что тревога – это механизм эго, который пытается удерживать иллюзию контроля. Давайте разберемся, как именно эго создает этот шум и почему он так убедителен. Вы замечали, как тревожные мысли появляются одна за другой? Будто вы включили прожектор, который освещает только худшие варианты. Почему эго ведет себя так? Потому что оно боится неожиданности. Ему нужно быть уверенным, что ничего не пройдет мимо. Но в этом стремлении оно превращает обычный день в поле наблюдения, а вас в солдата, который никогда не может расслабиться. Спросите себя, вы действительно контролируете что-то, когда тревожитесь? Или просто прокручиваете в голове один и тот же сценарий, который не становится ни яснее, ни проще. Юнг считал, что эго использует тревогу как шумовой экран. Пока вы занимаетесь постоянными мыслями, вы не слышите свое истинное состояние, не слышите страх одиночества, не слышите обиду, не слышите усталость. Эго прячет вашу боль за бесконечным анализом. Это удобный способ не смотреть внутрь. Как вы думаете, чему проще уделять внимание? Внутренней тишине, где придется столкнуться с собой, или бесконечной веренице тревожных прогнозов? Мысль кажется важной, потому что она громкая. Но громкость – это способ эго удержать вас от глубоких вопросов. Юнг писал, что эго боится тишины, потому что в тишине оно перестает быть центром. Именно поэтому тревога звучит так настойчиво, будто пытается перекричать ваши настоящие потребности. Давайте рассмотрим простой пример. Вы ждете важный ответ. Письмо, звонок, решение. Тревога растет. Вы убеждены, что если будете думать об этом постоянно, вы будете подготовлены. Но что меняется на самом деле? Ситуация остается прежней. Единственное, что происходит, вы выгораете быстрее. Почему так трудно остановиться? Почему тревога кажется почти обязательной? Потому что эго считает себя ответственным за все. Оно не доверяет ни процессу, ни другим людям, ни вашей более глубокой интуиции. Оно говорит, если я не буду думать, все пойдет не так. Но Юнг подчеркивал, что это ложная ответственность. Эго принимает на себя роль, которая ему не принадлежит. Оно хочет быть центром управления Вселенной, хотя его задача куда скромнее – ориентироваться в сознательной части опыта. Замечали, как тревога выматывает, но при этом создает ощущение, будто вы делаете хоть что-то. Это и есть ловушка. Действие заменяется пережевыванием мыслей. Ясность заменяется напряжением. И самое главное, связь с собой заменяется бесконечным шумом. Попробуйте спросить себя прямо сейчас, тревога помогает вам или просто держит вас занятым? Когда вы видите механизм тревоги, он теряет власть. Когда вы понимаете, что эго создает шум, чтобы скрыть глубокие чувства, вы начинаете слышать тихие, но важные сигналы. Юнг писал, Пока бессознательное не станет осознанным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой. Тревога – это один из этих бессознательных механизмов. Она создает ощущение контроля, но на самом деле только уводит вас от истины. И вот главный вопрос – что произойдет, если вы перестанете слушать тревогу и впервые за долгое время попробуете услышать себя? Когда вы перестаете убегать от страха потерять контроль, в вас поднимается сила, о существовании которой вы даже не подозревали. Юнг писал, что человек узнает себя только тогда, когда сталкивается с тем, от чего привык прятаться. Вы замечали, как долгое избегание делает тревогу только тяжелее. Почему так происходит? Потому что страх, который вы не признаете, растет в тени, пока однажды не начинает управлять каждым вашим шагом. Попробуйте вспомнить момент, когда вы осмелились посмотреть в глаза тому, что вас тревожило. Решение, от которого вы уходили, разговор, которого избегали, чувство, которое не хотели признавать. Как только вы сделали первый шаг, что-то внутри изменилось. Стало ли проще? Нет, но стало яснее. Юнг называл это началом индивидуализации, моментом, когда вы перестаете отождествлять себя со своим страхом и начинаете видеть, что он всего лишь часть вашей психики, а не вся ваша сущность. Задайте себе вопрос, что именно вы боитесь потерять, когда говорите, что боитесь потерять контроль, положение, одобрение, привычные рамки или ту тонкую иллюзию стабильности, которую создает ваше эго. Когда вы решаетесь посмотреть вглубь, страх перестает казаться громадной стеной. Он становится дверью. Не самой приятной, но единственной, через которую вы можете пройти, чтобы двигаться дальше. Юнг писал, «Нельзя стать цельным, избегая своей тени. И если ваша тень – это страх неопределенности, то именно он и удерживает вашу энергию в замкнутом круге». Вы когда-нибудь чувствовали, что устали не от жизни, а от постоянной внутренней борьбы? Это и есть цена избегания. Пока вы сосредоточены на контроле, вы тратите силы не на действие, а на удержание напряжения. Как только вы перестаете сжимать внутреннюю пружину, энергия, которую вы тратили на борьбу, начинает возвращаться. Именно так появляется ощущение внутренней силы, которое нельзя получить никаким планированием. Подумайте о ситуации, когда вы, наконец, сделали то, чего боялись. Что вы почувствовали? Страх исчез сразу? Нет. Но вы увидели, что он не так всесилен. Это и есть трансформация. Не победа над страхом, а понимание его реального масштаба. Юнг подчеркивал, что страх – это призыв к развитию, а не сигнал к бегству. Почему вам кажется, что этот шаг такой трудный? Потому что вы привыкли воспринимать страх как угрозу. Но страх – это информация. Он показывает, где вы растете, где вы застряли, где вы прячете правду о себе. И когда вы решаетесь увидеть это, появляется странное ощущение освобождения. Как будто внутри вас открывается пространство, которое раньше было занято тревогой. Спросите себя, что именно перестанет разрушать вас, если вы хотя бы на минуту позволите себе быть честным с собственным страхом? Не скрывать, не подавлять, просто признать. «Да, мне страшно» — это простая фраза, но она разворачивает всю внутреннюю структуру. Вы перестаете быть пленником тревоги и становитесь наблюдателем. А наблюдатель уже не жертва. И вот в этот момент, когда вы впервые позволяете себе увидеть правду без попытки спрятать ее, появляется та самая внутренняя сила, о которой Юнг писал всю жизнь. Сила, которая была в вас всегда, но была скрыта за слоем контроля и избегания. Готовы ли вы сделать этот шаг? Или вы все еще верите, что контроль защитит вас лучше, чем честность с собой? Когда энергия, которая раньше была связана тревогой и постоянным контролем, наконец освобождается, В психике открывается пространство, в котором начинают проявляться естественные решения. Юнг писал, что психика сама стремится к равновесию, если перестать мешать ее внутренним процессам. Вы замечали, как часто ум работает яснее именно тогда, когда вы перестаете давить на себя? Почему это происходит? Потому что напряжение блокирует не ситуацию, а вашу способность видеть очевидное. Представьте, что вы держите тяжелый камень над головой. Пока вы его удерживаете, вы не можете ни двигаться, ни думать о чем-то другом. Вся ваша энергия направлена на то, чтобы не уронить этот камень. Также работает тревога. Она держит вас в фиксированном положении, лишая гибкости. Но стоит вам опустить этот камень, тело расслабляется, дыхание становится глубже, движение свободнее. То же происходит внутри, когда вы перестаете удерживать свои страхи в напряжении. Спросите себя, сколько решений вы так и не увидели только потому, что были слишком заняты удержанием контроля? Юнг подчеркивал, что освобожденная энергия возвращается в сознание как ясность. Это не вдохновение, не внезапная вспышка. Это естественный процесс саморегуляции. Психика начинает работать так, как должна. Свободно, последовательно, без внутреннего сопротивления. Вы вдруг начинаете замечать детали, которые раньше игнорировали. Становятся видны связи, которые до этого казались случайными. Это не магия, это восстановление внутреннего равновесия. Иногда люди говорят: «Стоило мне успокоиться, и решение пришло само». Но оно не пришло само. Оно было с самого начала, просто тревога заглушала его. Юнг описывал тревогу как шум сознания, который мешает услышать сигналы бессознательного. Когда шум утихает, информация поднимается на поверхность. В этот момент вы начинаете понимать, что поиск ответа никогда не был проблемой. Проблемой было внутреннее напряжение. Подумайте о ситуации, когда вы слишком долго пытались найти выход. Вы перебирали варианты, сомневались, возвращались назад, снова анализировали. Но когда вы, наконец, оставили попытки силой продвинуться вперед, правильное направление стало очевидным. Почему? Потому что психика перестала работать в оборонительном режиме. Она перестала реагировать и начала воспринимать. Замечали, как иногда одно небольшое расслабление меняет все? Один глубокий вдох. Одно решение остановиться. Один час тишины. В эти моменты вы не теряете контроль. Вы возвращаете себе способность направлять внимание туда, где оно действительно нужно. Это и есть та внутренняя свобода, о которой Юнг писал всю жизнь. Свобода не как отказ от ответственности, а как возможность действовать без внутреннего сопротивления. Спросите себя, что вы сможете увидеть, когда, наконец, перестанете тратить силы на удержание того, что и так не нуждается в контроле? Когда энергия возвращается, появляется чувство внутреннего движения. Становится легче принимать решения, легче говорить «нет». Легче идти вперед. И самое удивительное, легче доверять себе. Юнг называл это согласованием сознания и бессознательного. Когда оба уровня работают вместе, а не конфликтуют,

0: казались вам угрозой, позже становились точками поворота. Почему так происходит? Потому что взгляд, который исходил из тревоги, искажал картину. Когда тревога исчезает, мир перестает быть полем боя и становится пространством движения. Спросите себя, сколько раз вы ошибочно принимали естественный процесс за проблему только потому, что не могли отпустить контроль. Когда вы перестаете давить на жизнь, она начинает расправляться. Не ради вас, а по своим законам. И именно эти законы приводят вас туда, где вы должны быть. Юнг называл это проявлением внутренней целостности. Когда сознание перестает мешать, бессознательное ориентирует человека точнее любого плана. Вы ощущаете это как совпадение, своевременные встречи, неожиданные решения. Но это не случайность, это результат того, что вы, наконец, перестали перекрывать себе путь. Подумайте, если все начинает складываться именно после того, как вы отпускаете контроль, не означает ли это, что борьба была лишней? Вот в чем суть. Жизнь не требует от вас постоянного напряжения. Она требует присутствия, требует честности, требует способности видеть, а не только удерживать. Когда вы позволяете процессу идти, вещи становятся на свои места не потому, что вы следили за каждой деталью, а потому, что перестали им мешать. И мораль здесь проста. Бесконечный контроль не делает вас сильнее. Он только лишает вас способности заметить путь, который всегда лежал перед вами. Освободите внутреннее пространство, и вы увидите, что порядок был рядом все это время. Нужно было лишь перестать удерживать то, что никогда не зависело от силы ваших рук.
1: Мысли вслух.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника Бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду, без карты, без поддержки и без четкого понимания цели, и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и, самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы. И это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде – потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу, у меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с 2 сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать: разбирайся. Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал? Соответствует ли он культуре? Выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности? Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока. Не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мозг – широчайшая тема. Да? И если мы говорим про бизнес, то можно говорить про обучение сотрудников, можно говорить про софт-скиллы, можно говорить про все что угодно. Что касается организации, да, нейромаркетинга и прочее, прочее, прочее. Вот. Но если мы говорим про бизнес с точки зрения сущности бизнеса, да, то сущность бизнеса для человека, который является его собственником или управленцем, состоит в мышлении как способности моделировать разные аспекты реальности, связанные с вашей деятельностью, таким образом, чтобы получать наилучшие способы действия. Да? Мышление – это навык. Ну, вообще, я здесь должен сказать, что мышление – это, как это неудивительно, да? То, как мы думаем, это не то, как мы думаем. То есть у нас у каждого есть, конечно, представление о том, что мы регулярно занимаемся мыслительной деятельностью. Правда состоит в том, что мы обычно с вами занимаемся прокручиванием интеллектуальных автоматизмов. Вообще, мы, каждый человек – это огромное количество автоматизмов, которые мы получали с опытом, с образованием, с воспитанием там, и так далее. И дальше мы эти автоматизмы просто подбираем к ситуациям и воспроизводим. И интеллектуальные автоматизмы в этом смысле совершенно не отличаются от любых других поведенческих автоматизмов. И обычное наше мышление – это большое количество шаблонов, которые мы примеряем к актуальной ситуации и в связи с этим выносим какое-то решение. Поэтому опытный управленец, он, как правило, даже не имея MBA там, или чего угодно, вот, он оказывается более эффективен, потому что у него просто больше шаблон. Когда вы находитесь в меняющейся экономике, экономике, которая становится все более и более цифровой, с меняющимся потребителем, да, с меняющимися нишами, вообще с другими денежными эквивалентами, да, в бизнесе, мы неизбежно оказываемся, эти наши автоматизмы, даже если они у вас хорошо выработаны, они оказываются тормозами, которые вас удерживают и не позволяют вам мыслить креативно и находить важные решения, которые необходимы для того, чтобы вы были успешными.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Узбекистане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специалисты Россельхозцентра Дагестана и Ставропольского края выполнили совместные трансграничные проверки. На приграничных зонах было обнаружено начало вылупления личинок марокской саранчи. Всего были обследованы территории общей площадью 64 тысячи гектаров. Зимующие кубышки были найдены в Кулинском, Кумтуркалинском, Буйнакском, Ногайском, Акушинском, Бабаюртовском, Хунзахском и Кизлярском районах на землях, используемых для отгонного животноводства. Министерство транспорта объявило об отмене всех ограничений на авиаперелеты в южном направлении. Отмечается, что воздушное движение функционирует без каких-либо проблем, а транзитные рейсы выполняются в обычном режиме. В конце мая Япония планирует направить в Россию правительственную делегацию. Основной задачей миссии станет защита активов и интересов японских компаний, продолжающих свою деятельность на территории России. Китайские автопроизводители, такие как Geely и Чинган, понесли значительные убытки в России. Их потери превысили 15 миллиардов рублей из-за высоких процентных ставок, утерь сбора и резкого снижения спроса. Годом ранее они работали с прибылью. В условиях кризиса завод HVL в Тульской области приостановил работу на 2 недели. Об этом пишет Мэш. Склады компании переполнены непроданными автомобилями. Экономисты установили, что инвестиции в конструктор Лего могут быть более прибыльными, чем вложения в золото, криптовалюты или акции. Анализ 1000 наборов за 3 десятилетия показал, что средняя годовая доходность составляет 11%, а некоторые инвестиции приносят сотни процентов прибыли. Российский спортсмен Александр Волков одержал победу над тяжеловесом Вальдо Кортес Акостой на турнире UFC 328, выйдя на бой под «Катюшу». Вечер стал 3-м триумфальным для российских бойцов. Ранее Байсангур Сусуркаев выиграл у Джордана Сантоса, а Роман Копылов победил Марко Тулио. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Где-то далеко на юге республики, на границе с Азербайджаном, в долине реки Самур расположилось село Мугерган. Аул находится в Магарамкентском районе. И это единственный населенный пункт муниципального образования село Мугерган, имеющий статус сельского поселения. По переписи 2010 года в селе проживало 1540 человек. А с 1866 по 1028 год аул входил в Кюринский округ в составе Панийского наибства. Вместе с селом Кирка образовал Киркинское сельское общество. В 1886 году в Мугергане насчитывалось 657 человек. В конце 19 века в медресе была открыта школа, где преподавали арабский, тюркский, персидский языки, чтение Корана, арифметику, географию, биологию и также медицину. Занятия вели подготовленные в медресе и сдавшие экзамены столицы Дагестанской области Темирхан Шуре учителя. В Примечетской школе преподавал ученый и поэт Мола Али, творивший под псевдонимом Али Мугерганви. После землетрясения 1966 года жители переселились на несколько километров со старого горного села на нынешнее место в долине.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте
3: 100.9.
2: Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: 10 действий в соцсетях, за которые можно получить штраф, а иногда и срок. Уголовный срок. Не секрет, что мы живем в время постправды, когда очень сложно отличить, что было на самом деле от того, что льется на нас через интернет и соцсети. Так вот, чтобы как-то этому помешать, как-то вразумить народ и заставить его думать, что он пишет, стали вводить ограничения и ответственность, в том числе и за то, что делается на просторах интернета, а особенно в социальных сетях. Первое, за что можно поплатиться, это за публикацию фейков, то есть заранее ложной информации, то за это можно получить даже уголовный срок. Например, сильно завысить реальные жертвы наводнения для того, чтобы посеять панику. Но в основном все ограничивается штрафами. Правда, они достаточно существенные. От 10 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Будьте очень внимательны, когда что-то хайповое распространяете. Второе – это публикации об экстремизме, терроризме и оскорблении чувств верующих. Такие публикации не то что публиковать не стоит, репостить, но даже и лайкать. Да, за лайки у нас пока нет никакой ответственности. Это единственное послабление. Все остальное наказывается, так как разжигает ту самую неприязнь, межнациональную рознь. Штрафы здесь от 10 до 20 тысяч рублей. Но если это в течение года было совершено повторно, штрафы возрастают аж до 500 тысяч рублей. А в некоторых случаях, если, например, это призывы к терроризму или оправдание терроризма, даже и уголовная ответственность. Третье – это публичное оскорбление людей. Публично – это значит в тех самых соцсетях, даже если это ваш закрытый чат, который рассчитан на 18 человек. И это все публичное оскорбление. Здесь грозит штраф до 10 тысяч рублей, но также могут с вас взыскать по суду моральный вред. Это до 50 тысяч рублей. Четвертое – это оскорбление власти. Власть – это все чиновники и сотрудники правоохранительных органов. В этом случае вам придется заплатить штраф до 40 тысяч рублей. Особенно, если вы не сможете доказать, что не знали, что это представитель власти. В настоящее время особняком стоит дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Здесь все достаточно сурово. Штрафы начинаются от 100 тысяч рублей. Верхняя планка – 300 тысяч рублей. Если суд посчитает, что вы особенно успешны в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, то могут припаять и 5 лет лишения свободы. Призывы к изменению границ Российской Федерации тоже подпадают под эту статью. Даже если вы руководствовались идеями мира во всем мире. Имейте это в виду. Чтобы знать больше о своих правах, красные линии, которые ни в коем случае нельзя переходить в социальных сетях. Шестое – это рассказать о чужой личной жизни. Под личной жизнью понимается все – адрес, вероисповедание, семейное положение, психическое состояние и здоровье тоже. То есть, когда журналисты узнают диагноз, это тоже карается законом. Надо только доказать, что именно этот человек придал огласке вашу личную жизнь. Седьмое – это распространение нелегального контента. Под нелегальным мы понимаем детскую порнографию, призывы к массовым беспорядкам и суициду, а также пропагандирование ЛГБТ-сообществ и их ценностей. Здесь штраф от 5000 до 30000 рублей. Восьмое – это порочить честь и достоинство конкретных людей или даже компаний. То есть, например, написать заведомо ложный отзыв о продукции компании. За это грозит штраф от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, в зависимости от того, какой ущерб вы нанесли репутации данной компании. Это все решает суд, который учитывает, на какую аудиторию вы вещали, кто это успел прочитать и какой потенциальный вред ваше мнение могло нанести бренду компании. И, наконец, публиковать чужой контент. Даже не надо выдавать его за свой. У каждого произведения, фотографии, музыки, видео есть автор. И многие площадки сейчас обязывают маркировать те произведения, которые им принадлежат. Если это не ваше, вы должны об этом обязательно заявить, что это принадлежит таким-то людям. За нарушение авторских прав штраф – от 10 тысяч рублей до 5 миллионов. И такие прецеденты в нашей стране уже были. И отдельно хочу сказать про репосты. Очень внимательно относитесь к тому, что вы репостите. Дело в том, что если это фейк, неправда, и не дай бог еще и приведет к каким-то плачевным последствиям, вы как минимум получите административный штраф, а как максимум станете соучастником и получите срок. Вот так обстоят на сегодня дела на просторах российского интернета. При этом надо заметить, что на просторах не российского интернета, если это не Африка, дела обстоят еще намного хуже.
0: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
7: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
6: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Диалог.ФМ. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Виктор Алексеевич Ефимов. Советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да, они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть, когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот, цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежности периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность, да, то есть вот толерантность, она как бы и предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух, потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да, то есть когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
20: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства.

0: И даже то, что мы сейчас сидим здесь, это такое стечение маловероятных обстоятельств. Как я вошел вообще в тему тонких материй, связанных с работой с людьми, с психологией. Это тоже словно бессознательное подталкивало меня стечением обстоятельств. Иди туда и шагни. Это первое. То есть воспринимать любые движения не по плану, соприкосновения с твердой материей, как нечто мой голос бессознательного, который приглашает меня обратить внимание на то, что я мог раньше игнорировать. Но не всегда так можно сделать, конечно. Бывают ситуации, где там не до вот этих юморесок с волшебником Альберта. Не все от меня в жизни зависит. Вот я бывает говорю, что человек – причина всех следствий в своей жизни. Это мое определение ответственности.
1: Причина всех следствий в своей жизни, да.
0: Ответственность –
1: это
0: позиция, когда человек считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Но это не аксиома. Нельзя так сказать про жертв чрезвычайных происшествий.
1: Да, здесь всегда самый простой пример. Прости, что я тебя перебиваю. Двухлетний ребенок, заболевший раком, всегда будет как бы...
0: Конечно, врожденные заболевания тоже. Нельзя так сказать. Но это позиция мыслить, в пространстве которой можно чуть более замечать то, что я бы не замечал, если бы думал бы иначе. То есть это не аксиома, а это позиция мыслить, в пространстве которой может быть полезна. И также с голосом бессознательного. Может, его никакого нет, вы меня извините, но это позиция, которая меня оберегает от необходимости дрожать, от страха перед открытым и бесконечным космосом. У нас же есть возможность не думать о многом, благодаря тому, что мы думаем сейчас об вот этом малом, представляешь, в масштабах жизни и природы, насколько даже язык является кончиком острия иглы, дает иллюзию понимания. Ну так вот, это первое. Момент — это вот какой смысл бессознательно в этом есть. А второе — я не на все могу повлиять. Да? Есть то, на что я повлиять могу, есть то, на что я повлиять не могу, я просто принимаю это смиренно.
1: В целом, я соглашусь с тобой, да, мне нравится эта идея, она не является аксиомой такой, да, что все, что происходит, это вот я, но она точно является хорошей частью стратегии личной, да, когда ты гораздо больше берешь ответственности за свои результаты, то есть она во многих вещах тебе, там, где нужно взять ответственность, помогает тебе взять эту ответственность, как бы, да. А в ситуациях, даже если произошло что-то плохое, ты все равно берешь ответственность за то, чтобы исправить это, либо каким-то образом максимально отдаться и повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Да. Здесь я, да, здесь мне нравится эта идея.
0: Вот это, что я не на все могу повлиять, я могу с утра, что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня. Если произошли такие мелочи жизни, как там поломки чего-то, то какой в этом смысл, и что ценное могу отсюда я извлечь? Если произошли не мелочи жизни, как я могу принять их смиренно?
1: Хочу окунуться в предпринимательство и в людей, которые стремятся что-то создать, что-то сделать и добиться какого-то успеха в жизни. И хочу начать с такого, может быть, и банального вопроса, но почему одни люди добиваются успеха, на твой взгляд, а другие не добиваются этого успеха? Что с точки зрения психологии, на твой взгляд, является какими-то вот ключами? Понятное дело, что есть генетика, есть течение обстоятельств и так далее, но если мы берем человека как личность, вот на твоем опыте и основываясь на твоих знаниях, что, на твой взгляд, влияет?
0: Мои многолетние исследования...
1: Да, это, о чем говорят твои многолетние исследования?
0: Это юмореска про многолетние исследования, мем такой. Ну так вот, они говорят о том, что человек бессознательно, автоматически порождает такую цепочку событий и взаимоотношений с другими людьми, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. А вопросы, связанные с успехами или неуспехами в чем угодно, во взаимоотношениях, в деятельности и так далее, это лишь то, что обслуживает вот эти движущие механизмы. Получается, да, если человек привык считать себя самым умным, людей вокруг дурачками, а мир несправедливым местом, где нужно постоянно сражаться и доказывать всем, что они дурачки, и привык он, оттренирован у него до совершенства еще с детских времен эмоции испытывать ненависть, страх и иногда удовлетворение, что он победил, допустим, то он будет создавать соответствующие события и взаимоотношения. То есть, получается, в чем бы человек ни был уверен, он окажется прав рано или поздно. И здесь вопрос в том, какие эмоции выбираю я тренировать, и подтверждение, каким убеждением выбираю я искать и находить. Вот если мы вернемся, наилучший результат сегодняшнего дня. Я удерживаю фокус своего внимания, чтобы испытывать позитивные эмоции. Угу. Когда-то, я помню, перед любым таким движником я испытывал адреналин, который отдавался ударом сердца,

0: в висках перед публичными выступлениями и прочее. Приятные, да, да. А плавно я сейчас его превращаю в это, в удовольствие, радость и в предвкушение. И это вызывает необходимость бессознательная у нас руководить созданием процессов, событий, взаимоотношений в жизни. Я смею предположить, что, дорогой зритель, не думает, что человек сознательно контролирует все, что в его жизни происходит. Я же сознательно не контролирую тембр своего голоса в каждой его детали, движение мышц, запах и прочее. Хотя все это в совокупности влияет на то, как меня воспринимают другие. Так вот. Как я создаю условия, чтобы тренировать желаемые эмоции, и каким убеждением выбираю я искать и находить подтверждение? Я достаточно хороший человек, я разбираюсь в своем любимом деле, меня окружают прекрасные, умные, счастливые, дорогие, здоровые люди, а мир — это место, которое позволяет мне заниматься любимым делом, преуспевать в нем, в радости засыпая и просыпаться. Я могу каждый день находить подтверждение этим убеждениям, и чем больше подтверждений я им нахожу, тем неизбежнее они становятся автоматическими программами, так сказать. Поэтому здесь, если мы возьмем такую, да, вот линию, где одна крайность — это люди, добившиеся чего бы то ни было, где бы то ни было, а здесь нет, то получается, что в их жизни произошло, то и было целью для их бессознательного, хотя, может, сознательно они не знают. А как понять, что для человека является целью в его жизни? Посмотреть одним глазом, как он живет сейчас.
1: А как же история, что просто не прошло достаточно времени, еще пока что я не успел, и вот и так далее. То есть, допустим, смотришь на человека, ему 25-30 лет, в целом начало жизни еще, да, с такой вот взрослый, ну, условное начало. И посмотрев на него, я могу сказать, он ничего не добился, нет никаких результатов, а спустя 10 лет он будет каким-то сверхчеловеком и так далее. Вот. И сейчас могут быть какие-то реальные причины. То есть человек всегда видит реальные причины, почему ему что-то мешает добиться каких-то результатов. Простой пример приведу. Это очень часто вот в бизнесе, в предпринимательстве история, когда человек, например, занимается каким-то делом, это дело ему приносит деньги, но оно ему сказочно не нравится. И он испытывает, то есть он работает, он устает, пашет как папа Карло 24/7, он зарабатывает большие деньги, но не получает никакой радости, никакого удовольствия. И, наверное, с точки зрения даже денег его можно назвать успешным. С точки зрения всего того, что мы оцениваем, его нельзя назвать успешным, потому что у него нет внутреннего вот какого-то баланса, счастья и так далее. И как, посмотрев на него, вот я могу сказать, вот как бы, что говорит там его бессознательно, и почему он не может выбраться из этого своего кокона и просто поменять какие-то элементы.
0: А может, и не надо. Тут двери позитивных изменений открываются изнутри. Ты же не можешь заставить другого перестать страдать, да? И так же и здесь. Человеку может нравиться, что ему не нравится. Вы уж извините. Можно добавить еще одну ось, как бы еще одну шкалу, что человек, знаешь, вспоминает такую метафору про кота, который сидит на гвозде и кричит. Что он сидит на гвозде и кричит? Ему достаточно больно, чтобы кричать, но недостаточно, чтобы слезть. А вообще ему нравится сидеть на гвозде и кричать. Поэтому здесь, в твоем примере, человеку может нравиться, что ему не нравится. Может быть, это единственная тема для разговоров, чтобы заполнить вакуум кальянный, в котором он сидит по пятницам вечером со своими товарищами. Ребята, я так задолбался, даже не знаете. Может, это возможность у него вот... нравится, что не нравится, это повод для разговора. А то, что внешне, это как просто мимикрия. А касательно товарища, которому 25 лет, ну, мы не знаем, какой человек путь прошел за его плечами. Может быть, дворник, подметающий улицу в свои 40, произвел в своей жизни гораздо большие подвиги, чем какой-то молочный крепыш, который деньгами питается. Поэтому здесь... тоже это такой относительный момент. Каждый делает лучшее, на что способен в каждый момент времени, используя способности свои в совершенстве, которыми он владеет сейчас. И что вот новые способности выбираете вы добавить сегодня, мои дорогие?
1: Вот мне понравилась история про вакуум кальянный, очень как это... Так можно в целом, наверное, про каждого человека сказать, но тем не менее, давай попробуем углубиться в этот пример. Вот смотри.
0: Про каждого человека, случай которого не задокументирован в Уголовном кодексе. То есть мы находимся сейчас в мире здоровых более-менее людей, не пребывающих в стационаре, да, и в тюрьме.
1: Да, да, безусловно. Ну вот просто я представляю, да, это на самом деле такой, знаешь, это... этапная такая история в предпринимательстве, по крайней мере, которую я наблюдаю, что у человека часто бывает, что он начинает чем-то заниматься, получает результаты, ему перестает нравиться это дело, он подходит к какому-то, какой-то планке своего развития, да, к какому-то уровню, и дальше у него есть выбор. Либо он закрепляется в этом состоянии, и в состоянии человека, который вот, ему не нравится, он страдает, и он всегда находит причину, почему он не может прыгнуть выше. У него всегда есть в голове четкое объяснение. При этом он говорит, я очень хочу вот туда, но... Вот ты смотришь на объективную картинку, и он вот реально вроде бы у него как бы и опций каких-то нету, и как-то и идей каких-то нету, и он реально делает все, что может. Где, вот знаешь, у меня автоматом возникает вопрос, где человек сам себе врет, где он сам себя обманывает, и как человеку может нравиться страдать?
0: Вот касательно того, что ты говоришь, вспомнил такую зарисовку, что возраст, в котором у мужчины умер отец, как правило, когда он сам к этому возрасту подходит, некая тревожность может нарастать, и вот важно этот возраст перепрыгнуть. Очень есть высокая статистика, что примерно в том же возрасте и дети отчаливали. Ну так вот, это к тому, что человек же может не осознавать этого вовсе. Человек вообще мало чего осознает. Поэтому вот здесь может быть важным, а как бы вы хотели, чтобы было. Немножко вот растолочь. И вот если человека представить как пластилин, то такой замороженный пластилин, который ригидным является, из него никак не слепить. Разогреть его и слепить, тоже к маленькому упражнению, да? А вот если бы у вас была волшебная палочка в вашей правой руке, то какое бы желание вы загадали? Зачастую у человека чего-то нет в жизни еще и потому, что он не разрешает себе этого представить. А хотя бы вот в том примере есть у человека представление, как бы он хотел, чтобы было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Авиакомпания «Белавия» возобновила прямые рейсы между Махачкалой и Минском. Пока полеты будут выполняться один раз в неделю, по субботам. А со 2 июня будут добавлены рейсы по вторникам. Конфликт на Украине движется к завершению. Президент Владимир Путин отметил, что Россия стремится к тому, чтобы в рамках ситуации Украине в будущем никто не угрожал. После слов президента, оценка шанса на прекращение огня между Россией и Украиной в течение июня и до конца этого года повысилась до 100% на популярной платформе для прогнозов Polymarket. Еще недавно она не превышала 5%. России в отношениях с Арменией важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД России ранее заявили, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского в Армении с угрозами в адрес России не соответствует партнерскому духу российско-армянских отношений. Минфин России перестал публиковать отчет об исполнении бюджета, выяснили СМИ. Данные на 1 апреля до сих пор не опубликованы. Аналогичная ситуация отмечается и в регионах. В ряде субъектов оперативные ежемесячные отчеты не публикуются с начала текущего года. Российским ученым посоветовали консультироваться с Федеральной службой безопасности перед проведением исследований. Глава Совета по правам человека заявил, что при опасениях из-за возможных репрессий научному сообществу стоит обращаться в спецслужбы и прокуратуру и не стесняться таких консультаций. Самыми востребованными профессиями в России стали позиции в ритейле, промышленности и строительстве, сообщили аналитики. В лидерах – продавцы-консультанты, кассиры, слесари, электрики и рабочие строительных специальностей. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представителей тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Личный коуч. Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который казалось просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом, на пике своей эффективности, он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже. Плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании, мы поговорим о 5 фундаментальных законах притяжения талантов, о 5 глубоких потребностях сильного человека, игнорирование которых неизбежно ведет к потере ваших лучших людей. И поняв их, вы сможете построить не просто компанию, а настоящую экосистему, из которой просто не хотят уходить. Первый закон – потребность в росте. Разум должен быть голодным. Сильный человек в своей природе – это вечный ученик. Его мозг требует постоянно новых сложных задач, как мышцы требуют нагрузки для роста. Как только вызовы заканчиваются и работа превращается в повторение уже освоенного, его разум начинает скучать, а скучающий разум сильного человека – это начало конца. Давайте посмотрим на это с двух сторон. С точки зрения сотрудника, упереться в потолок – это почувствовать себя в клетке. Он смотрит вперед и не видит следующей вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста, даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды и публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность, скорость, но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом, давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины, чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачная, понятная, главная, справедливая система вознаграждения – это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании – твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном, на результате. Пятый закон – потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развитие этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Исай Илазарович Илазаров. Участник Великой Отечественной войны, командир расчета противотанкового ружья 272-го гвардейского стрелкового полка, герой Советского Союза. Родился в селе Аксай Хасавюртовского района в семье рабочего, горский еврей. Окончил 7 классов 10-й школы в Нальчике и курсы шоферов. Работал шофером на хлебозаводе. Участник Великой Отечественной войны с 41-го года. Первый бой встретил на подступах к Москве. В декабре того же года был тяжело ранен. После выписки вновь вступил в строй. Летом 42-го года Исай Илазарович подбил на Дону вражеский танк, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Достойный сын своего народа проявил отвагу и на Курской дуге, и в боях за освобождение Беларуси. Отличился в наступательных боях в Витебской области. 22 июня 44-го года, заменив выбывшего из строя командира роты, увлек бойцов в атаку. Рота, ведя рукопашный бой, уничтожила значительное число гитлеровцев и освободила деревню Карташи. Погиб в бою 6 сентября 44-го года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 45-го года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему сержанту Илазарову Исаю Илазаровичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Награжден орденами Ленина, славы третьей степени, медалью «За отвагу».

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься, смотришь в телефон и, еще не встав с кровати, уже куда-то спешишь, не телом. Внутри нужно выполнить цели, ответить на сообщения, добиться результатов. Ты много работаешь, развиваешься, растешь, достигаешь того, что несколько лет назад казалось невозможным. И на несколько минут, может, на пару часов, чувствуешь тихую волну удовлетворения. Но она проходит, и на ее месте появляется что-то другое. Если успех должен делать нас свободными, почему он делает нас напряженными? Если мы достигаем больше, чем когда-либо, почему так боимся все потерять? Почти 2000 лет назад в самом сердце Римской империи один человек наблюдал то же самое. Он жил среди богатства, власти и влияния, и все же писал о тревоге, страхе и внутреннем рабстве. Его звали Сенека. Что может знать о тревоге тот, кто окружен абсолютной властью? Представь Рим на пике его могущества, самая сильная империя в мире. Золото в обращении, непобедимые армии. Сенат решает судьбы целых народов, и в центре этой огромной машины один человек наблюдает за всем не с трибуны, а прямо со сцены. Сенека не был отшельником в горах, он был советником Нерона, наставником молодого императора, одним из самых богатых людей Рима, влиятельным, уважаемым, опасным. У него было все, что сегодня мы называем успехом – статус, деньги, доступ к власти. И все же он писал о тревоге. В своих письмах он говорил о беспокойных ночах, о страхе потерять то, что имеешь, о ловушке жизни, зависящей от чужого мнения. Он видел изнутри то, что замечают немногие. Чем выше поднимается человек, тем больше начинает бояться. Обычный человек боится не иметь, амбициозный начинает бояться потерять. И чем больше достижения, тем выше риск, тем больше открытость, тем сильнее давление снова и снова доказывать свою ценность. Сенека жил в постоянном политическом напряжении. Близость к императору была привилегией, но и угрозой. Одна ошибка, один слух. Одно изменение настроения, и все могло рухнуть. Вершина не была устойчивой, она кружила голову. И, возможно, именно там, в самом центре нестабильности, он понял нечто неприятное. Власть не убирает тревогу. Она делает ее тоньше и сильнее. Потому что амбиция не заканчивается, когда ты достигаешь цели. Она меняется. Ты хочешь не только добиться, ты хочешь удержать, хочешь превзойти. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если даже человек в центре величайшей империи чувствовал себя уязвимым, не рождается ли тревога именно из желания подниматься все выше и выше? Что происходит внутри нас, когда желание перестает быть выбором и становится необходимостью? Сенека замечал то, от чего мы и сегодня отворачиваемся. Нас тревожит не достижение само по себе. Нас тревожит привязанность к нему. Желание расти – естественно. Стремление улучшить жизнь – нормально. Поиск мастерства может быть благородным. Но есть невидимая граница, и почти никто не замечает, когда ее переходит. Пока желание легкое, оно направляет. Когда оно становится частью личности, оно начинает держать в плену. Стоики говорили, главная ошибка – путать две вещи. То, что зависит от нас, и то, что не зависит. Наши усилия зависят от нас. Наши намерения зависят. Наш характер зависит. А результат – никогда полностью. Признание, повышение, одобрение, стабильность рынка, мнение людей – все это вне нашего полного контроля. И все же именно на этом мы строим ощущение собственной ценности. Вот здесь и рождается тревога. Если то, что подтверждает мою значимость, находится вне меня, значит, и мой покой тоже вне меня. А внешний мир по своей природе нестабилен. Сегодня мы побеждаем, завтра нас обходят. Сегодня нами восхищаются, завтра о нас забывают. Амбиция начинается как творческий импульс. Но тихо и незаметно она может стать эмоциональной зависимостью. А зависимость рождает постоянную настороженность. Ты работаешь не только ради достижения, ты работаешь, чтобы не потерять, не упасть, не отстать, не разочаровать. Успех перестает быть праздником и превращается в постоянное удержание позиции. А бесконечное удержание изматывает. Сенека предупреждал: чем больше вещей ты считаешь необходимыми для своего благополучия, тем уязвимее становишься. Потому что каждая новая необходимость – это и новая угроза. Тревога – не случайность, это логичный результат. Если моя личность привязана к нестабильному, я сам становлюсь нестабильным. И тогда возникает неизбежный вопрос – если проблема не в самой амбиции, а в том, что мы с ней делаем, что на самом деле находится под нашим контролем? Можно ли быть амбициозным и не стать заложником собственной амбиции? Для Сенеки ответ начинается с простой, но непривычной мысли. Мир может забрать у тебя все, кроме того, как ты решаешь это понимать. В этом и есть стоический переворот. Большинство строит жизнь вокруг результатов. Он предлагал строить ее вокруг принципов. Мы измеряем успех внешними достижениями. Он предлагал измерять его внутренней целостностью. Для стоиков добродетель – это не морализаторство, это устойчивость, это умение поступать правильно, независимо от зрителей. Сохранять ясность, когда мир качается. В таком подходе амбиция не обязана исчезать, но она должна сменить центр. Ты можешь стремиться к росту, можешь создавать, руководить, зарабатывать. Разница в эмоциональной привязке. Если ты побеждаешь – прекрасно. Если проигрываешь, ты все равно остаешься целым, потому что твоя личность была не в трофее, а в поступках. Сенека тренировал себя на возможную потерю, не из пессимизма, а ради свободы. Он советовал представлять падение, изгнание, разорение не как неизбежную трагедию, а как часть человеческой реальности. Так страх терял силу. Когда ты принимаешь, что можешь потерять, страх потери слабеет. И происходит любопытная вещь. Амбиция становится легче. Она перестает быть отчаянием под маской решимости. Она становится осознанным выбором. Ты действуешь не для того, чтобы доказать свою ценность, а потому что действовать хорошо стало частью твоего решения о том, кем быть. Мир остается нестабильным. Но есть территория, которую нельзя захватить, твое суждение. В этом и заключается радикальная идея – перенести центр тяжести жизни с внешнего на внутреннее. Но в культуре, где награждают тех, кто никогда не бывает доволен. Реально ли жить так сегодня? Что на самом деле изменилось за 2000 лет, а что осталось прежним? В Риме не было социальных сетей, но была публика. Политики боролись за аплодисменты в Сенате. Полководцы демонстрировали победы на триумфальных шествиях. Репутация была валютой, сравнение – постоянным. Социальная ценность зависела от видимости. Сегодня мы заменили форум бесконечной лентой, но логика та же. Мы измеряем прогресс цифрами, подписчиками, доходом, должностями, списком достижений. И у каждого достижения есть тихая тень. Кто-то уже сделал больше. Амбиция, подпитываемая постоянным сравнением, никогда не отдыхает. Сенека предупреждал: тот, кто живет в поиске внешнего одобрения, становится собственностью чужого мнения. А нет ничего более нестабильного, чем мнение. Сегодня эта нестабильность только усилилась. Культура постоянной эффективности учит нас, что отдых – это отставание, что удовлетворенность – это слабость, что нужно все время подниматься на новый уровень. Но куда подниматься и до каких пор? Современная тревога рождается не только из нехватки, она рождается из избытка ожиданий. Мы хотим больше успеха, больше признания, больше влияния и хотим этого быстрее. Время на радость сократилось. Пауза между целями исчезла. Вершина перестала быть пунктом назначения. Она стала беговой дорожкой. И чем быстрее мы бежим, тем труднее с нее сойти. Если нас разрушает не успех, а зависимость от него, как желать большего и не превращать каждое достижение в доказательство собственного существования? А что, если настоящий успех – это научиться проигрывать? Для Сенеки свобода была не в том, чтобы покорить мир, а в том, чтобы не нуждаться в том, чтобы мир подтверждал твою ценность. Он не защищал посредственность, не призывал к бездействию. Он ставил под сомнение зависимость. Есть тихая разница между тем, чтобы чего-то хотеть, и верить, что ты станешь кем-то только тогда, когда этого добьешься. Первое дает движение, второе сковывает. Когда твой покой зависит от следующего достижения, ты живешь в подвешенном состоянии. Настоящее превращается всего лишь в коридор к будущему, а будущее, наступив, длится секунды и сразу становится новым требованием. Сенека предлагал радикальное упражнение – мысленно проигрывать потерю, не из пессимизма, а ради внутренней силы. Если завтра твое положение исчезнет, останется ли у тебя характер? Если твою репутацию поставят под сомнение, останется ли чистая совесть? Если ты потеряешь имущество, будешь ли ты по-прежнему знать, кто ты? Амбиция, которая не разрушает, это та, что не определяет твою личность. Ты можешь хотеть расти, можешь стремиться к мастерству, можешь мечтать по-крупному, но твой покой не в результате. Он в честности процесса. Когда ценность идет изнутри, мир перестает быть судом. Он становится сценой, и, возможно, именно в этом тихом сдвиге меняется все. Работать не для того, чтобы доказать, что ты достаточно хорош, а действовать, исходя из уверенности, что ты уже достаточно хорош. Амбиция остается, но она перестает быть бегством. Она становится выражением. И тогда остается последний честный и неизбежный вопрос. Если все, что ты построил, исчезнет завтра, кем ты останешься? Если завтра все, что ты построил, исчезнет, что действительно останется? На протяжении истории рушились империи, исчезали состояния, прославленные имена забывались. Сам мир Сенеки, такой могущественный, такой непоколебимый, превратился в пыль на страницах истории, и все же человеческая тревога остается той же. Мы продолжаем бежать, продолжаем накапливать. Возможно, амбиция никогда не была проблемой. Проблема в невидимом договоре, который мы с ней заключаем. «Я отдам тебе все, но ты должна дать мне покой», а она его не дает. Потому что амбиция обещает прибытие к цели, но работает как горизонт. Чем дальше идешь, тем дальше он отодвигается. Сенека понимал нечто одновременно неприятное и освобождающее. Внешний мир всегда нестабилен. Строить в нем неизбежно. Зависеть от него – выбор. Ты можешь расти и не терять себя. Можешь достигать и не становиться рабом. В конце концов, вопрос, возможно, не в том, как далеко я могу зайти, а в том, что во мне нельзя отнять. Потому что, когда покой не зависит от вершины, вершина перестает пугать.
0: Мысли вслух.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Это, конечно, создает для кого-то стресс, Но, с другой стороны, это же зато кому-то позволяет расширяться бесконечно, постоянно.
5: То есть... И это позволяет тебе зарабатывать без твоего участия. То есть, например, компания Apple, как она стала крупной? Она не сделала это на свои деньги. Потому что вот она придумала компьютеры, она придумала там технологии, но кто-то другой же может это все быстренько скопировать. Тем более, если у них есть капитал и деньги, они могут это быстрее масштабировать. И они могут захватить рынок, и Apple как бы вытесняется.
4: Так.
5: Но если Apple создает рабочую модель, бизнес-модель, классный продукт, и теперь ей надо это масштабировать, она продает часть своего бизнеса инвесторам за деньги, и эти деньги направляет на свое развитие. Инвесторы получают долю в бизнесе, компания получает бесплатные деньги. Компания активно расширяется, растет, инвестор получает часть от прибыли, заработанной компанией.
4: И они растут, и эти растут.
5: И те растут, да. И государству хорошо, потому что больше налогов. И обычному человеку хорошо, потому что продукты хорошие появляются.
4: Да, да, да, их больше становится.
5: Их больше становится, больше Супер. Выбора, меньше стоимости,
4: и вот это есть
5: больше
4: акция.
5: Конкуренции. Да, да, да, это акции. Акции – это доля бизнеса. Мы можем купить акции Каспи, Халыкбанка, Кейсел, Фридома, Казатомпрома, Кегок, Казахтелекома. Это из казахстанских.
4: Да.
5: Казмунайгаза, Эйр Астаны и так далее. Также можно купить Netflix, Disney, Tesla, Microsoft, Google. Всем тем, что мы пользуемся, чем мы и кушаем, Макдональдс и так далее.
4: Okay.
5: Покупая долю бизнеса, ты становишься совладельцем ее и претендуешь на право голоса и на право на дивиденды. Да, то есть у тебя два права. И человек говорит, вот я купил акцию Apple, я стал совладельцем. Ну да, ты купил, но ты купил очень маленькую долю. У тебя очень маленький голос, и у тебя очень маленькая доля от огромной прибыли. И если компания Apple растет, развивается, создает новые продукты, увеличивает денежные потоки клиента, как бы клиентскую базу, акции тоже растут.
4: Угу.
5: То есть, когда мы вкладываем в акции, мы должны покупать те акции,
4: которые растут,
5: которые имеют большую перспективу роста в будущем.
4: Вот давай на примере Apple возьмем.
5: Давай
4: вот
5: на примере
4: как
5: Apple.
4: Как они росли вот за какой-то промежуток времени?
5: Последние 15 лет средняя доходность акций Apple составляет 25% годовых в долларах.
4: То есть ты покупаешь за сколько акций стоит вот Apple?
5: Сейчас они стоят где-то $230.
4: 230 долларов одна акция?
5: Одна акция 230
4: долларов. Давай, все, вот я купил за $230 одну акцию. Mm-hmm. И вот сколько у меня прирастет в год примерно?
5: Там нету гарантии.

0: 2010 года, с 1 марта, то прирост 2236%. Это X23.
1: X23.
0: Да.
1: То есть ты вложил... В долларах. $100, и у тебя все, оно превратилось в 230 долларов. 2300 долларов.
0: Да, 2300 долларов.
1: Окей.
0: Получается, за 15 лет.
1: И получается, смотри, ты вот туда деньги вложил, а ты можешь их вытащить в любой момент?
0: Ты их можешь вытащить в любой момент, когда рынок работает. Это будние дни в рабочее время.
1: А, ну, то есть, по сути, да, там всегда да. можно. И ты как можешь вывести? Ты можешь продать там сразу?
0: Ты можешь их продать, это превращается сразу в деньги, да. Потом делаешь запрос на вывод.
1: А, окей.
0: Запрос на вывод на твою карточку. И если ты хочешь срочный вывод, там 3 часа уходит на это, платишь комиссию. Если не срочный вывод, то там ждешь 3 дня.
1: И налог за это платишь?
0: Налог ты платишь через год. То есть отложить, если ты прибыль получил в 25-м году, то налог ты платишь в 26-м году. Но если ты купил эти акции Apple на казахстанском рынке, то налог ты не платишь.
1: Опа.
0: Государство Казахстана как поддерживает...
1: Но блогеры платят. Прикинь, такое.
0: Ну, смотри, любой доход налогооблагаем.
1: Ну да.
0: Но есть налоговые льготы, и льготы вводятся государством
1: тогда. Что такое льготы?
0: Льготы — это когда послабление. Типа... Для всех условия такие, но для тебя вот такие поменьше, да, типа для тебя поблажки. И поблажки или льготы налоговые вводятся государством тогда, когда государство хочет, чтобы эта сфера в стране развивалась. Помнишь, во время ковида был мораторий на проверку, плюс еще некоторые сферы вообще налоги убрали, чтобы не зачахла эта сфера, а выкарабкалась из кризиса. Так вот, Казахстан до 66 года убрал налоги с прибыли на казахстанском рынке с инвестицией, ну, с акцией,
1: казахстанский облигации. Рынок, что, в инвестиции казахские проекты, казахстанские?
0: Не-не-не, все, что торгуется на казахстанском фондовом рынке.
1: Только это же весь мир торгует.
0: Не-не, не весь мир, весь. Это где-то 50 зарубежных наименований.
1: Там Apple есть?
0: Есть.
1: Ну, все, спокойно.
0: Ну, самые популярные, там да, Netflix да, да, есть, там Nvidia окей, есть, окей. Там Tesla есть, все, что интересно, окей, все, что Coca-Cola есть.
1: И как эти акции теперь покупать-то?
0: Опять-таки... У тебя есть банковское приложение, чтобы начать пользоваться деньгами. И у тебя есть брокерское приложение, чтобы начать пользоваться активами.
1: Да.
0: Но даже если мы зайдем в любое банковское приложение, например, Русан.
1: Да.
0: Русан — это один из моих банков, куда я зарплату получаю.
1: Угу.
0: Здесь на главной странице инвестиций. Вот.
1: Просто,
0: то есть
1: да?
0: Тебе даже не надо скачивать никакое другое приложение. Вот, вот мой публичный портфель, вот Русани. Вот у меня есть... Вот
1: там, наверное, вообще все просто. Тыкаешь и все, да?
0: Вот у меня AMD есть, Amazon, Kigok, Nvidia, да, БЦК банк казахстанский наш. Конечно же, Каспий и так далее. То есть инвестиции уже находятся в наших телефонах, в тех же приложениях, которыми мы пользуемся. И они на главной странице. Вот заходим на Халк. Главная страница Халка. Вот он, инвест, видите?
1: Давай,
0: вот.
1: Короче, вообще вот супер по-тупому. Вот. У тебя сколько же в самом банке было-стало?
0: А...
1: Ты уже сколько там деньги? Ты же, у тебя публичный какой-то есть депозит, да, там?
0: Для у меня примера? Есть публичный портфель, куда я вкладываю по 50-70 тысяч тенге ежемесячно.
1: Так.
0: А, получается, почти прошло 3 года. Дай-ка я посчитаю сразу. Первый год я вкладывал, получается, по 50 тысяч ежемесячно, второй год 60 тысяч ежемесячно, третий год 70 тысяч ежемесячно. Умножаем это на 12, я вложил в общем, получается, 2 миллиона 160. На текущий момент у меня Жусане 3 миллиона 400.
1: Это за сколько?
0: Ну, получается, почти за 3 года.
1: За 3 года. Ну, неплохо.
0: Ну, это еще при том, что рынок сейчас, ну, подупал, да, так скажем. То есть средняя моя доходность публичного портфеля, я в Инстаграме его веду открыто, каждый месяц показываю, куда вкладываю, как вкладываю, и средняя доходность не опускалась ниже 30% годовых. Она держится в районе 30-40%.
1: А депозит?
0: Ну, на текущий момент 14% приносит
1: депозит. То есть в два раза эффективнее, чем депозит?
0: Минимум в два раза.
1: И еще, если смотреть с религиозной стороны, это вообще супер. Ну, то есть, типа...
0: Ну, например, в казахстанские акции, в казахстанские банки нельзя вкладывать мусульманам, потому
1: да.
0: что заработок на процентах, на риба да. идет. Но есть акции, которые занимаются дозволенным видом деятельности. Ну, типа, Apple дозволен, и да. в него можно мусульманам инвестировать. Там свои заморочки, но, в принципе, структура все то же самое. Все.

0: Очень просто. Если у тебя в месяц получается 10 тысяч тенге всего лишь выделять,
1: да.
0: ты можешь на 10 тысяч тенге покупать и акции, и золото, и облигации, и фонды. Ты можешь начать инвестировать, формировать капитал.
1: Что такое фонды?
0: Фонды – это набор из акций.
1: Угу.
0: Например, что такое овощ?
1: Угу.
0: Это помидорки, там, огурцы да. и так далее, условно. А что такое салат?
1: Это набор овощей.
0: Это набор овощей или фруктов, или да. еще что-то. Так фонд – это набор ценных бумаг.
1: Ага.
0: Набор акций
1: То есть
0: или
1: фонд
0: набор
1: это
0: облигаций.
1: Уже, грубо говоря, за тебя выбрали подборку?
0: Да.
1: То есть это такой, видишь, в Apple Music плейлист.
0: Да-да-да.
1: Топ 100, там…
0: Плейлист рока, плейлист
1: да,
0: там
1: да,
0: поп.
1: Да-да-да. И вот ты вот туда можешь закинуть, типа, за тебя готовое решение сделали.
0: Да, естественно.
1: Знаменитые фонды есть, да?
0: Какие-то? Знаменитые фонды есть. Это NASDAQ,
1: да.
0: это S&P 500, это Dow Jones. S&P 500 – самый популярный индекс, состоящий из 500 самых крупных американских компаний.
1: А вот то, что Уоррен Баффет, там вот это все, у него тоже есть свой фонд, да?
0: Вот Уоррен Баффет эти деньги вкладывает через свой банк, Berkshire Hathaway. Но он также вкладывает и в фонды, и в отдельные акции тоже. Да.
1: Все, понял.
0: И его совет такой, если ты не эксперт в инвестициях, и это не твоя профессия, просто вкладывай в S&P 500, тупо. То есть, грубо говоря, чтобы водить машину, тебе не обязательно быть профессиональным гонщиком или механиком.
1: Да.
0: Чтобы уметь дома готовить еду, тебе не обязательно быть профессиональным поваром. Если инвестировать, тебе не обязательно быть профессиональным финансистом.
1: Знаешь, я вот понял, в чем проблема. Я вот сегодня, ты мне когда начал простые вещи говорить, простым языком, я понял, что у меня на самом деле эта сфера вызывала страх, я туда не хотел смотреть, просто из-за того, что я не понимал что-то там, какое-то одно слово, какой-то один термин. И я думаю, что сегодня у зрителей тоже вот это расплелось благодаря тебе в целом.
0: Я понимаю, что термины действительно вызывают конфуз. Как так же, как и в автомобильном...
1: Да-да-да, да в любой сфере типа есть термины,
0: да,
1: которые
0: конечно,
1: ты такой,
0: да.
1: ой, я, это не моя тема. А там надо просто слова понять и все.
0: Самое главное в том, что как только ты определил свою цель, например, мы же не закончили с целями, помнишь, вот пенсия, пассивный доход, обеспечить будущее своим детям, да, например. Если ты уже выбрал для себя цель, тебе достаточно под эту цель выбрать там 3-4-5 ценных бумаг и все. Тебе больше уже никогда выбора не надо будет совершать. Ты просто будешь вкладывать в эти ценные бумаги.
1: То есть и тут тоже самая привычка. То есть ты этот процент, который ты вначале накапливал в депозит, в безопасность на 6 месяцев, когда ты эти 6 месяцев преодолел, ты потом этот же процент по привычке теперь вкладываешь просто в акции.
0: Да, не обязательно даже преодолевать эти 6 месяцев, ты можешь параллельно их запустить.
1: Ну, если вот прям по порядку идти, как вот, знаешь, этот
0: эволюционировать,
1: да, по правильному, то по сути же можно так сделать.
0: Можно.
1: Все, итого, давай так резюмируем. Вот первый этап, ну, ты зарабатываешь, понятно. Второй этап, ты начинаешь уже потихоньку откладывать на такую безопасность, на подушку, да, где ты там закидываешь на депозит, допустим, себе там 15% от своего заработка, как сказал Альбек, это супербезопасно, в вашей жизни ничего не поменяется. И при этом ты накопишь себе на 6 месяцев вообще жизни без работы, и это есть безопасность. И теперь по привычке ты теперь эти следующие 15% можешь закидывать уже на акции, которые постепенно, степ-бай-степ, будут приносить тебе уже какую-то сумму, которая тебе останется на твою, так скажем, беззаботную пенсию, где ты не будешь грузом для
0: не
1: своей...
0: Не обязательно пенсию, но как один из вариантов.
1: Не, ну давай, мы берем такой консервативную историю, стандартного человека, где там нету амбиций. Там...
0: Я хочу сказать, что я пенсионер.
1: Сейчас?
0: Сейчас, да. Мне 33 года стукнуло вчера.
1: Да. Я пенсионер. Вчера?
0: Да, вчера, да.
1: Поздравляю.
0: Спасибо.
1: И уже пенсионер.
0: Я пенсионер. Что значит пенсионер? Это когда пассивный доход, который мне приходит без моего участия, покрывает все мои базовые расходы. То есть, по сути, мне не обязательно работать. По сути, я свободный, да.
1: А как?
0: Я опять-таки могу через свой телефон показать, как эти выплаты приходят, да. Окей, если я хочу пассивный доход, я выбираю инструменты, которые пассивный доход выплачивают. Это облигации, это займы, это дивиденды, дивидендные истории и, например, депозиты.
1: Так, давай каждый пункт отдельно.
0: Все, что я назвал... За то, что ты этим владеешь, тебе выплачиваются проценты или определенная сумма. Например, депозит это не твои деньги, это деньги банка. Ты их дал в долг. Да. Ты владеешь долгом. Да, депозит означает то, что ты владеешь долгом. И за этот долг банк тебе платит проценты. Угу, за то, что он этими деньгами пользуется.
1: Окей.
0: Облигация — это то же самое, но ты не банку даешь, а бизнесу.
1: И государству.
0: И государству.
1: Да.
0: Там тоже свои фиксированные проценты, там тоже свои сроки и так далее. Дивиденды. Например, если я купил акции Халыкбанка, они за 2024 год выплатили, по-моему, 25 тенге плюс 9, 30 с чем-то тенге на каждую акцию. Типа 30 с чем-то тенге, мелочь. Но акции на тот момент стоили типа 180 тенге. То есть они дали доходность в районе там 20-21% годовых. То есть акции Халыкбанка дали большую доходность, чем депозиты Халыкбанка за тот же самый год. Понимаешь,
1: okay,
0: да?
1: Окей.
0: Ну и недвижка, которая может за аренду тебе выплачивать. То есть это все виды пассивного дохода, где твоего участия в принципе не нужно или минимум. Но если ты покупаешь золото, там пассивного дохода нету.
1: Зафиксировал.
0: Почему? Потому что золото — это не бизнес, да. Он не увеличивается, он не умножается.
1: Он просто стабильно стоит.
0: Он просто стабильно
1: может есть. Расти, может.
0: Да. Окей. Особенно в кризисы растет.
1: Окей, окей.
0: Но он не дает тебе проценты за что-то там. То есть есть инструменты пассивного дохода, есть инструменты сбережений, есть инструменты прироста капитала. Например, акции Tesla не платят ни дивидендов, ни процентов, но зато они дают доходность где-то 30-40% годовых в среднем.
1: И ты раз в год выводишь деньги?
0: Не обязательно раз в год. Ты можешь ими владеть хоть сколько угодно времени. Например, вот Coca-Cola. Она существует уже более 100 лет. И их акции существуют более 100 лет. И весь этот период они выплачивают дивиденды до сих пор. Почему? Потому что мы все пьем Coca-Cola.
1: Да.
0: Компания зарабатывает деньги. Куда эти деньги компания направляет? Вот ты, как владелец бизнеса, ты заплатил налоги, заплатил сотрудникам, заплатил за рекламу, коммуналку и так далее. И деньги остались. Куда эти деньги деваются?
1: Ну и на меня.
0: Владельцу.
1: Да, да.
0: Или владельцам. А так как акция означает, что ты владеешь компанией, долей компании, значит, тебе доля от этих прибылей достается. Mm-hmm. Это называется дивиденды.
1: Mm-hmm.
0: Не слишком сложно?
1: Не, нормально. Ну, смотри, вот этот этап, он, короче, уже такой про, level про. Это как четвертый этап, да, можно сказать?
0: Я бы сказал, что это просто базовые понимания. Такие, я бы сказал, многие об этом знают.
1: Как правильно этому научиться? Как это вот, ну, допустим, вот все равно недостаточно вот так сейчас раз это все обсудить. Да, принцип понятен, но нужно как бы немножко воткнуться в это все.
0: Хорошо. Как правильно сказать? Мы самая крупная школа финансовой грамотности и инвестиций в Казахстане. И мы занимаемся тем, что популяризируем это, рассказываем, показываем, как это делается, показываем лицензированные платформы, да, как все легально это делать, где платятся налоги, как не попасться на мошенников и так далее. И ты правильно сказал, что это все не уместить в один подкаст или да. в один ролик. Поэтому мы проводим онлайн-уроки, эфиры, вебинары, мастер-классы.
1: Уже с детализированным объяснением.
0: Ну, мы делаем тематические.
1: Так.
0: Да,
1: допустим.
0: Иногда мы делаем эфиры на мусульманские финансы. Mm-hmm. Иногда делаем эфир «Формула пассивного дохода». Mm-hmm. Да, то есть как по конкретным шагам достичь пассивного дохода, условно, на примере 200 тысяч тенге ежемесячно. Mm-hmm. То есть какая у тебя должна быть сумма, сколько ты должен вкладывать, куда ты должен вкладывать, какие инструменты должен вкладывать, например. Или, например, у меня есть двое детей, и я вкладываю на их будущее. У меня есть портфели, я готовлю им безбедное будущее уже сейчас. То есть и они растут, и их деньги растут. У меня вот сын, все декретные деньги, все государственные вот эти вот госпомощь,
1: да, да, да, да.
0: Я все направляю на брокерский счет.
1: А-а-а,
0: и у меня у сына, ему даже месяца нету сейчас, он уже имеет капитал, который уже растет, и растет вместе с ним. Например, вот моя дочка, я вкладываю по 50 тысяч тенге ежемесячно, всего лишь, с момента ее рождения. На текущий момент у нее капитал более 9 миллионов тенге.
1: Ей сейчас сколько?
0: Почти 6 лет.
1: Почти 6 лет. А к 18 сколько у нее будет?
0: 420 миллионов.
1: 420 миллионов тенге?
0: Да, мы с тобой делали рилс.
1: Не, ну я
0: так
1: понял,
0: же, так же реагировал
1: типа,
0: на это.
1: Ну,
0: да.
1: это же реально.
0: Да.
1: Окей. Спасибо. Да? Тебе спасибо.
0: Классно.
1: Я все. Люблю свои подкасты за то, что я тут сам расту офигенно. Все, увидимся в следующем выпуске.
0: Жақсы, рахмет.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Схабова. Здравствуйте. Авиакомпания «Белавия» возобновила прямые рейсы между Махачкалой и Минском. Пока полеты будут выполняться один раз в неделю, по субботам. А со 2 июня будут добавлены рейсы по вторникам. Конфликт на Украине движется к завершению. Президент Владимир Путин отметил, что Россия стремится к тому, чтобы в рамках ситуации Украине в будущем никто не угрожал. После слов президента оценка шанса на прекращение огня между Россией и Украиной в течение июня и до конца этого года повысилась до 100% на популярной платформе для прогнозов Polymarket. Еще недавно она не превышала 5%. России в отношениях с Арменией важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД России ранее заявили, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского в Армении с угрозами в адрес России не соответствует партнерскому духу российско-армянских отношений. Минфин России перестал публиковать отчет об исполнении бюджета, выяснили СМИ. Данные на 1 апреля до сих пор не опубликованы. Аналогичная ситуация отмечается и в регионах. В ряде субъектов оперативные ежемесячные отчеты не публикуются с начала текущего года. Российским ученым посоветовали консультироваться с Федеральной службой безопасности перед проведением исследований. Глава Совета по правам человека заявил, что при опасениях из-за возможных репрессий научному сообществу стоит обращаться в спецслужбы и прокуратуру и не стесняться таких консультаций. Самыми востребованными профессиями в России стали позиции в ритейле, промышленности и строительстве, сообщили аналитики. В лидерах продавцы-консультанты, кассиры, слесари, электрики и рабочие строительных специальностей. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
7: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад.
8: На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу, а через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нутюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нутюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день выходят новости. Искусственный интеллект умеет это, искусственный интеллект умеет то. И кажется, что завтра скажешь нейросетке: автоматизируй мой бизнес, сам пойдешь пить кофе, и при этом бизнес автоматизируется. Я работаю с 1С искусственным интеллектом каждый день и вижу, что реально помогает в работе, а что пока является просто маркетинговыми обещаниями. И поверьте, разница между этим огромная. Какие 4 вещи реально уже работают, их можно применять. И первое, что уже реально работает, это расшифровка созвонов. Достаточно большое количество сейчас современная компания делает созвонов внутри с клиентами, с партнерами, с подрядчиками. Например, мы у себя используем Яндекс.Телемост. Там уже встроена такая функция с ИИ, которая расшифровывает по результатам созвона видеоконференцию. Во-первых, текст ее можно скачать, то, что говорил. И во-вторых, оно подводит краткие резюме по тем договоренностям, которые были достигнуты на встрече. То есть кто кому что обещал, в какие сроки, кто взял на себя какие задачи. Ты можешь это получить через несколько минут после того, как созвон закончился, уже в таком сжатом виде. Кроме того, если кто-то забыл, что давал какие-то обещания, всегда можно отмотать на конкретный момент, эту информацию поднять, потому что запись встречи тоже сохраняется. Это очень удобно, экономит просто кучу времени. Я рекомендую всем, естественно, все это использовать, потому что это очень удобно. А сейчас давайте расскажу о том, какие фишки нейросетей реально можно применять уже в 1С прямо сейчас. У фирмы 1С есть своя нейросеть, называется 1С-напарник. Они вообще под брендом 1С-напарник объединили на самом деле кучу сервисов. Начиная со своих консультантов по бухгалтерскому учету, это 1С-напарник, помощник для бухгалтеров, заканчивая 1С-напарником для программистов. Сейчас, если ты хочешь напрограммировать какой-то запрос, например, сделать такого-то регистра накопления продажи взять за последние 2 месяца, то ты можешь написать просто промпт прямо в коде, и нейросеть тебе отдаст готовый кусок кода с запросом и с результатами, которые уже обработались. При этом, если раньше тебе нужно было открыть конструктор запросов, найти этот регистр, выбрать нужные поля из него, потом проверить вообще, что там выбирается, наложить нужные фильтры, что это всего лишь за 2 месяца тебе нужно. Это занимало какое-то время отладить такой код, запустить, проверить, что он работает. То сейчас, используя 1С-напарник, такой код можно написать буквально за 5 минут. Но здесь важно еще отметить следующую вещь, что все эти новые технологии, они используются и применимы с новой версией конфигуратора фирмы 1С, с системой 1С EDT. EDT — это такая среда разработки. Если раньше код для 1С писался в 1С-конфигураторе, то сейчас, чтобы использовать вот эти все нейросети от фирмы 1С, нужно использовать, соответственно, конфигуратор, который называется 1С EDT. Но, к сожалению, пока что, на мой взгляд, где-то только 5-10% рынка работают на системе 1С EDT. Многие до сих пор, особенно в небольших проектах, используют старый добрый конфигуратор, где 1С-напарника, к сожалению, нет. И фирма 1С заявила, что она не будет там развивать, туда его встраивать. Поэтому переходите на 1С EDT. За этим будущее. Следующая вещь, где можно использовать искусственный интеллект, это написание комментариев к программному коду. Дело в том, что программист обычно не любит писать комментарии, в лучшем случае их окажется в файле с проектом, но небольшое количество. И разобраться потом другому программисту, который этот код будет или поддерживать, или дальше развивать, порой какое-то время это занимает. Теперь представьте, если все ключевые моменты в исходном коде, они будут описаны и прокомментированы. Я помню такой случай, когда я только стал программистом 1С, написал свою первую коммерческую разработку. И я помню, когда я там очень много написал комментариев. Приблизительно у меня было 50% кода программного и 50% комментариев к нему. И мой руководитель, который принимал эту задачу, он сказал: код сократить, прокомментировать только основные моменты. Нельзя писать типа 50% кода, 50% комментариев. Это too much. То сейчас можно прогнать свой код через нейросеть, и она оставит в ключевых местах самостоятельно комментарии необходимые. И следующий разработчик, который этот код будет поддерживать, достаточно легко и просто будет разобраться, собственно, а что вы делаете в этой части кода, в этой и в этой части кода. То есть то место, где раньше программист тратил 4, 5, 6 часов на разработку, используя нейросети, он может решить эти же задачи за меньшее количество времени. Например, за 2-3 часа. А значит, для бизнеса такое решение будет стоить дешевле. Следующая вещь, где используется искусственный интеллект, тоже касается программирования на 1С, это ревью кода и написание пользовательской документации. Программисты не любят писать пользовательскую документацию, и не каждый заказчик готов платить за пользовательскую документацию. Поэтому во многих проектах таким большим пробелом является хорошая пользовательская документация. Ну или вообще наличие поиска документации. Так вот, с помощью ИИ, решая те задачи, которые ставят перед программистом бизнес, есть возможность писать достаточно классную документацию. Буквально сделал несколько промптов, немного дополнил, вставил скриншоты, и у тебя уже есть целый руководство, как пользоваться тем или иным куском той или иной подсистемы, которую ты разработал как программист. Кроме того, во многих проектах используется так называемый ревью кода. Это то, когда один программист, например, писал 8 часов код, а потом 1,5-2 часа другой программист этот код анализировал и указал, а где вообще узкие места, где стоит переписать, где стоит написать немножко по-другому. Это дает возможность обоим программистам прокачиваться, дает возможность обоим программистам писать более качественный код. Так вот, сейчас можно на ревью вместо второго программиста подключить ИИ, отдать код, который ты написал, и получить хороший фидбэк по тем местам, которые можно у тебя в коде улучшить. И это делает уже искусственный интеллект, а не человек. А значит, это стоит дешевле, чем использование человека. Переходим к тем вещам, которые пока что еще не существуют, но вполне возможно в скором будущем и они появятся и станут реальностью. Что еще пока не работает? Во-первых, пока что нет ИИ сотрудников. Да, много различных помощников, помощник программиста, помощник бухгалтера. Но ИИ сотрудник, когда ты вместо логиста садишь, нанимаешь ИИ логиста, и он вместо тебя планирует на завтра все заказы на доставку, или вместо программиста ты нанимаешь ИИ программиста, и он пишет там код полностью за тебя, и сам потом его имплементирует, запускает. Пока что виртуальных сотрудников нет, хотя попытки их создать активно идут. Приведу в пример стартап Neva.ai Дэвида Яна. Это тот, который придумал Abby FineReader в свое время. Он сейчас в Кремниевой долине делает свой новый проект, который позволяет по телефонному звонку записаться в ресторан. То есть по факту человек звонит в ресторан, думает, что общается с администратором, причем там эмулируется во время звонка вообще просто фон, как будто реально администратор прямо в ресторане взял трубку, там шум, значит, толпы, которая сидит в ресторане, делает запись на нужное время, на нужную дату, и при этом сразу же бронирует в системе необходимые столики, при этом может поинтересоваться вообще, а у вас аллергия есть на какие-то продукты или нет, и вообще ведет себя максимально как человек. Большинство посетителей ресторанов не могут просто отличить и сотрудника, и администратора от реально настоящего человека. Я знаю то, что у них уже достигнута точность распознавания того, что говорит человек, и точность вообще работы на 95%, но они ее стараются довести 98-99%. И тогда можно точно говорить о том, что вот теперь это и администратор, который для ресторанов, который стоит не $5000 зарплаты в месяц, как нужно было бы платить ресторану за обычного человека, а такого и сотрудника можно, например, за $1500 нанять себе на 30 дней, при этом он будет работать круглосуточно и днем, и утром, и вечером 24/7. Вторая вещь, которой пока что еще нет, искусственный интеллект не внедрит вам 1С. То есть нельзя написать запрос такой: хочу внедрить 1С, у меня торговая компания, внедри мне. Так или иначе, автоматизация — это люди, это система, это организация бизнес-процессов. Так или иначе, здесь без человека пока что никуда. И может на отдельных этапах помочь в автоматизации, например, написать код программный или помочь подготовить документацию, но запросы, какая документация, на какой участок, с каким бизнес-процессом должна быть, все равно так или иначе к ИИ генерит человек и проверяет то, что сделала нейросеть, тоже человек. Но третья вещь, которой пока что еще нет, но я думаю, рано или поздно она случится, это голосовое создание системы автоматизации под нужды бизнеса. Представим недалекое будущее, когда вы, как предприниматель, заходите в сервис и говорите: слушайте, у меня торговая компания, мне нужно автоматизировать бизнес, мне нужны продажи. И у вас в системе появляется приход товара, остатки по товарам, карточка товаров и возможность, соответственно, сделать отгрузку товара. Вы идете дальше и говорите о том, что вам нужна CRM-система, и у вас прямо внутри системы автоматизации появляется блок работы с клиентами, воронка продаж, сделки. Таким образом, система генерируется искусственным интеллектом под реально ваши потребности. Вы не пишете ни строчки кода, вам не нужен программист 1С. Вы общаетесь с искусственным интеллектом, и система адаптируется под вас, под ваши потребности. У вас на следующий день отдел продаж начинает с этим работать, склад начинает работать с этим функционалом. Через какое-то время вы понимаете, что неплохо было бы добавить в систему такие-то поля или такие-то справочники. Вы также это формулируете на естественном языке. Говорите, что нужно теперь учитывать еще и такие-то виды товаров или что-то еще. И это появляется в системе. То есть таким образом ты голосом конструируешь систему. Не нужно объяснять программисту свои бизнес-процессы. Не нужно проверять, что там программист сделал. По факту ты общаешься с искусственным интеллектом, и система, соответственно, подстраивается под тебя.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
12: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната
16: всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса кикуни сок для меня.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
20: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Личный коуч.
1: Система успеха. Франчайзинг бизнес-процессов.
2: Однажды никому неизвестный продавец машин для приготовления молочных коктейлей зашел в неприметную закусочную в калифорнийском городке Сан-Бернардино, чтобы предложить владельцам заведения свой товар. В забегаловке он оказался поражен несколькими вещами: вкусом гамбургеров, а также системой готовки и обслуживания. Владельцы забегаловки готовили свои бургеры удивительно быстро, каждый раз одинаково, из одних и тех же ингредиентов, за одинаковое время. Они создали настоящую машину, четко отлаженный механизм. Продавца молочных коктейлей звали Рэй Крок, а основателями бургерной были Ричард и Моррис Макдоналды. Крок, пораженный организованностью бизнеса Макдоналдов, убедил братьев заключить с ним договор франчайзинга для открытия сети закусочных. 12 лет спустя он выкупил у братьев лицензию на Макдональдс. Но предпринимательский гений Крока заключался не в создании франшизы из имени Макдоналдов. Система франчайзинга к тому времени существовала уже более сотни лет. Ее применяли и General Motors, и Coca-Cola, и многие другие. Но франчайзинг в то время работал как продажа разрешений на использование торгового имени. Рэй Крок же придумал нечто совершенно новое — франчайзинг бизнес-формата и процессов. Крок не просто давал новым закусочным возможность работать под вывеской «Макдональдс». Он создал единую систему ведения бизнеса, которая одинаково успешно работала в каждом ресторане «Макдональдс» в любом уголке мира. Крок занимался бизнес-инжинирингом задолго до того, как этот термин и сам процесс вошли в широкую практику. Он смог создать на основе дела братьев Макдоналдов легко воспроизводимую и надежную бизнес-систему.
1: Революция готовых решений.
2: Крок хотел создать такой бизнес, который бы минимально зависел от людей и него самого. Франчайзи «Макдональдс», покупатели придуманного Кроком бизнес-формата, не имели почти никакой свободы действий. Всем им приходилось оканчивать университет гамбургероведения, в котором учили не только тому, как правильно класть котлеты на булочки, но и тому, как вообще работает бизнес «Макдональдс». Франчайзинг, придуманный Кроком, был предвестником революции готовых решений, повсеместного сдвига в сторону упорядочивания и предсказуемости предпринимательского дела. Сейчас в мире существует около 30 тысяч ресторанов «Макдональдс». И каждый из них работает настолько эффективно, насколько многим владельцам самобытных ресторанов и не снилось. Конечно, чтобы добиться успеха, не обязательно оканчивать университет гамбургероведения и открывать ресторан под брендом «Макдональдс». Не обязательно, в принципе, покупать право на пользование чьим-либо бизнес-форматом. Но важно усвоить пример Рэя Крока. Успешно то предприятие, которое разрабатывает независимую от человеческого фактора систему управления. Бесперебойную, легко воспроизводимую и предсказуемую машину удовлетворения потребностей публики. Не обязательно быть франчайзи, но на этапе создания своего дела очень полезно представить, что вы сами франчайзер, и ваш бизнес в будущем будут копировать другие предприятия.
1: Правила эффективной системы.
2: На основе примера Крока Майкл Гербер формулирует несколько правил, которые пригодятся на этапе продумывания системы, не зависящей от человеческого фактора.
1: Бизнес-модель должна приносить ценность.
2: В первую очередь клиентам, но также сотрудникам, поставщикам, кредиторам. Ценность – нечто, отвечающее потребностям публики и добавляющее бизнесу вес в глазах людей. Справедливая цена товаров и услуг, внимательность к мелочам и так далее.
1: Бизнес-модель должны реализовывать простые люди.
2: Дорогие и высококвалифицированные кадры увеличивают себестоимость продукта. Кроме того, неординарные личности – источник нестабильности. Предприятие становится слишком зависимым от таких сотрудников, их настроения, душевных порывов и желания работать. Поэтому достаточно иметь внутренние инструменты обучения тем навыкам, которые требуются на каждом участке работы, и привлекать к их освоению простых людей с улицы, готовых учиться и работать.
1: Бизнес-модель – источник стабильности и порядка для клиентов.
2: В наш век постоянных изменений потребители часто ищут предсказуемость и спокойствие. Упорядоченный и организованный бизнес – дает покупателям уверенность в том, что вы знаете свое дело, и к вам можно будет и впредь обращаться.
1: Правила и ход работы должны быть задокументированы.
2: Основатели бизнеса обязаны создать четкие инструкции для сотрудников, чтобы люди знали, как выполнять свои задачи максимально эффективным способом. Кроме того, документация и стандартизация позволят отслеживать качество работы.
1: Программа развития. Схема процессов.
2: Итак, хороший бизнес — это система, в которой каждый винтик на своем месте. Синергия работы простых деталей создает то сложное устройство, которое приносит потребителям радость, а собственникам — прибыль. Структура предприятия — это скелет и мускулы успеха. Его основу, как мы уже поняли, составляют процессы и функции, а не люди. Составьте организационную схему вашей компании, где будет прописана каждая должность, которая нужна для функционирования бизнеса, от уборщицы до генерального директора. Добавьте к фигурам в схеме краткие описания, где перечислены конкретные обязанности персонала. Если вы руководите небольшой компанией, где вам и вашим людям приходится совмещать по несколько должностей, то эта схема будет особенно полезна. Она покажет, какие шестеренки этого механизма за что отвечают. Сделайте такую схему, даже если ваша компания — это вы в одном лице. Когда вы печете пироги, вы должны быть пекарем, а не генеральным директором с функциями пекаря. Когда вы занимаетесь рекламой пирогов, вы директор по маркетингу, а не учредитель предприятия с задачами рекламщика. Заключите с самим собой трудовой договор. Пропишите конкретно, чем вы собираетесь заниматься на той или иной совмещаемой должности. И каковы ваши задачи и профессиональные стандарты. То же касается и любых других работников-совместителей, кем бы они изначально ни были. Задача в том, чтобы абстрагироваться от личностей и выявить функции, которые требуются системе. Должностные инструкции четко прописывают каждый аспект работы и предлагают наиболее эффективные методы решения задач. Приступать к расширению штата и поиску персонала можно лишь тогда, когда они готовы. Нарисовав схему своего предприятия, создав правила игры, вы создадите порядок в мире хаоса.
1: Стратегическая цель.
2: Мы уже сказали, что бизнес должен отвечать запросам потребителей и рынка. Но все же любое предприятие — отражение идеи и жизненных задач своего создателя. Открывая и развивая бизнес, нам предстоит подумать о собственном будущем и о том, чего мы от него хотим. Какой я хочу жизни? Как должен выглядеть мой день? Какие отношения связывают меня с другими людьми? Друзьями, близкими, бизнес-партнерами, клиентами? Чем я хотел бы заниматься через 2 года, 5, 10 лет? Что я хочу сказать и оставить обществу? Что я хотел бы делать, когда уйду на отдых? Сделайте так, чтобы ваше дело помогло вам прожить эту жизнь в свободе, счастье и достатке. Подумайте и четко сформулируйте, как бизнес может помочь вам достичь ваших жизненных целей. Какие бизнес-задачи нужно для этого реализовать? Это и будет стратегической целью, планом действий, развернутым во времени.
1: Три компонента развития.
2: Майкл Гербер выделяет три компонента, которые необходимы для того, чтобы бизнес развивался.
1: Инновации.
2: Главный вопрос для предпринимателя и его сотрудников – есть ли способ сделать это лучше? Этот вопрос нужно задавать себе постоянно, чтобы процесс инноваций был непрерывным. Здесь во главе угла также должны быть интересы и потребности клиентов. Инновация – результат анализа их потребительского профиля. Но важны и интересы компании. Если инновация не упрощает жизнь сотрудников и затрудняет бизнес-процессы, это бесполезная инновация.
1: Количественная оценка.
2: Без нее невозможно разобраться в том, что происходит в бизнесе. Числовые показатели – пульс, за которым должен следить предприниматель. Они же дают возможность оценить эффект инноваций.
1: Порядок.
2: Если сотрудники совершают одни и те же действия каждый раз по-разному, возникает губительный для бизнес-процессов хаос. Без порядка невозможно никакое планирование. Наша задача – превратить предприятие в образец для тысяч других.
1: За гранью мифа.
2: Почему вообще люди решают заняться бизнесом? Потому что у них есть передовые идеи, которые стоят того, чтобы ими поделиться с миром. Потому что хотят испытать себя. Ищут свободу и порядок. Хотят лучше контролировать свою жизнь. Мечтают, чтобы работа им нравилась и отвечала состоянию души. Все эти ответы верны. И все они в определенном смысле составляют предпринимательский миф. Люди стремятся достичь таких отношений с миром, которые им не может дать работа по найму. Обрести контроль, структуру и свободу. И все это по личному усмотрению. Но, как мы выяснили, часто начинающие предприниматели погружаются в хаос и не строят порядок. Они пытаются менять мир раньше, чем сами пройдут через изменения, которые для этого необходимы. Поэтому первое, что нужно сделать начинающему бизнесмену, взглянуть на свое предприятие через призму P-мифа. Понять, каковы ваш бизнес и вы сами сегодня. И какими должны стать, чтобы выжить и принести ценность людям. Расстояние между этими точками – путь, который предстоит пройти.

0: Сергей Алексеевич Елистратов, лейтенант Советской армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 24 декабря 1923 года в селе Большая Владимировка. Получил среднее образование. В декабре 42-го Елистратов был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. К октябрю 43-го сержант Елистратов командовал отделением разведки 20-й отдельной разведроты 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 15 октября 43-го Елистратов с разведывательной группой переправился через Днепр в районе поселка Радуль Репкинского района Черниговской области и в боях на его западном берегу отразил три немецкие контратаки, уничтожил вражеский дзот, захватил важного пленного и сумел добыть важные данные о немецкой обороне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержант Сергей Елистратов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1945-м Елистратов окончил Ленинградское артиллерийское училище. Скоропостижно скончался 14 сентября 1947 года. Похоронен в Буйнакске.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас какие у вас доли остались в бизнесе у основателей?
2: Можно сказать, что там, сегодня у нас с партнером там, основная доля.
1: Вы до сих пор основные акционеры?

0: говорил, ребята, вы как бы этот себе делаете путь в никуда, вы как бы останетесь ни с чем. Но мы подписались, взяли на себя риск, понимали, что, ну, верили, и все это в итоге, в итоге все реализовали.
1: Это вот ты когда сейчас смотришь на свою миссию, все инструменты, что дает тебе вот ощущение, то, что ты любишь то, что ты делаешь?
0: Мне нравится вот такое понятие, не так давно его для себя раскрыл, полноценная жизнь. Это когда много ценностей. То есть когда нет такого, что я работаю только для того, чтобы достигнуть там миллиарда. Или там у меня есть семья, я вот воспитываю детей, и это единственный мой смысл. Угу. Нет. А полноценная жизнь, там у меня есть семья, это моя первая ценность, и она для меня супер важна, и там я от нее кайфую просто фантастически, да, я думаю, что ты меня понимаешь.
1: Да.
0: Там нет ничего сильнее, чем когда там дочь тебя обнимает и говорит там, папа, я тебя люблю. Ну, вот, вот эти вещи, они прям, ты их чувствуешь и запоминаешь надолго. Ценность польза компании, да, когда ты там делаешь результат, тоже IPO, да, это эмоционально огромная победа, радость внутренняя. Ценность команды, когда ты получаешь, видишь, как команда растет, там в офисе идешь, получаешь какие-то фидбэки, типа, классная компания у нас, там, спасибо за то, что мы делаем. Ты видишь, что есть атмосфера уважения, доверия, развития, побед, там, упорство, ну и так далее. Вот это огромный кайф, это отдельная ценность. Ценность здоровья, спорта. Да, тут поставил себе цель, ну, там, кто-то мировые рекорды ставит, кто-то там 50 раз подтягивается.
1: Да.
0: Тоже как...
1: Любая цель.
0: Любая цель, да, любая. Даже там просто никогда не подтягивался, подтянулся 5 раз. Круто, круто. Есть чем гордиться, внутри есть, мозг дает тебе эндорфины. Ценность. Ценность творчества, да. Я вот недавно там начал на гитаре играть. Да, просто в детстве, в детстве играл на баяне. Давно там...
1: Было не очень популярно.
0: Да, да, да.
1: Вокруг костра никто на баяне не играл.
0: Вот. Соответственно, не так давно снова поднял баян, запустил гитару. Да, ну там вот раз в две недели беру уроки гитары. Со мной и старший, и средний сын тоже занимаются. Ну, я как бы вместе с ними, чтобы вот в, быть в одной. Вот. Я от этого кайфую. Тоже ценность. Ну, то есть вот в этом плане мне нравится идея большого количества ценностей и вещей, которые тебе доставляют удовольствие и к которым ты стремишься. А так, ну, конечно, хочется жить просто, кайфовать от того, что ты живешь. Да, жить и быть благодарным за то, что там есть вокруг тебя, за людей, которые есть вокруг, за блага, которые есть вокруг. Хочется вот это ощущать. Мы живем, у нас с точки зрения инфраструктуры, мы фантастически счастливые люди.
1: Часто мне задают вопрос, какое окружение мне надо, чтобы свой бизнес построить, да, и так далее. Возможно, тебе надо бизнес построить, чтобы у тебя было определенное окружение. Да, потому что для жизни, жизнь это все-таки отношения, и то, что вызывает
0: абсолютно
1: чувство счастья,
0: абсолютно,
1: благодарность, это связь с человеком. Без связи с человеком нет ничего.
0: А это строится на доверии.
1: Хотелось обсудить какие-то последние развития в рынке. Что ты вообще думаешь про ситуацию вокруг Wildberries?
0: Ох, я достаточно, как мне кажется, подробно знаю ситуацию. Да что я думаю? Я думаю, что грустно это очень.
1: Такая красивая история была, семейная, там, длинная.
0: Да, если мы говорим про бизнес, то вообще вот, ничего не убивает бизнес так, как раздрай акционеров. Я это столько раз видел. Мы это видели на Юлмарте. Ты помнишь хорошо,
1: да.
0: Юлмарт. Это сейчас был бы номер один онлайн-ритейлер.
1: Да. Что там случилось с точки зрения акционеров?
0: Ну, там акционеры также поссорились, и вышел корпоративный конфликт, ну и все. Это, да, там.
1: А кто с кем поссорился? Костыгин с кем тогда?
0: Костыгин с миноритарием.
1: Угу.
0: Да, вот. Это открытая информация, ее там можно прочитать. А, мы это видели на Экзисте. Тоже Экзист. Бизнес был там под... Ну, миллиард они еще не делали, но уже...
1: Они были номер один в Европе,
0: да,
1: по запчастям.
0: Да, да, они там шли к миллиарду. Сейчас бы это была компания, там, я думаю, на несколько миллиардов долларов.
1: От нее вообще ничего не осталось? Какие-то...
0: Ну, да, да. Это тоже был корпоративный конфликт в чистом виде. Ничего так не убивает компанию, как корпоративный конфликт.
1: Ты думаешь, Wildberries можно убить?
0: Мы посмотрим. Ну и второй, конечно, очень там расстраивает в целом, что это такая семья, да, дети, и тут такой вот раздрай. Это важнее, чем бизнес, и так вот...
1: Да-да-да. Я тоже с ними обедал совсем недавно. Так, все было

0: все было хорошо. И вообще никто не мог предвидеть вот такой расход, да, и потом, что там уже есть погибшие люди, и вот это все, ну, где-то же должна быть граница, да, там, ну, окей, как бы. Но что может произойти с точки зрения бизнес-риска, это самое главное доверие, это доверие селлеров. Селлеры должны верить, что у Wildberries все хорошо, потому что у них там лежит много денег. Uh-huh. Это как банк. И если селлеры начнут тянуть деньги, товар из системы, вот это может создать огромный кассовый разрыв. Здесь это очень сильно держится на доверии, в том числе у Wildberries, там они очень часто там поздно платили, плохо платили. Им все прощали раньше, да, потому что система росла, и они как-то справлялись. Вот здесь интересно, как они в конкуренции с другими маркетплейсами.
1: Да, модель маркетплейсов, она вообще такая, подразумевает постоянно растущий кэш-поток от селлера. То есть тот же Озон, если посмотреть по финансовым результатам, ну там каждый год минус 50-60 миллиардов рублей чистый убыток, да. И это то, что как раз...
0: Там, кто это сейчас покрывает в Озоне?
1: Ну, вот до этого это были деньги IPO, а сейчас это уже деньги селлеров. Я думаю, так.
0: Так делал Amazon. Amazon, да. Когда рос, да. У них всегда отсрочка платежа покрывала все убытки. И это работает, пока ты растешь. Не дай бог, ты выходишь в плато, тогда тебе волна догоняет, и тебе... Ну да, это, и в принципе все крупные сайты электронной коммерции так и выросли за счет продавцов.
1: Да,
0: просто
1: да.
0: Вопрос, с продавцами ты можешь, образно говоря, договориться о отсрочке какой-то и соблюдать ее, это тебя кредитует, по сути, да, но если ты потом платишь поздно или задерживаешь, это уже тогда просрочка, да, там, которая тоже применялась там частично, ну да, в Озоне, да, огромный убыток, конечно.
1: Ну, они по-своему все ставят на рост, да, это их не выбор, это определенный риск, но как это... Им уважение, и тут, наверное, тоже, как когда была Авито Исланда, игрок, который займет первое место, он будет сверхприбыльный. То есть мы с тобой помним хорошо, когда...
0: Приз большой. Приз 100 миллиард долларов.
1: Ну, да, не меньше. Потому что Авито Исланда, когда там боролись, они же там маркетинговые бюджеты тратили просто какие-то космические тогда, и телек, и наружка, и все-все-все. Когда Авито победила, прошлый год Авито чистая прибыль, там, больше 20 миллиардов рублей. Чистая прибыль. Да, вот. Но это твердый, очень крутой бизнес отдельный, да, который сейчас монополист, можно сказать, правильно?
0: Да.
1: А вот. Так же и здесь будет. То есть среди маркетплейсов будет кто-то один, мне кажется, кто вот займет основную поляну. Понятно, что...
0: У Озона сейчас появился большой шанс.
1: Появился, да.
0: Я думаю, они сейчас нажмут еще на газ, ну, как бы, на мой взгляд. И они попробуют как минимум этим шансом воспользоваться,
1: да.
0: Когда кто-то шатается. Как бы, здесь действительно приз... Здесь winner takes it all очевиден, да, рано. Ну, может быть, у нас будет уникальная система, где будет 4 победителя или 5 победителей. Ну, вряд ли.
1: Ну, тоже я не исключаю вариант, что да, может быть, какая-то сегментация и позиционирование, да. То есть вот Wildberries, он всегда был такой более для девушек, да.
0: Озон, и более низкий чек.
1: Да, и более низкий чек. Озон такой более для мужчин. Но Озон сейчас тоже пошел в одежду и, соответственно, всячески позиционирует себя в одежде и пытается забрать этот сегмент. Но тут уже как этот ихняя борьба. Наша задача, как я говорю, у нас свой рынок, наша задача в своем рынке. Класс, знаешь, классная книга.
0: Да.
1: Я знаю, что...
0: Ты был один из первых, кто ее прочитал, кстати.
1: Да? Здорово, спасибо тебе, что...
0: Ну, ты мне как
1: поделился.
0: Минимум фотографию прислал,
1: да.
0: Где ты ее держишь. Я не знаю, может быть, ты просто так делаешь.
1: Нет, я ее на самом деле прочитал. И ты знаешь, для меня как полезно то, что понимать, что есть волны. Мы же, когда видим формально там Оскара Хартмана, там, Виктора Кузнецова, да, тоже скажу. Кажется, что ребята такие, которые каждый день там просто фигачат, все у них всегда постоянно на ура, у них просто нереальные способности и так далее. Но это же, да, это иллюзия. Мы также там, не знаю, в воскресенье лежим и спим до обеда, или там после стресса, после каких-то больших проектов в жесткой апатии. Вот ты сказал, у тебя сегодня 16 встреч.
0: Да,
1: я вообще просто...
0: Еще в отсутствии сна это не очень помогает.
1: Да, и 3 дня ты не спишь.
0: Когда ты принимаешь за себя решение вперед, ты думаешь, ну, он справится. Он же справится. А потом, когда это случится...
1: Я тебя понимаю. Я тоже себе всегда перегружаю график. И вот требую от бизнес-ассистента, чтобы меня ограничивали от меня. защищать. Но при этом, да, при этом это супер, супер полезно с точки зрения понимания, да, что иногда надо напрячься, упереться, а иногда нужно и восстановиться, и что ни у кого каждый день 10 из 10 не бывает. Нет. Это вообще...
0: Но многие пытаются, многие сам, вот такие люди, кто занимается саморазвитием, они пытаются быть высокопроизводительными всегда. И вообще быть, ну, всегда в одном... Выровнять все, да, как бы. И многие нам продают, что вот есть какое-то одно состояние, в котором ты можешь делать все. Но это, естественно, ни у кого не получается. Волна будет, хочешь ты или не хочешь.
1: 100%.
0: Лучше ее серфить.
1: Добавлю, что я верю в ежедневные ритуалы. То есть вот к этому, и ты также, да... Я верю и знаю, что каждый день надо делать результат, и каждый день должны быть ежедневные ритуалы, которые ты делаешь, и именно они тебя вывозят в результат.
0: Расскажи свои самые главные, если что.
1: У меня ежедневный ритуал, я там встаю час в 6, угу. Да, у меня холодный душ, зарядка, там завтрак с семьей. Дальше еду где-то, ну сейчас вот я там в 7.30 на работе, 7.45, готовлюсь к рабочему дню. Очень важно. Каждый день ставлю цели на день, выписываю. По ключевым встречам отдельно сижу, все читаю, готовлюсь. Вот это основное. Ну, дальше там регулярно рабочий день, а в 12 обед. Заканчиваю по-разному. Ну, где-то могу в 5, могу в 7. Вечером еще какие-то встречи. Раз в 2 дня спорт обязательный, обязательный спорт. Соответственно, стараюсь каждый день немножко почитать. Ну, я не говорю там регулярный английский, такие вещи.
0: Круто, да, вот. Круто. Это ты уже не генеральный директор. Это просто акционер. Просто акционер. На самом деле, знаешь, вот в истории с Wildberries расстраивает только больше всего меня одно. Что нужны ролевые модели всегда. Я переживаю за развитие предпринимательства. Потому что вот эти истории, они портят картину, что молодые люди смотрят и понимают, что есть некий потолок, выше которого включаются там какие-то другие силы или что-то. И это очень плохая метафора вообще для рынка. Да, нам нужны такие предприниматели, как ты, которые просто self-made, да, и сохраняют, потому что вот эта идея, что Wildberries self-made, она теперь растворилась, да, потому что непонятно вообще, откуда взялись какие-то люди, что это появилось. И вот это подтверждает как раз вот те стереотипы, которые часто есть. И меня это очень сильно расстроило. Меня это... Я тоже знаю их с самого начала, там, всю историю знаю. И хотелось бы, чтобы было больше историй, когда человек действительно в долгую строит. Вот как у тебя сейчас IPO, это только начало, хочется еще дальше идти. Должны появляться истории длиной, там, и 20 лет, и 25 лет, и 30 лет, когда люди делятся, отдают обратно. И эта история сохраняется. Потому что такие истории действительно есть, их много.
1: Есть, их много, да.
0: Ну, спасибо, что ты есть, что ты делишься, что ходишь, рассказываешь. Давай, профист.
1: Да.
0: Спасибо искренне. Огромное, Виктор. Буду ждать тогда тебя через 3 года.
1: И наша задача держать марку. Дай бог, чтобы так и было.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. На границе Дагестана и Ставрополя отмечено отрождение марокской саранчи. Специалисты Россельхозцентра Дагестана и Ставропольского края провели совместное трансграничное обследование 6 мая. На приграничных территориях регионов установлено начало отрождения личинок марокской саранчи. Кубышки зимующего запаса обнаружены в Кулинском, Кумтаркалинском, Буйнакском, Ногайском, Акушинском, Бабаюртовском, Хунзахском и Кизлярском районах на землях отгонного животноводства. О новой схеме мошенников рассказали в МВД. Аферисты создали схему по сдаче квартир умерших собственников через фальшивые заявления о вступлении в наследство. Мошенники от лица дальнего родственника покойного обращаются к нотариусу и просят открыть наследственное дело. А потом на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего. Гражданин России останется на борту судна, где 3 человека погибли от хантавируса. Судно проследует Нидерланды для дезинфекции, рассказали в посольстве России в Мадриде. Круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт испанского острова Тенерифе для эвакуации пассажиров. По последней информации, заразились 9 человек. Троих из них спасти не удалось. Россияне летом чаще всего будут выбирать для отдыха Турцию, Египет и страны СНГ, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он отметил, что бюджетные туры на 10 дней в эти направления сейчас стоят около 50-70 тысяч на человека. За шумную стиральную машину в ночное время россиянам может грозить штраф до 1000 рублей. Наказать могут, если техника сильно вибрирует или превышает допустимый уровень шума, как и за другие громкие бытовые звуки, включая игры детей. Нарциссизм более чем на 50% определяется генетикой, выяснили ученые. По данным исследования, это состояние во многом наследуется от родителей, а люди с выраженными нарциссическими чертами чаще выбирают партнеров со схожими особенностями. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта – для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
4: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Мысли вслух.
4: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный и не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью, оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует будущее. Финансовая свобода в чистом виде – это не отсутствие работы. Это владение рычагами. Это способность приказывать, не вкладывая собственного труда. двигаться, не будучи движимым. Посмотри вокруг сегодня. Паттерн не изменился. Изменились лишь инструменты. Современные Медичи носят худи, а не короны. Они строят платформы вместо дворцов, и их влияние простирается не на города, а на континенты. Илон Маск контролирует внимание и технологии. Джефф Безос – логистику и потребление. Уоррен Баффет – сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание. Контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия. Потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. Сегодня это верно как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами. Князь не ведет войну сам, он командует генералами. Купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита, она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. Современная версия этой крепости – ассеты. Продукты, которые продаются без твоего участия. Контент, который работает, пока ты спишь. Методологии, которые используют другие. Системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
2: Мысли вслух. Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
6: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно подаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
2: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
7: Что мешает вам быть по-настоящему успешным? Скорее всего, вы ответите: мне не хватает усидчивости и силы воли. Или: я много работаю, но ничего не успеваю. Вы наверняка прочитали много книг о том, как все успевать. Прошли тренинг по тайм-менеджменту и теперь составляете бесконечные списки дел на день, месяц и год. И, конечно, указываете в резюме умение работать в режиме многозадачности как свой ценный навык. А что, если вам не нужно быть более дисциплинированным, чтобы стать успешным? А работа в режиме многозадачности – просто вредная привычка, которая только мешает вам. Необходимо лишь сфокусироваться на чем-то одном, глобально и в каждый отрезок времени. И вы добьетесь выдающихся результатов, утверждает известный предприниматель и писатель Гэри Келлер. Он строит свою жизнь и бизнес по этой схеме и уверен, что только фокус поможет вырваться из замкнутого круга дел, которые никогда не кончаются. К сожалению, немногие из нас обладают этим навыком. С детства мы делаем то, чему пришло время, и не учимся расставлять приоритеты. Взрослея мы приобретаем свободу делать выбор, но в 99% случаев не умеем правильно распоряжаться своим временем. Жизнь белки в колесе — напряженная работа, которая не ведет к желаемой цели. Работа по 10-12 часов в день стали нормой существования современного человека. Вот когда я закончу этот проект, задачу, работу, то смогу, наконец, заняться тем, что для меня важно. Знакомо? В таком загнанном состоянии сложно продвинуться вперед. Гэри Келлер уверен, что вам вовсе не нужно еще больше работать. Напротив, вы сможете тратить на работу меньше времени. Но только в том случае, если приобретете главный навык, критичный для вашего личного успеха. Умение правильно расставлять приоритеты. Фокус. Одно дело. Количество времени в сутках одинаково для всех. Однако успешным людям удается сделать больше, чем другим за аналогичное время. В чем их секрет? Они находят свое одно дело, выделяют для него время и старательно оберегают его. Пошаговый план на пути к успеху. Шаг первый. Выделите блок свободного времени. Успешные люди начинают свой год с того, что планируют свое свободное время, даты выходных и отпусков. Если вы хотите стать продуктивным, начните с того, чтобы позаботиться об отдыхе. Он необходим для восстановления сил и вашего удовольствия. Вы наверняка знаете успешных людей, которые игнорируют это правило. Но не стоит брать с них пример. Они преуспевают не благодаря отсутствию отдыха, а вопреки. Шаг второй. Выделите время для вашего одного дела. Спланировав время отдыха, определите, в какие дни и какое минимальное время вы будете заниматься вашим одним делом. Опыт успешных людей показывает, что вам потребуется как минимум 4-часовой временной блок в день. Шаг третий. Научитесь защищать ваше рабочее время. Вам придется защищать свое время и от тех, кто не знает, что для вас самое важное, и от самого себя. Есть 4 проверенных способа, которые помогут вам бороться с отвлекающими факторами. Сообщите всем, с кем коммуницируете, чем вы заняты и когда освободитесь. Как правило, если родственники или коллеги в общих чертах понимают, что вы делаете и когда будете доступны, можно рассчитывать на их поддержку. Найдите бункер. Лучшее место для работы находится в стороне от троп тех, кто может вас отвлечь. Если вы счастливый обладатель собственного кабинета, то повесьте на дверь табличку «Не беспокоить». Но и отсутствие кабинета не помеха. Сделайте запасы. Проверьте, есть ли у вас под рукой все необходимые материалы, напитки и закуски. Даже простой поход к кофеварке в офисе может сбить вас с толку. Не покидайте свой бункер ни при каких условиях. Исключение можно сделать лишь для походов в туалет. Берегитесь ловушек. Отключите телефон, закройте электронную почту и выйдите из интернета, если он не нужен для вашей работы. Помните о том, что многозадачность — злейший враг на пути к успеху. Если вы не можете побороть зависимость от проверки электронной почты или соцсетей, то попробуйте использовать способ Дэна Хита, популярного автора бизнес-книг. Он специально купил старый ноутбук, удалил в нем все браузеры и драйверы Wi-Fi и уходил с этим ноутбуком работать в кофейню. Помните о том, что на пути к успеху вам часто придется говорить слово «нет». Нет отвлекающим факторам. Нет людям, которым необходимо ваше внимание именно тогда, когда вы сконцентрированы на решении сложной задачи. Нет сиюминутным удовольствием, если они угрожают долгосрочным целям. Люди, ориентированные на результат, говорят «нет» намного чаще, чем «да». Они знают, что настойчивость в отстаивании своих границ и умение фокусироваться на самом главном необходимы для достижения выдающихся результатов. Фокус — короткий путь к успеху. Одно действие. Дела неравноценны с точки зрения их влияния на успех, и заниматься нужно только тем, что по-настоящему важно. Вспомните правило Парето. Небольшая доля усилий, вкладываемых средств или потраченного времени, отвечает за большую долю результата. Максимум того, чего вы хотите, — это результат минимума того, что вы делаете. Обычно, говоря о правиле Парето, приводят соотношение 80-20. То есть 20% усилий определяют 80% успеха. Но на самом деле соотношение может быть и другим. Важно понимать сам принцип. Не останавливайтесь на правиле Парето. Идите дальше. Иногда для совершения прорыва достаточно всего одного действия. Ключ к успеху — это использовать правила Парето в экстремальном виде. Мыслите масштабно, но очень узконаправленно. Ищите то одно действие, которое, как костяшка домино, запустит цепную реакцию и приведет вас к выдающимся результатам. Самый важный вопрос. Какое одно действие необходимо, чтобы все остальное стало проще или вовсе не нужно? Один товар. У самых успешных компаний обычно есть один товар или одна услуга, благодаря которой они стали известными. Именно этот товар, как правило, приносит большую часть прибыли. KFC прославился благодаря одному секретному рецепту цыпленка. Intel получает большую часть прибыли от производства микропроцессоров. 5 мифов о продуктивности. Упорный труд. Часто люди работают, не покладая рук, но не продвигаются вперед. К сожалению, сам по себе упорный труд редко приводит к успеху. Достижения и изобилие приходят к тем, кто не ограничивает себя искусственными рамками и умеет мыслить большими категориями. Задаваться смелыми вопросами непросто. Большие цели поначалу могут казаться нереальными. Но для достижения выдающихся результатов необходимо развивать масштабное мышление и умение мечтать. Представьте, насколько задержался прогресс только из-за того, что люди не могли даже подумать о том, чтобы дышать под водой, перемещаться по воздуху и совершать полеты в космос. Честно ответьте на вопрос, каких результатов вы бы хотели добиться, если бы не ограничивали себя убеждением «это невозможно». Никогда не ставьте себе цель вроде увеличить прибыль на 5% в этом году. Это слишком простая задача. А что, если можно удвоить или утроить прибыль? Но не когда-нибудь, а за определенный срок. Ставьте перед собой амбициозные, но конкретные цели. Например, утроить прибыль за 7 месяцев. Мыслите масштабно, но точно.
8: Многозадачность.
7: Вы гордитесь своей способностью решать несколько задач одновременно. И считаете обычным делом то, что ваше внимание постоянно переключается с одного дела на другое. Однако результаты исследований показывают, что около 28% рабочего времени расходуется на то, чтобы прийти в себя и заново настроиться на выполнение задачи после того, как вас в очередной раз отвлекли. И чем сложнее была задача, тем больше времени вам на это потребуется. В современном офисе все способствует тому, чтобы сотрудники постоянно отвлекались. Например, работники, использующие компьютеры, переключаются между окнами, проверяют электронную почту и открывают новые программы в среднем 37 раз в течение часа. Возможно, вы считаете, что умеете одновременно работать над отчетом и отвечать на вопросы коллег. Но на самом деле невозможно одновременно сосредоточиться на двух разных задачах. Что-то будет фоном, а что-то окажется на авансцене. Без потери продуктивности у вас получится совмещать только очень простые задачи. Например, разбирать вещи после стирки и слушать радио.
8: Почему не стоит заниматься двумя или более сложными делами одновременно?
7: Возможности мозга ограничены. Вам придется либо пожертвовать временем, потраченным на выполнение задачи, либо снизить требования к результату. Чем дольше вы работаете в режиме многозадачности, тем хуже оцениваете время, необходимое для работы над той или иной задачей. Переключение между задачами – самый верный путь к накоплению нерешенных проблем. После переключения на новую задачу люди часто уже не возвращаются к тому, над чем работали до этого. Многозадачность – верный путь к ошибкам. Даже если ваша ошибка не приведет к столкновению авиалайнеров, ваша карьера или бизнес могут пострадать от неверных решений и недочетов в работе. Люди, постоянно работающие в режиме многозадачности, не знают, что такое работать в свое удовольствие, и живут в состоянии хронического стресса.
8: Дисциплина.
7: Если вы смогли окончить школу и вуз и каждый день посвящаете время работе, у вас нет проблем с дисциплиной. Не нужно становиться более дисциплинированным. Нужно лишь направить дисциплину в другое русло. Не превращайтесь в надзирателя и не требуйте от себя железной дисциплины во всем. Фокусируйтесь на важных задачах и позвольте себе больше свободы в других областях. Формируйте навыки и привычки поочередно. Невозможно приобрести сразу несколько новых привычек за один отрезок времени. Железная дисциплина требуется только до того момента, пока новое поведение или навык не станет для вас привычным. Исследователи из Лондонского университетского колледжа доказали, что для формирования новой привычки в среднем требуется 66 дней. Чем сложнее навык и чем больше вам приходится перестраивать свое поведение, тем больше времени займет этот процесс. Помните, что вы — это то, что вы делаете регулярно. Достижение результатов не должно быть отдельным занятием. Встройте его в свою жизнь как привычку завтракать и чистить зубы. Научитесь использовать свое умение быть дисциплинированным для приобретения правильных привычек и навыков. Это самый важный шаг на пути к успеху.
8: Сила воли.
7: Вы уверены, что ваши неудачи – следствие неразвитой силы воли? Не торопитесь обвинять себя. Скорее всего, вы просто не замечаете, куда утекают запасы вашей силы воли в течение дня. Истощив силу воли подавлением чувств и эмоциональных порывов, сопротивлением соблазнам или попыткам произвести впечатление на окружающих, вы остаетесь ни с чем, когда речь идет о действительно важных делах. Начинайте день с самых важных дел. В это время уровень силы воли максимальный, и вам будет проще заниматься делами, ни на что не отвлекаясь.
8: Список дел.
7: Составление списков дел кажется спасательным кругом, когда вы тонете в океане срочных задач. Списки и правда могут быть полезны, но в них кроется и опасность. Если вы просто записываете все, что вам приходит в голову, вы рискуете превратиться в раба текущих задач и делать то, что неважно, оставляя на потом то, что могло бы изменить вашу жизнь. Списки помогают быть очень деятельными и занятыми, однако само по себе это не приближает к успеху. Успешные люди действуют иначе. Они задумываются о своих приоритетах, глобальных и текущих, и планируют свой день в соответствии с ними. Они могут отложить в долгий ящик важные, по мнению других, дела и заниматься тем, до чего у большинства людей никогда не доходят руки. Обычные списки дел — это перечень повседневных занятий. С их помощью вы не сможете совершить прорыв и оказаться там, где мечтаете. Чаще всего единственный реальный результат старательной работы над делами из списка — это чистый стол и полная мусорная корзина. Необходимо научиться планировать свою жизнь так, чтобы дела выстраивались в цепочку, последовательно ведущую к успеху.
8: Заключение.
7: Успешным людям удается сделать за тот же срок больше, чем другим, потому что они находят свое одно дело, выделяют для него время и старательно оберегают его. Дела неравноценны с точки зрения их влияния на успех, и заниматься нужно только тем, что по-настоящему важно. Максимум того, чего вы хотите, это результат минимума того, что вы делаете. Иногда для совершения прорыва достаточно совершить всего одно действие. Начинайте день с важнейших дел. В это время ваша сила воли на максимуме. Отстаивайте свои границы и не позволяйте никому и ничему отвлечь вас в эти часы. Не увлекайтесь тайм-менеджментом в его классическом понимании. Если вы просто записываете в список все, что вам приходит в голову, вы рискуете превратиться в раба текущих задач и делать то, что не так уж и важно, оставляя на потом то, что могло бы изменить вашу жизнь. Научитесь использовать свое умение быть дисциплинированным для приобретения правильных привычек и навыков. Это самый важный шаг на пути к успеху. Но не требуйте от себя железной дисциплины во всем. Сфокусировавшись на важных задачах, позвольте себе больше свободы в других областях. Не увлекайтесь работой в режиме многозадачности. Это верный путь к накоплению нерешенных проблем, ошибкам и жизни в состоянии хронического стресса. Ставьте перед собой амбициозные, но конкретные цели. Не бойтесь мечтать и мыслить масштабно. Бойтесь упорной, но напрасной работы. Бойтесь жизни, не наполненной смыслом. Только преодолев страх перед большими целями и научившись фокусироваться на том, что по-настоящему важно, вы полностью раскроете свой потенциал.
2: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
9: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
10: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
11: Это вот просто...
12: А вот про лишнюю важность. Я вот с этим работаю всю жизнь. Потому что я начинал как тренер, обучающий продавцов, продажников активных. О том же тоже очень важно, не слишком хотеть продать. Не суетись под клиентом. В продажах есть такой принцип.
11: О, интересно.
12: Да, да. Поэтому, если ты хочешь слишком сильно чего-то, ты блокируешь этот процесс. Обращали внимание?
11: Да. Да?
12: Поэтому важна цель, ну и убираем лишнюю важность. Быть готовым проиграть.
11: Окей.
12: И фиг с ним.
11: Теперь касательно лидерства. Лидерство и команды. Вот очень интересная эта тема. Сам, ну, я лидер для своей команды, и мне вот это очень интересно. Кто это лидер? Какие у него должны быть навыки, способности? Как он должен проявляться? Как он не должен проявляться? Вот, какие есть вот тут классные идеи и критерии?
12: Ясно. Ну, понятно, есть разные мысли про... В моей версии,
11: да.
12: Как меня обучали, да. Как меня жизнь обучала прежде всего, лидер не тот, кто самый, кто наверху, главнее всех, сильнее всех. И лидер тот, рядом с которым другие люди растут. Он создает контекст, в котором люди становятся сильнее. А если вы вспомните первую матрицу, не смотрели, нет, матрицу?
11: Смотрел.
12: Морфеус, он там лидер, а вдруг его лидером оказалась бабушка на кухне, которая печет печеньки, да?
11: Офигеть, да, точно.
12: Вот, часто бывает лидер – это маленький незаметный человек, но он создает контекст и определяет курс.
11: Окей, какие есть качества у него, у того самого лидера, за которым выстраиваются, вот. Почему есть лидеры, за которым выстраиваются тысячи людей, а есть лидеры, которые не могут и собрать двоих-троих людей? Что их отличает? Они оба как бы, так как скажем, по закону у них есть там условно бизнес, официально все оформлено, они там являются официально владельцами. Ну вот что-то вот происходит такое в личностных их качествах, что за одним тысячу человек, за другим два.
12: Я бы все-таки, знаете, не ориентировался бы только на количество.
11: Да.
12: Потому что там, ну, есть люди там, ну, условная Бузова, у которой там миллионы, да, подписчиков, я ни в коем случае не буду обсуждать, комментировать, а я знаю таких лидеров, у которых даже нет, я знаю такого лидера, у которого нет социальных сетей вообще, он вообще даже не фотографируется, он не, медиа-стратегия такая, да, ну, кстати, у Абрамовича, знаете, какая медиа-стратегия? Не давать вообще интервью. Да, и при этом, значит, он там очень... Поэтому известность, в моей версии, это еще не определение лидерства.
11: Нет, это 100%. Я имею в виду, какие личностные качества, типа там умение там, не знаю, отдавать, да, там что-то вот, какие-то, может, критерии есть у вас такие?
12: Нет, я могу сказать, что на какого лидера я ориентируюсь и каким хочу сам быть.
11: Да, да, да.
12: Да, это, конечно, заряжающим, лидер, рядом с которым другие люди растут. человек такой, который часто переполнен энергией. А почему он переполнен энергией? Не потому что он такой, просто он потому что он проснулся, очнулся и часто в своем потоке. А Творец переполняет энергию. И рядом другие люди растут. Даже

0: как некий такой пример, ориентир того, что человек действительно имеет какой-то статус, какие-то вот такие вот штуки. Я такой думаю, о, прикольно, ну как бы как идея такая, тоже как критерий. Вот. Теперь давайте пойдем дальше. Касательно лидерства, понятно. Касательно команды. Вот в начале еще самом вы сказали, что это вот такое притирка и вот как бы несколько.
1: Гладко команды не создаются крутые.
0: Вот, а как правильно,
1: А
0: как
1: вы
0: круто?
1: обратили на это
0: Ну
1: внимание,
0: да,
1: Арман?
0: да.
1: Гладко разве крутые команды создаются? Крутые команды создаются через кризис, через иногда через скандал, через. То есть команда как организм заболевает в какой-то момент, либо умирает, либо через эту болезнь, очистившись, усиливается и выходит на новый уровень. Я всю жизнь, я прежде всего людей тренирую создавать команды, потому что это самый актуальный навык. Потому что нам везде с ребенком команда. Или есть
0: Да.
1: команда, нет команды. С женой, с партнером по бизнесу. Если я бухгалтер, у меня есть начальник. Мне тоже с ним команду важно создать,
0: Да.
1: донести свои какие-то мысли. И большинство людей не командные игроки. Так обучают, потому что мировая система не заинтересована в том, чтобы все 8 миллиардов были командными игроками. В основном одиночки. Причем есть одиночки очень успешные. Очень часто очень богатые в социальном смысле, да,
0: Да,
1: там
0: да.
1: на крутых тачках. Можно быть одиночкой, а иметь большой коллектив и хороший бизнес, и быть одиночкой, не командным игроком. И у меня постоянно приходят от Жексена Васильевича предприниматели, часто такие.
0: А в чем разница между командными лидерами и некомандными?
1: Ну, согласитесь, может человек заработать деньги, будучи закрытым,
0: Да.
1: будучи даже забирающим энергию, с
0: Да.
1: тяжелой энергией,
0: Да.
1: за счет волевых качеств,
0: Хардскиллов,
1: бойцовских,
0: да.
1: чуйка, интеллект,
0: Да.
1: там и так далее. Там,
0: Да.
1: ко мне иногда, знаете, приходит человек успешный, он как танк. У таких людей нету, деньги есть, а радости нету. Значит, я могу сказать, что вот в процессе тренировки мы приходим к тому, что настоящую радость от жизни мы получаем только когда мы открыты в кругу открытых людей. Это и есть команда. А есть коллективы, где каждый за себя. Ты закрыт, я закрыт, он закрыт. Но мы взаимодействуем, там можно даже без конфликта, но каждый за себя. И вот эта стратегия одиночки, я помню, долго жил в этом. Я один Булат, и я борюсь с этим миром за место под солнцем. Один Булатик. Тяжелая стратегия. И вот это, или вот еще пропагандируется идея пагубная. Сильная личность надеется только на себя. Есть такая
0: Ну
1: установка?
0: да, есть.
1: И я так думал, это ничего подобного, это слабая личность. Если я надеюсь только на себя, на мой профессионализм, я слабак. Кстати, та корона вырастает, носик задираем, когда мы себя очень крутыми чувствуем, сразу нас ставят на место. Кто я такой без энергии Творца, без божественного потока? Я ноль. Я не выдержу этот график. Кто я такой без ангелов-хранителей? Кто я такой без моих команд? Все деньги, которые я зарабатываю, это результат моих доверительных отношений с
0: Да.
1: окружающими, да?
0: Да.
1: Вот так вот. В одиночку. Ну и плюс там дисциплина тоже.
0: Вот можно вопрос
1: Да.
0: уточняющий? Вот тут два человека, команды и не команды.
1: Да.
0: Ну,
1: Чем отличаются? Я
0: да,
1: не
0: чем
1: ответил на
0: отличается? Да,
1: вопрос,
0: да, да,
1: да?
0: да.
1: Я не ответил на вопрос. Значит, некомандный игрок. Любая команда проигрывает, согласны? Любые
0: Да,
1: коллективы
0: да.
1: проигрывают. Какая-то фигня происходит. Вот некомандный игрок перекладывает ответственность на другого, а командный игрок берет ответственность за этот проигрыш на себя без чувства вины. То есть некомандный игрок говорит, что ты виноват. Командный игрок говорит, никто не виноват, но здесь есть моя ответственность. И еще некомандный игрок зациклен чисто на своих интересах, в фокусе на своем эго. Только мне, мне, мне. И он все время отстаивает свою территорию, да?
0: Да.
1: Командный игрок в фокусе на интересах обоих и на фокусе на другом члене команды, но без предательства самого себя. То есть я готов быть за тебя, братан, но я себя предавать не буду.
0: Понял. Ну, здоровая такая
1: Нет, ну
0: история.
1: просто часто же люди помогают окружающим,
0: Да.
1: предавая себя.
0: Ну, такая радикальность, да,
1: Нет,
0: короче.
1: нет, нет, предавая
0: Ну,
1: себя. Вы
0: да.
1: когда-нибудь помогали родственникам, предавая
0: Да,
1: себя, друзьям?
0: было.
1: Есть позитивный результат? Никогда нет благодарности, потому что в этот момент вампирили
0: Да.
1: и не были командными.

0: нам игроком.
1: 100%.
0: Потому что в этот момент еще есть такое понятие: вы их жалели, а это значит не уважали. Поддерживали их слабости, значит, слабаками их видели. И забирали энергию, силу забирали. А сами были высокомерными, считали себя круче, так?
1: Да, 100% так. Благодарю за такой подробный, классный, энергичный у нас подкаст получился. У нас еще есть такая рубрика «Вопрос-ответа» в конце. Что, по вашему мнению, отличает хорошего лидера от великого?
0: Слушай, ну я великим лидером не был. Вообще понятие «хороший» мне не очень нравится. Оно девальвировано. Как Сергей Довлатов, такой писатель есть, царство ему небесное, он сказал: так девальвировано понятие «хороший человек», если жених выглядит полным ничтожеством, потом добавляют: зато человек хороший. Ну, великий, наверное, тот, кто влияет на огромную массу людей, там, миллионы.
1: Да.
0: Наверное, так.
1: Какие конкретные шаги вот можете порекомендовать по созданию сплоченной и высокомотивированной команды?
0: Первый шаг – с собой заняться. Потому что большинство людей – энергетические вампиры. Мы живем в мире энергетических вампиров. Когда ты один, работы нет, этого нет. Надо забить время постоянно полезной движухой, не обязательно за деньги. Мебель кому-то перевести, еще чего-то. Постоянная движуха, чтобы мысли отключились, энергия появится. С собой заняться, привести себя в чувство. Тогда люди начнут к тебе тянуться, логично.
1: Да, окей, хорошо. А еще какие-то, вот кроме первого шага? Ну, то есть, понятно, с собой заняться, еще. Ну, чтобы с командой.
0: Чтобы команду создать, собрать, да. Идею. Цель, идею придумать, которая бы тебя торкала. Команду же под идею мы еще подбираем, правильно? Да. Вот, давайте там создадим империю, кто-то говорит, да, еще чего-то. С этого же начинаются очень часто команды.
1: А вот как правильно распределить роли? Может быть, у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, термины, психотипы? Как вот, недавно я был
0: есть.
1: На обучении.
0: В команде, да?
1: Да.
0: Есть, понятно, что люди по-разному классифицируются, но есть вот одна из таких классификаций. В команде есть четыре типа игроков. Четыре типа игроков. Моторы – это креативщики. Творческие люди, да, которые сначала делают, потом думают, они решительные очень, генерируют постоянно, зажигательные. Но если в команде будут все моторы, хана этой команде, далеко не уедет. Потом есть контролеры, это, как правило, первые лица компании,
1: директора,
0: они нацелены на результат, они надежные, бойцы, они жестковатые, жестокие местами, как танки, но, блин, они заточены на результат. А есть такие типы игроков, их поддержка. Они мягкие, гибкие, и вроде бы они не создают такую активную движуху, но они в коллективе разряжают атмосферу. Они мягкость привносят. Поддержка.
1: Как их называют?
0: Поддержка.
1: Угу.
0: Значит, они не очень решительны, но они создают необходимую атмосферу, добрую, человеческую, любовь. Без таких людей контролеры и моторы никуда не уедут.
1: Окей.
0: И есть анализаторы.
1: Угу.
0: Это люди нерешительные, но очень надежные. Вот им нужно 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Они умеют обрабатывать информацию, но на них можно положиться. Если мотор, он непредсказуемый. Сегодня его одна идея, завтра другая. Он иногда может быть ненадежным. То анализаторы – вот это идеальные исполнители.
1: Окей, супер. Как правильно расходиться с людьми? Окей, про найм много слышал советов. А как с человеком разойтись хорошо?
0: В смысле, с сотрудником?
1: Да, может, есть какой-то инструмент конкретный. Вот я недавно услышал про...
0: А что, есть проблемы с этим у многих, да?
1: Нет, просто вопрос хороший на самом деле. То есть многие
0: как
1: говорят...
0: Расстаемся когда? Когда человек не на своем месте.
1: Да.
0: Не после первой же ошибки его увольняют. Допустим, один косяк, второй, третий. Даешь ему обратную связь. Он не корректируется. И часто бывает, человек не на своем месте. И очень важно не жалеть. Поддерживать в силе. Не жалеть. Допустим, если ты сотрудника оставляешь только потому, что у него маленькие дети дома, и он приехал из другого города, у него нет своего жилья, тогда ты жестко его подставляешь, ты его не уважаешь. И просто сказать, что мы не сходимся, в моей версии ты не на своем месте. И то, что ты здесь находишься, и тебе от этого не лучше.
1: Да.
0: И нам не лучше, и тебе не лучше. Ты не виноват.
1: Прикольно,
0: мы просто,
1: да,
0: наши энергии не совпали на этот момент.
1: Завершая наш подкаст, во-первых, хочу выразить большую благодарность. Очень классно сегодня. Вообще, знаете, это вот встреча с вами, это какое-то путешествие для меня произошло только что.
0: Было интересно и весело.
1: Да, мы вот с вами начали так, я такой аж запереживал, думал, блин, может не получится, что-то, что это за трения такие. Потом раз оно началось, потом вот это все полилось. Ну, в общем, прожил новый опыт. Спасибо вам за это. Благодарю. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Схабова. Здравствуйте. На границе Дагестана и Ставрополя отмечено отрождение марокской саранчи. Специалисты Россельхозцентра Дагестана и Ставропольского края провели совместное трансграничное обследование 6 мая. На приграничных территориях регионов установлено начало отрождения личинок марокской саранчи. Кубышки зимующего запаса обнаружены в Кулинском, Кумтаркалинском, Буйнакском, Ногайском, Акушинском, Бабаюртовском, Хунзахском и Кизлярском районах на землях отгонного животноводства. О новой схеме мошенников рассказали в МВД. Аферисты создали схему по сдаче квартир умерших собственников через фальшивые заявления о вступлении в наследство. Мошенники от лица дальнего родственника покойного обращаются к нотариусу и просят открыть наследственное дело, а потом на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего. Гражданин России останется на борту судна, где 3 человека погибли от хантавируса. Судно проследует в Нидерланды для дезинфекции, рассказали в посольстве России в Мадриде. Круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт испанского острова Тенерифе для эвакуации пассажиров. По последней информации, заразились 9 человек. Троих из них спасти не удалось. Россияне летом чаще всего будут выбирать для отдыха Турцию, Египет и страны СНГ, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он отметил, что бюджетные туры на 10 дней в эти направления сейчас стоят около 50-70 тысяч на человека. За шумную стиральную машину в ночное время россиянам может грозить штраф до 1000 рублей. Наказать могут, если техника сильно вибрирует или превышает допустимый уровень шума, как и за другие громкие бытовые звуки, включая игры детей. Нарциссизм более чем на 50% определяется генетикой, выяснили ученые. По данным исследования, это состояние во многом наследуется от родителей, а люди с выраженными нарциссическими чертами чаще выбирают партнеров со схожими особенностями. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
5: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала 2 приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
4: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
6: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
7: Целада. Село в Ахвахском районе Дагестана. Центр сельского поселения Сельсовет Целадинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и Целадинские земли. Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
8: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

Василий Афанасьевич Бовт, гвардии сержант рабочей крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 12 декабря 1916 года в селе Васильевка. До призыва в армию проживал и работал в Барнауле. 23 июня 1943 года был призван на службу Барнаульским районным военным комиссариатом Алтайского края. С марта 44-го на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах, освобождении Украины, Молдавии, Польши и в боях в Германии. Особо отличился с апреля по май 45-го во время Берлинской операции. 19 апреля, когда соседние с его подразделением части отошли и немецкие войска стали выходить к нему в тыл, выбрал наиболее выгодную позицию для своего пулемета и смог отбить три немецких контратаки. В ходе четвертой контратаки Бовт подпустил группу вражеских солдат на расстояние 20 метров от своей позиции и забросал ее гранатами, сумев тем самым удержать рубеж. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях за Берлин, гвардии сержант Василий Бовт был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Бовт был демобилизован, проживал и работал в Кизляре. Умер 28 октября 1949 года. В 2020 году именем Бовта была названа улица в поселке Ленинкент.

0: сам.
1: Я действующий врач, патологоанатом. Ну, или как в простонародье, последний доктор. Патологоанатом я начал работать в 2015 году, когда окончил интернатуру. На протяжении полтора, наверное, два года я работал, после чего мне предложили должность заведующего судебно-медицинским отделением. Я, не раздумывая, согласился и начал работать судмедэкспертом и патологоанатомом. В 2020 году я все-таки решил, что судебно-медицинскую экспертизу я заброшу и останусь только в патоанатомии. Но работа, что могу сказать, интересная. С моей нервной психикой все нормально. Но сейчас добавилась, конечно, работа еще с живыми, биопсия, вот гистология, то, что берется, микроскоп смотрится. За счет этого, конечно, оно по времени занимает, можно сказать, так же. Ну, сегодня, соответственно, я, когда пришел на работу, переоделся, в первую очередь посмотрел холодильники, оценил фронт работы. Большую часть времени занимает, конечно, работа с журналами, с протоколами, то есть, где я пишу заключение, выписываю медицинские вот эти документы, свидетельства о смерти. График у меня 5-2, с 9 до 3. Как у хирургов, у большинства там медицинских специальностей, у меня идет по вредности год за полтора. То есть на пенсию я выхожу не через 30 лет, а через 20. У меня оба родителя врачи. То есть у меня выбора профессии, собственно, не стояло. Я давно решил, что я пойду по их стопам. Но на 5-м курсе у меня начался цикл судебно-медицинской экспертизы. Вот, мне прям это все очень понравилось, интересно, в морге. То есть до этого в морге мы были на патоанатомии, меня так не цепануло. А судмедэкспертиза меня прям зацепила. Я решил, что да, это мое, хочу тут остаться. Нет, это совершенно две разные профессии, как хирург и терапевт, например. Патологоанатом занимается болезнями, а судмедэксперт большая часть занимается криминалом. Все трупы, которые умирают вне больницы, они автоматически попадают к судмедэксперту, так как неизвестно даже, какая там бабушка, дедушка, и все думают, что она умерла сама, а ее могли отравить. Вот. И то, что это не видно без вскрытия, а бывали случаи, то, что ради наследства просто втихаря, да, пытаются убить, скрыть. Поэтому тут сейчас это все стоит на большом контроле, и судмедэксперты обязательно всех вскрывают. Я же занимаюсь трупами, которые умирают в больнице и умирают от заболеваний. То есть у нас не бывает гнилых трупов, которые, там, бывает, день-два дома полежат в тепле, они уже зеленые приезжают. Ну и в остальном все убийства, травмы, ДТП, это переломы, это много крови. У меня все чище. Очень большое заблуждение всех то, что многие думают, что трупы замораживаются. Это не так, потому что температура холодильника настраивается по-разному, но в среднем она от 2 до 6 градусов. Это оптимальная температура, при которой наименее выражено гниение, и оно очень медленно протекает. Ну, сейчас, как и много лет, уже на первых двух строчках болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Их, конечно, да, рак становится все больше и больше по статистике. А дальше уже все остальные идут. Органы, вот, плюс насильственная смерть. Но первые два – это, да, это сердце и рак. За эти 8 лет я уже перевскрывал все, что можно. То есть попадались вообще уже все заболевания, что только существуют. Необычные, естественно, да, были, но это, в принципе, все было в судебке. Когда судмедэкспертом работал, да, это различные убийства, криминал и что только не было. Я отношусь к этому как к работе. И поэтому для меня мертвый человек – это всего лишь объект исследования. То есть я не думаю, там, какой он был при жизни, еще что-то. То есть я занимаюсь именно своим делом, мне нужно установить причину смерти.
2: Любимая часть работы?
1: Исследование трупа. Сам момент, да, это интересно, когда ты узнаешь именно причину смерти, копаешься в этом и докапываешься до истины.
2: А не любимая?
1: Да нет такой. Мне все нравится.
2: Самый пожилой человек, которого ты вскрывал?
1: 101 или 103 года.
2: А самый молодой?
1: 23 недели.
2: Кремация или захоронение?
1: Ну, наверное, захоронение.
2: Кем бы ты стал, если не патологоанатомом?
1: Гинекологом, акушер-гинекологом.
2: Насколько правдиво показывают морг в кино?
1: Мое мнение, наверное, в большинстве показывают больше правду. Если мы, конечно, не берем комедии.
2: Легкие курильщика отличаются от легких некурящего человека?
1: Да я бы не сказал. То есть на вскрытии они, по сути, ничем и не отличаются. Да, естественно, легкие страдают от нехватки кислорода, где-то альвеолы помирают, но это не настолько все в действительности выглядит, как рассказывают и показывают на картинках.
2: Ты считаешь свою работу опасной?
1: В трупах есть так называемый трупный яд. Вот, и бывает, трупы попадают с ВИЧ-инфекцией. Тоже это все очень аккуратно делается, поэтому вредность, конечно, опасность есть.
2: Насколько оправдан страх быть похороненным заживо?
1: Мне мой санитар бывший рассказывал один случай. Не знаю, верить ему или нет, вот, но с его слов то, что да, привезли тело с улицы, вроде констатировали смерть, положили в холодильник, а через пару часов оттуда стук. Открыли, а он оттаял, потому что на улице был мороз, он замерз, вот, но не умер. И он, естественно, оттаял, проснулся, протрезвел и проснулся. Ну, это очень редкий случай, мне кажется, там один на миллион, на миллиард.
2: Какой у патологоанатомов сленг?
1: Я вот лично называю гробы чемоданами. То есть как-то уже вот завелось то, что там привезите чемодан, нужен чемодан. Естественно, только между нами, при родственниках, естественно, только гроб. Подснежник мы вполне себе часто использовали, да. Это по весне, когда снег тает, и тогда обнаруживаются трупы, которые всю зиму пролежали, так скажем, пока бы снег не сошел, они бы не были обнаружены. Врач-патологоанатом, то есть сокращенно патанатом.
2: Влияет ли частый контакт со смертью на твое восприятие жизни?
1: Интересный вопрос. Мне почему-то сразу вспомнился мой преподаватель по патанатомии. Это был, по-моему, третий курс института. И каждое занятие мы приходили, он все время что-то шутил, был веселый, довольный. Мы сначала вообще этого не поняли. И кто-то из нас в очередной раз его спросил, а почему вы такой счастливый и радостный? Все время шутите, вы же с трупами работаете. А он тогда и ответил, я вот никогда не забуду это. Он говорит, если к нашей профессии относиться стопроцентно серьезно, то у любого просто крыша поедет. То есть в любом случае нужно быть позитивным, веселым, жизнерадостным, где-то шутить, юморить. И тогда просто оно проще как-то переносится, потому что переживаний все равно много. Вся эта, так скажем, боль родственников, слезы все равно проходят через меня. И не пропустить через себя это невозможно, как бы это ни скрывать. В нашей профессии, я думаю, только с сильными нервами могут работать, да, и ничего не произойдет.
0: Каждый решает сам. Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Как вы понимаете, когда продукт готов? И его можно продавать? Где эта грань косяков и готовности? Ответ очень простой. Его можно продавать сейчас. Его могут не купить. Но продавать можно и нужно сейчас. И как только какой-то дурак его купит, вот тут-то мы и нашли наше MVP. Продавать надо как можно раньше. А поскольку мы не знаем когда, тупо всегда. Это, кстати, нормальный путь, когда мы говорим про софт, а у нас, я понимаю, во многом... Знаешь, ну то есть вряд ли нас спрашивают про парикмахерскую. Потому что вряд ли кто-то будет продавать парикмахерскую, когда не сделан ремонт. Знаешь, такое типа помещение, там все в бетоне, и весь салон красоты. Туда звонишь, и они говорят...
3: Да, мы можем вас записать через 3 месяца на 12.00, вам подойдет?
2: Ужас в том, что так и надо. Самый прикол, что так и надо. Почему? Потому что как только ты повесишь рекламу «Салон красоты» и не получишь ни одного звонка, ты закроешься с минимальными потерями, не сделав этот идиотский ремонт. Понимаешь? Потому что намного страшнее сделать ремонт и узнать, что твой салон красоты никому не нужен. А так... Повесь, даже вывески не надо, на Яндекс.Картах написал, типа, салон, а там такие, аренда такая, витрина, и вся аренда, и все. А, звонят, а, записываются, а, ну ладно, давай, то ремонт делать. А на что записываются-то? На ногти? Ну ладно, давай ногти сделай сначала. Дичь? А на самом деле не такая дичь, как кажется. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Продавать надо вчера, сегодня, сейчас. Все, что есть. И, кстати, самый прикол, если вернуться к салону красоты. А что, если мы будем продавать дорогие услуги, но с большой скидкой, но из будущего? Например, окрашивание. Сделаем красивый сайт. Нальем в уши, что у нас лучшее окрашивание в районе. И скажем, ну вот, оно дешевле в 2 раза. Но через 4 месяца. А мы, может, денег соберем на ремонт? Не надо будет кредитов брать, не надо будет инвестиции искать. Мы просто продадим услуги из будущего. Даже, может быть, у нас будет уже мастер заранее выбранный, который потом через 3 месяца их будет там стричь, грубо говоря. И уже не такая бредовая идея. Мы уже можем как фанрайзить, как бы. И в этом вся суть предпринимательства, на самом-то деле. Не в том, чтобы сделать ремонт. Почему-то многие думают, что бизнес заключается в том, чтобы ремонты делать в помещениях коммерческих в аренду. Это худшее, что мы можем делать. Худшее. Бизнес – это найти нишу, позиционирование, продавать, маркетинг и так далее, и так далее, и так далее.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешен в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнение которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Представим ситуацию. Вас останавливает сотрудник ГИБДД и просит продемонстрировать содержимое багажного отделения вашей машины. По закону это не входит в осмотр. Осмотр – это обследование закрытого автомобиля. Все, что он может сделать, это посветить в салон. Понятно, почему сотрудник ГАИ хочет увидеть, что у вас в багажнике. Работа у него такая. Но дело в том, что это уже досмотр. Проводится он с составлением протокола об досмотре и в присутствии двух понятых. А если это удаленное какое-то место или ночное время суток, и понятых найти невозможно, с обязательной видеофиксацией. Сами понимаете, очень кропотливая и долгая процедура. Поэтому, если вы все-таки не хотите показывать содержимое своего багажника, можете сказать очень простую фразу. Это досмотр, требую вызова понятых. Обычно после этой фразы сотрудники ГАИ резко теряют интерес к вашему багажнику. Ну а если вы все-таки действительно их почему-то заинтересовали, то они попросят вас проехать на штрафстояночку, и там будут уже с соблюдением всех норм закона проводить досмотр. При этом вы имеете полное право снимать все происходящее на телефон, и вам никто не может этого запретить. Ну а если вдруг сотрудник ГАИ будет вам угрожать вызовом следственно-оперативной бригады или ФСБ, или еще какую-нибудь ерунду придумает, не теряйтесь, либо позвоните адвокату, проконсультируйтесь, либо сразу звоните в службу собственной безопасности ГАИ, телефоны есть, в том числе и на их машинах, на машинах ГИБДД. А если вы не можете найти этот телефон службы собственной безопасности, звоните 102-02, горячей линии МВД. Ваше сообщение будет записано, и по нему будет проведена проверка. Причем вы должны это делать публично, открыто, не таясь, громко объясняя сотрудникам ГАИ, что они нарушают ваши права, превышает свои полномочия, поэтому вы будете жаловаться и прямо при них звоните. Поверьте, это остудит очень многие горячие головы, даже если они в погонах и с жезлом.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
3: В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
4: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
3: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
4: Поспешность при принятии решений.

0: Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
1: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
0: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
1: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
0: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
1: Опишите ваш проект одной фразой.
0: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
1: 3-5 предложений.
0: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
1: Поделитесь вашей идеей.
0: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
1: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
0: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
1: Не извиняйтесь.
0: Фразы типа
1: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
0: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
1: Внимательно слушайте, что вам говорят.
0: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
1: Не записывайте.
0: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
1: Не перебивайте.
0: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
1: Задавайте уточняющие вопросы.
0: Копайте глубже.
1: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
0: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
1: Записывайте сразу после окончания разговора.
0: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
1: Найдите свою аудиторию.
0: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке.
2: Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу.
0: Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
1: Изучите своих потребителей.
0: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях.

0: Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
1: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
0: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
1: Язык.
0: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
1: Истории.
0: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений – СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей – это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и учась делать это наилучшим образом.
1: Как искать?
0: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
1: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
0: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
1: Рыночный тест.
0: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
1: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
0: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса. Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги. Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
1: Покажитесь аудитории.
0: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
1: Сайтах, блогах, форумах.
0: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе. В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе. Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку, то есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
1: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
0: Продажи начинаются с установления доверия. Поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
1: Skype и подобные инструменты.
0: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
1: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
0: Это повышает вовлеченность, к тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
1: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
0: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
1: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
0: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент. А это как раз то, что нужно.
1: Представьте вашу идею.
0: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
1: Предложите купить.
0: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
2: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
0: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
1: Итак, взлетит или нет?
0: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
2: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Схабова. Здравствуйте. Росреестр Дагестана проверит крупные торговые комплексы Махачкалы на предмет нецелевого использования земли. Проведены рабочие совещания, создана совместная рабочая группа. Налажен оперативный обмен информацией. Основная цель – наведение порядка в использовании земли в столице республики. Приоритет – крупные торговые комплексы, которые зачастую используют земельные участки не по целевому назначению. ВСУ нарушили режим прекращения огня более 16 тысяч раз. Под удары противника попадали не только позиции российских войск, но и гражданские объекты в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Российские военные отвечали на нарушения перемирия зеркально, нанося удары по огневым позициям, с которых бил противник. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут скоро посетить Россию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Вашингтон позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании. 40% россиян заказывают готовую еду на майских праздниках, выяснили аналитики. Особенно активно сервисами доставки пользуются семьи с детьми. Почти каждый третий делает заказы чаще обычного. Клещи не прыгают и не преследуют, рассказал врач-инфекционист Олег Полуботанов. Это пассивный хищник, который не станет гнаться за жертвой из-за низкой скорости. Он сидит в засаде и обращает внимание на выделение углекислого газа, тепло, запах и вибрации земли, рассказал врач. Клещи не умеют прыгать. Основная среда их обитания – высокая трава, кустарники и опавшая листва. Китайцы отказываются заключать официальный брак. Число зарегистрированных свадеб в стране упало до рекордного минимума. За первый квартал отношения оформили почти 2 миллиона пар. Это даже ниже показателей пандемии. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивация у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель. Наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что, когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию. Тот самый огонек.
0: Личный коуч. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же с другой стороны нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием. Знаменитое фримингемское исследование обнаружило, что риск ожирения человека увеличивается на 57%, если его друг недавно набрал лишний вес. То же самое относится и к семейным парам. Если ваша половинка наела бока, вы последуете ее примеру с вероятностью 37%. Словом, даже самые близкие люди могут делать нас хуже. И я не раз говорил о том, что следует делать в такой ситуации. Изменять свое окружение. Избавляться от влияния людей, с кем вам не по пути, и проводить время с носителями качеств, которые вы бы хотели в себе культивировать. Однако, легче сказать, чем сделать. Конечно, если вашей целью является заработок денег, гонка за социальным статусом, развлечение в веселой компании и комфортная жизнь, скорее всего, вы с легкостью найдете людей, разделяющих ваши цели. Но если вы хотите развить характер, нащупать собственные границы и сформировать жизнь, наполненную смыслом, то встретить даже одного друга с похожими ценностями будет очень трудно. Большую часть времени вы будете вынуждены проводить среди тех, кто вас не понимает. Немногие из нас могут выбирать окружение и свободно назначать исключительно тех людей, кто близок к нашей сущности. Так как сохранить стойкость? Как, будучи в длительном поиске родственной души, несмотря на пагубное влияние своего окружения, не забыть, кем ты являешься? Для начала нужно очень хорошо понять, кем ты, собственно, являешься. К сожалению, нельзя просто однажды проснуться и решить, что ты за человек. Индивидуальность гравируется со временем, личность рождается в действии, поэтому проводите больше времени в творчестве, размышлении и самовыражении. Это значительно укрепит ваше понимание самого себя и даст мощный фундамент, на котором можно стоять, не опасаясь внешнего давления. Чем больше вы фокусируетесь на деле, которое ценно само по себе, и чем лучше вы становитесь в таком деле, тем крепче станет ваша связь с собственной сущностью. Проблема многих людей заключается в том, что они не считают нужным овладевать каким-то ремеслом по-настоящему, становиться в нем мастером, оттачивать свои навыки. Вместо этого они тратят большую часть своего времени, объясняя, что их ситуация уникальна, что плохое государство, экономика, институт, семья и друзья не позволяют им проявлять собственный потенциал. Но несмотря на то, что другие люди действительно могут сделать нашу жизнь более трудной, в конце концов, только наши решения и действия, либо их отсутствие, по-настоящему определяют то, кем мы станем. Если бы вы хотя бы на кусочек дня стали приглушать назойливый шум своего окружения и стали бы посвящать его систематическому развитию собственных навыков, то вскоре заметили бы, что власть окружения ослабляет свою хватку, и что вы со все большей легкостью можете прогрессировать под его давлением. Вместе с новоприобретенной преданностью своему делу, нам следует по-другому начать смотреть на окружающих. Попробуйте воспринимать людей как факты, так словно они являются неодушевленными объектами внешнего мира. Проблема в том, что мы непрерывно осуждаем других людей, хотим, чтобы они стали теми, кем не являются. Нам бы хотелось, чтобы они думали и действовали определенным образом, зачастую так, как мы думаем и действуем. А поскольку этого никогда не происходит, мы находимся в состоянии постоянного напряжения. Вместо этого смотрите на человека как на феномен настолько нейтральный, насколько нейтральна комета или дерево в лесу. Это, однако, не значит, что к ним следует относиться холодно или непонимающе. Наоборот, пробуйте понимать их по-настоящему и принимать такими, какие они есть, с их несовершенствами и недостатками, так словно они работают по объективным законам природы, как ветер или солнечный свет. Не только ваши близкие будут вам благодарны за такое принятие, но и вы освободитесь от грузного бремени, что тащили раньше. Вам больше не придется бесконечно изменять свое окружение. Если вы последуете этим советам, то есть будете систематически посвящать себя своему делу и начнете смотреть людей больше как на факты окружающей реальности, то вскоре в вас образуется целостность и крепость, что сама по себе притягивает нужных людей. Такая трансформация – это процесс преданного внимания к себе, требующий гигантской честности с собой и неубиваемой упрямости. Но оно того стоит. Как писал Чехов в своем письме издательству, напишите, как молодой человек, воспитанный на чиноподчинении, целовании рук, поклонении чужим мыслям и лицемерии, выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящее, человеческое. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. В эфире рубрика «Каждый решает сам».
2: Агроном – это, наверное, можно сравнить, с художником. Да, они видят какую-то перспективу развития растения. Безусловно, есть и секреты, и какие-то наработки, и хитрости, можно сказать, трюки агрономов, которые наработали со временем, которые знают, что тому или иному растению, даже в разрезе сортов той же самой розы, есть свои особенности. Розы довольно прихотливое растение, да, особенно после того, как его срезали с куста. Роза не любит прямых солнечных лучей. То есть поставить ее на подоконник, на солнце, будет, наверное, неправильно. Роза не любит сквозняков. Вблизи батареи каких-то, источников тепла тоже размещать не надо. То есть это должно быть не яркое место, без сквозняков, с постоянной температурой в районе 23-25 градусов. И холодная вода, чистая. Желательно фильтрованная не из-под крана, потому что она имеет в себе определенные химические элементы, которые могут повлиять на водостойкость растений.
3: От чего зависит цена на цветы?
2: Цена, в первую очередь, конечно, формируется, исходя из себестоимости продукции. Да, сколько потратили удобрений, сколько потратили электричества, воды, сколько потратили сил сотрудники комбината на то, чтобы вырастить эту розу. Также влияет очень сильно производительность того или иного сорта. Она может варьироваться от, 100 штук с квадратного метра в год до 400 штук с квадратного метра в год. И, исходя из этого, также будет рассчитана стоимость цветка уже непосредственно в розничных магазинах либо в оптовой продаже.
3: Могут ли цветы болеть?
2: Цветы, как и все живые организмы на планете, тоже подвержены различным и болезням, и вредителям. То есть все то же самое, как и с человеком. Полностью исключить эти ситуации невозможно. Да, мы все живые люди. Кто-то чихнул, кто-то покашлял. С растением все то же самое. Задача агрономов – максимально снизить влияние вот этих вот вредителей, влияние болезней на живые организмы, на растения. Есть и грибковые заболевания, и инфекционные заболевания. Профилактические работы ведутся какие-то, которые предотвращают. Обработки растений проводятся. Также используются так называемые биометоды защиты растений. То есть есть биофунгициды, есть полезные жучки и паучки, которые едят других жучков-паучков. И, соответственно, также химические там, лекарства, которые позволяют справиться с болезнями в моменте.
3: Что такое гидропоника?
2: Гидропоника – это в целом выращивание различных культур на искусственных средах. Это неважно, это может быть минеральная вата, как у нас, это может быть кокосовая вата, смеси грунтов на лотке с применением капельного полива, автоматического либо механического.
3: Расскажите про этапы выращивания роз.
2: Мы начинаем в первую очередь, как мы называем это, ясли. Ну, так же, как и для маленьких детей, берется большой стебель, он нарезается на небольшие черенки, на котором есть всего лишь одна веточка с листьями. Дальше берется кубик из минеральной ваты, туда этот черенок помещается и переносится в среду, которая необходима для выращивания растений. Первые несколько дней жизни вот растений в таких условиях, они очень важны. То есть любая ошибка на 10 минут отключения влаги, отключения системы полива, может, в принципе, погубить весь урожай. Поэтому у нас практически все системы, они продублированы. Если вода, у нас есть там двухсуточный запас воды на полив. Если электричество, у нас есть дизель-генераторы. Если газ, у нас есть резервное топливо. В первые дни у нас в отделе укоренения, мы его так называем, постоянно дежурит ответственный человек, который не спит, не ест, никуда не отходит, смотрит, насколько система корректно отрабатывает, смотрит за состоянием растений. За раз высаживается порядка 300 тысяч. Чернок укореняется в течение 2 месяцев. Он дает почку, начинает просыпаться росток, вырастает. И агрономы по мере роста растения смотрят, насколько он готов для того, чтобы переехать в непосредственно в теплицу, встать на общее питание вместе со своими взрослыми растениями. Ну, собственно, его берут в руки женщины, мужчины, переносят в теплицу, ставят на грядку, подключают капельное питание, и дальше его жизнь будет протекать уже непосредственно в самой теплице. После того, как вы высадили в теплицу, первый урожай будет где-то недель через 8-10. Условно, там 2-2,5 месяца. И дальнейший срок жизни растения в теплице составляет от 5 до 7 лет.
3: Нужно ли подрезать цветы?
2: Подрезать нужно обязательно, потому что срезы, они начинают окисляться. Происходят биологические процессы непосредственно в самом стебле. И проводимость воды по стволу цветка, оно становится хуже, хуже и хуже. Еще бы посоветовал, может быть, убирать нижние листья со стеблей. Это тоже позволит расходовать энергию стебля непосредственно на питание бутона, а не на зеленую массу.
3: Нужно ли заворачивать розы в бумагу, чтобы донести по улице зимой?
2: Конечно, да, их надо упаковать максимально, потому что лепестки роз, они довольно нежные, и минусовые температуры, безусловно, повредят ткани, структуру цветка, и он очень быстро почернеет.
3: А почему тогда в воду советуют добавлять лед?
2: В воду лед добавляют как раз для того, чтобы сохранить холодной водой, сохраняется структура, опять же, клетки и разрушение в холоде. То есть, ну, по сути, получается некая консервация холодной водой. Она протекает более длительно. И разрушение клетки, оно немножко замедляется. Соответственно, испарение холодной воды, оно более длительное, чем теплое.
3: Что добавить в воду, чтобы розы дольше не увядали?
2: Лактивированный уголь – это определенного рода антисептик. Он также уничтожает вредоносные бактерии, вирусы. И, безусловно, да, это может в какой-то мере помочь сохранить растения.
3: А аспирин?
2: Аспирин – тот же самый антибиотик в некоторых... Не антибиотик, наверное, да, все-таки, а антисептик.
3: А сахар?
2: Вот это утверждение спорное, я бы, наверное, не стал добавлять как раз по тем же самым причинам, что в сладкой среде быстрее будут разводиться различные бактерии, вредители, и это точно скажется хуже на растениях. Скорее всего, сахар пошел, наверное, от небольшого недопонимания со стороны людей, которые думали, что сахара, образующиеся в растении, это то же самое, что сахар, который мы добавляем в чай и кофе. Нет, это совершенно разные структуры, которые между собой все-таки не похожи.
3: Как понять, что розу пора срезать?
2: Мы это называем cut stage из английского языка, стадия срезки растений. То есть это должно быть в определенном составе открыт бутон, он чуть-чуть должен быть распущен, должно быть видно цвет, раскрутку. Стебель должен быть ровный, голова не должна быть повернутая. Небольшое искривление допускается, но есть нормы, по которым мы что-то отправляем в нестандарт. Также есть у нас автоматизированные сортировочные станции, которые тоже эти параметры контролируют, проверяют. Но не все цветы можно в нее отправить, чтобы она это сделала в автоматическом режиме. Например, кустовая роза, она сортируется только вручную и осматривается персоналом на сортировочной станции.
3: Как в магазине отличить хорошую розу от плохой?
2: Непосредственно в магазине, для того, чтобы проверить, насколько цветок свежий и насколько он долго простоит, достаточно посмотреть, во-первых, на листву. Опять же, она должна быть зеленая, ровная, без признаков увядания. И можно потрогать бутон. Бутон должен быть твердый, плотный и хорошо накручен. Это не гарантирует, конечно, что на следующий день растение не завянет, но шанс повышает в несколько раз.
3: Что самое сложное в работе?
2: Не знаю, на самом деле. Сложностей очень много, и в целом соблюсти баланс между межличностными отношениями, технологией выращивания и поддержания работоспособности комплекса, наверное, вот это и есть самое сложное. Баланс.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода, хохайди гахкада.

Работодатель против. Если же по каким-то причинам работодатель вас не отпускает в отпуск по истечении 6 месяцев по основанию того, что вы многодетный родитель, ссылаясь на график отпусков, напомните ему об административной ответственности, а конкретно о штрафе в размере 50 тысяч рублей. Также нужно понимать, что супруг трудоустроенный тоже имеет такое право, при условии, что это его родные дети, а брак официально зарегистрирован. То есть совместное проживание и полное обеспечение, например, еще двух детей от первого брака супруга-супруги не дают такого права. Только ваши родные и усыновленные. Шестое право приоритетного отпуска в летнее время года, если у вас есть дети или льготы. Основание: статья 123, 260, 262.2, 267 и 286 Трудового кодекса Российской Федерации. Когда утверждают график отпусков на следующий год, может получиться так, что почти все захотят пойти в отпуск летом. Ну, естественно, особенно если это коллектив женский. Или будут накладки. Сразу три бухгалтера, все повара или два администратора выберут даты отпуска в летнее время. Но в это время всех отпускать нельзя. Тогда приходится выбирать, кто идет в отпуск летом, а кто поедет на море в бархатный сезон в октябре. В таких случаях преимущество отдают работникам, у которых есть льготы. Какие? Первое. Женщина, у которой на лето выпал отпуск по беременности и родам. До и после этого отпуска она может взять обычный, очередной, даже если отработала меньше полугода. Второе. Муж этой женщины на своей работе. Третье. Многодетные родители с детьми до 12 лет. Многодетные, напомню, это трое и более. Четвертое. Несовершеннолетние работники. И такие бывают. Пятое. Совместители, если отпуск на основной работе выпал на лето. Шестое. Супруги военных, если у мужа отпуск летом. Седьмое. Родитель ребенка-инвалида до 18 лет, вне зависимости от степени инвалидности. Восьмое. Герои, инвалиды войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы и ликвидаторы, если сами трудоустроены или их супруги. Девятое. Почетные доноры. Десятое. Работники, которых раньше отозвали из отпуска. Что важно, законодательно матери-одиночки, такие у нас тоже встречаются, не положен отпуск в приоритетном порядке в летнее время. Только договариваться с работодателем. Седьмое право – сохранить средний заработок на отпуск даже за выходные. Основание – статья 114 Трудового кодекса Российской Федерации. Очередной оплачиваемый отпуск – это время, когда можно не работать, но получать деньги за дни отдыха. Работодатель обязан заплатить за каждый календарный день даже за выходной. Платить будут средний дневной заработок. Его считают следующим образом. Берут весь доход за последние 12 календарных месяцев до месяца, в котором начинается отпуск. Отпускные, больничные, командировочные и матпомощь исключаются из этого расчета. Считают количество отработанных дней за расчетный период. В каждом полном отработанном месяце это 29,3 дня. Вот такая интересная бухгалтерия. А за неполностью отработанные месяцы учитывают только те дни, когда сотрудник работал. Например, отпуск, больничные командировки в этот период не войдут. Поэтому моя рекомендация – поменьше ездить в командировки. Далее делят выплаты на количество отработанных дней. Это средний дневной заработок для оплаты отпуска. И средний заработок нужно умножить на количество календарных дней отпуска, так и получаются отпускные. Ну, в разных компаниях есть еще всяческие надбавки, премии и так далее. Но в целом считается это именно вот таким образом. Отпускные платят заранее. Если отпускные не пришли за 3 дня до отпуска, это нарушение. Тогда можно перенести отпуск, наказав работодателя и потребовав от него компенсацию, если вы там серьезно с ним, например, поругались. Здесь закон на вашей стороне. За 3 дня до назначенной даты отпуска. Во время отпуска оплачиваются даже выходные дни, а вот нерабочие и праздничные дни не оплачиваются, так как они не входят в период отпуска. Поэтому брать отпуск до 31 декабря самое правильное. Вы будете в отпуске на 2 недели больше. Вам за это не доплатят, но вы отдохнете подольше. Восьмое право – получить все отпускные заранее. Статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации. Отпускные нужно перечислить за 3 дня до начала отпуска или раньше, позже нельзя, раньше можно. Если в вашем трудовом договоре написано, что работодатель может платить отпускные частями после отпуска или как-то еще, все это недействительно. Вся сумма должна быть перечислена либо ранее, либо

за 3 дня до начала отпуска. Таков закон. Если отпуск начинается в понедельник, отпускные должны прийти в четверг предыдущей недели. 3 дня – это 3 полных календарных дня. 9-е право. Право не выходить из отпуска заранее, то есть до его окончания, даже если работодатель этого требует. Основание – статья 125 Трудового кодекса Российской Федерации. Если вы ушли в отпуск, можете уехать на море без телефона. Вы не обязаны в это время исполнять свои рабочие обязанности. Если вы так хотите, вы такой ответственный, или строите карьеру, или у вас очень важный инфраструктурный проект, пожалуйста, это ваша воля. Но обязать вас работать удаленно не имеет права. Имейте это в виду. Если вы все-таки решили согласиться, все горит, все пропало, все завалили, без тебя никак, вы имеете полное право в следующий отпуск пойти, когда вам удобно, без всяких графиков. Вам пересчитают отпускные и будут начислять зарплату за время выхода на работу. Это не значит, что те отпускные, которые вам уже выплатили, вам придется вернуть. Отпускные зачтут в счет обычной зарплаты. Но некоторые категории работников в принципе запрещено отзывать из отпуска, даже если они согласны. Таких категорий всего 3. Первое – несовершеннолетние. Второе – беременные. Третье – занятые на вредных и опасных работах. Перенести отпуск из-за болезни. Основание – статья 124 Трудового кодекса Российской Федерации. Вы имеете право как перенести, так и продлить свой отпуск, если внезапно заболели. То есть, если в очередном оплачиваемом отпуске пришлось взять больничный, это повод для продления или переноса дней отдыха. Отпуск можно продлить на столько дней, сколько вы болели. Или отгулять эти дни позже, когда вам будет удобно, без всяких графиков. Например, самый распространенный случай – отравление на море. Отпуск составлял 14 календарных дней, но случилось отравление, пришлось взять больничный на 4, а иногда и 7 дней. Об этом надо сразу предупредить работодателя, отослав ему копию открытого больничного, что важно. То количество календарных дней болезни, что пришлось на отпуск, нужно прибавить к времени отдыха. С учетом больничного работник не появится на работе не 14 календарных дней, а 18 или 25 дней, в зависимости от того, сколько проболел. За 14 дней ему заплатят отпускные, а за 4 дня больничные. Имейте это в виду. Документом, который будет служить продлением вашего отпуска и перечислением вам денег, является закрытый официальный больничный, оригинал которого вы по приезде сдадите в отдел кадров. Оригинал обязательно сохранять. Право на перенос или продление отпуска есть только в случае, когда больничный выдан лично работнику. Если заболел ребенок, продлить отпуск на общих основаниях не получится. Работодатель может предусмотреть такую возможность во внутренних документах по поводу отпуска, но требовать этого нельзя. Бывают случаи, когда вы приносите больничный, а работодатель желает вам доброго здоровья и радуется, что вы наконец-то вышли из отпуска. Это неправильно. Напишите заявление на перенос отпуска, на срок больничного, на все те дни, которые у вас там проставлены, которые вы лично болели, потому что вам положены дополнительные дни отдыха. По закону болеть и отдыхать не одно и то же. Каждый день, который вы проболели, должен быть оплачен ФСС или работодателем, как больничный. Взять отпуск за свой счет. Основание статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации. Кроме очередного оплачиваемого ежегодного отпуска, вы можете взять отпуск за свой счет. Деньги за это не заплатят, но на работу можно не выходить. И рабочее место сохранят за вами. Отпуск за свой счет дают по заявлению. Время нужно согласовать с работодателем. А он может и отказать вам, потому что это право, а не обязанность. Но есть случаи, когда такой отпуск обязаны предоставить. Их всего 6. Первый. Свадьба или рождение ребенка. 5 календарных дней. Второе. Смерть близкого родственника. 5 календарных дней. Третье. Пенсионеру. 14 календарных дней. Четвертое. Инвалиду. 60 календарных дней в году. Пятое. Студентам и тем, кто где-то учится. 15 календарных дней на время экзаменов и зачетов. Шестое. Дипломникам 4 месяца на время подготовки и защиты. И еще 1 месяц календарный, если есть государственный экзамен. Если хотите взять отпуск за свой счет, напишите заявление. Сначала работодатель проверит, есть ли у вас уважительная причина. Если есть, то отказать не смогут. Но если причина неуважительная,
не остается ничего, кроме как договариваться. Если уйдете самовольно, это шанс получить прогул и быть уволенным. Опять же, если вы пишете заявление на отпуск за свой счет и за свадьбу у родственника, бесполезно требовать 2 недели. 5 календарных дней. Право получить компенсацию за неиспользованный отпуск. Основание постановления Конституционного суда номер 38-П. За каждый отработанный год положены 28 календарных дней отпуска. Но по разным причинам их не всегда получается отгулять полностью. То болели, то некогда было отдыхать, то отозвали и вы согласились, то уход за ребенком. И так далее. Таким образом, за годы может накопиться и 35, и 40, и даже 50 дней неотгуленных отпусков. Эти дни, когда можно было не ходить на работу, но получать деньги. Если к моменту увольнения накопились такие дни, за них должны выплатить компенсацию. За все дни, за все годы. Именно так. Обычно это делается в конце года. Платится компенсация за неотгуленный отпуск. Но бывает и по-другому. Компенсацию платят деньгами, и отказать в этом вам не имеют права.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студию Узлепата Схабова. Здравствуйте. Росреестр Дагестана проверит крупные торговые комплексы Махачкалы на предмет нецелевого использования земли. Проведены рабочие совещания, создана совместная рабочая группа. Налажен оперативный обмен информацией. Основная цель – наведение порядка в использовании земли в столице республики. Приоритет – крупные торговые комплексы, которые зачастую используют земельные участки не по целевому назначению. ВСУ нарушили режим прекращения огня более 16 тысяч раз. Под удары противника попадали не только позиции российских войск, но и гражданские объекты в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Российские военные отвечали на нарушения перемирия зеркально, нанося удары по огневым позициям, с которых бил противник. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут скоро посетить Россию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Вашингтон позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании. 40% россиян заказывают готовую еду на майских праздниках, выяснили аналитики. Особенно активно сервисами доставки пользуются семьи с детьми. Почти каждый третий делает заказы чаще обычного. Клещи не прыгают и не преследуют, рассказал врач-инфекционист Олег Полуботанов. Это пассивный хищник, который не станет гнаться за жертвой из-за низкой скорости. Он сидит в засаде и обращает внимание на выделение углекислого газа, тепло, запах и вибрации земли, рассказал врач. Клещи не умеют прыгать. Основная среда их обитания – высокая трава, кустарники и опавшая листва. Китайцы отказываются заключать официальный брак. Число зарегистрированных свадеб в стране упало до рекордного минимума. За первый квартал отношения оформили почти 2 миллиона пар. Это даже ниже показателей пандемии. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: В основе любого суверенного управления лежит понятие о полной функции управления. Суверенно можно управлять только тогда, когда управление идет по всем этапам полной функции управления. Набираете в интернете «полная функция управления», найдете десятки картинок, сотни статей, объяснений. Раньше это была царская информация, она давалась только в узких системах кланового посвящения, а сейчас она открыта. И вот полная функция управления, она 7 этапов имеет, но первый этап, самый важный, это выявление факторов среды, которые давят на психику и мешают жить. Вот то, что мы говорили с нравственностью. Одному главное, чтобы был сыр пармезан и возможность отдыха там, так сказать, где-то в Швейцарии. А другому главное, что вот зарплата у учителя, который учит его ребенка, очень низкая, и он видит, что с такой зарплатой сложно рассчитывать на хорошее качество образования. А когда мы выявляем факторы среды, которые давят на психику, то их миллионы. И вот как их сгруппировать? И вот, собственно, основное научное открытие – это прежде всего понимание полной функции управления. Это самое высшее понимание архитектуры управленческих решений. Это не конкретные решения каких-то проблем, а это архитектура управленческих решений, пригодная для любого процесса управления. Вот чем бы вы ни управляли, или вы управляете по полной функции, тогда вы хозяин этого процесса, или вы ряд этапов просто не замечаете, значит, кто-то их выстроил за вас, а вы просто заложник этого. Так вот, когда вы начинаете выявлять факторы среды, то для того, чтобы их сгруппировать, эти тысячи разного рода факторов, потому что все влияет и на человека, и на жизнь государства, их можно сгруппировать, как нами показано, в 6 групп больших. Это приоритеты обобщенных средств управления общественными системами. И вот эти 6 приоритетов – это просто, говорят, практика критерий истины. Вот я вам буду перечислять, а вы присмотритесь так мысленно к тем процессам, которые происходили на Украине. И вы увидите, как четко там шли перемены на этих 6 приоритетах обобщенных средств управления общественными системами, а значит и человеком. Потому что если меняется общественная система, то человек тоже меняется. Так не бывает, чтобы общественная система изменилась, а люди остались теми же самыми. Итак, 6 приоритетов. Первый, самый мощный, но самый медленно действующий – это методологический приоритет. Это методология познания и творчества, это цели и смыслы, это вопросы нравственности, это вот то, что в основе всего лежит. И если вы для того или иного народа подменили смыслы, все, вы обрекли этот народ на столетия, если он не разберется жить совершенно другой жизнью. А какие здесь цели? А употребительство, к примеру. Если вы навязали народу, то вы, наверное, знакомы с известным экспериментом «Мышиный рай», да, там, так сказать, или «Вселенная 25», когда мышам создавали райские условия. Вот потребляй все, что хочешь. Живи, как в раю. И чем заканчивалось? Они, не выбирая даже половину экологической ниши, начинали заниматься гомосексуализмом, жрать друг друга, и все погибали. Вот это самое страшное, когда вы общество запустили в русло потребительства. Да, одно поколение может покайфовать, а потом просто исчезает такой народ. Второй приоритет – это историко-алгоритмический. Это не просто история и хронология. Это понимание взаимосвязей, что из чего проистекает. И когда вам подменяют вот эти смыслы, что, ну, вот, мол, там во времена Сталина там многое делалось, потому что там заключенные работали. Типа, ну, понимаете, вот подмена вот таких смыслов – это и есть важнейшее. А самое главное, что будущее – оно вырастает из прошлого. Вот как вы себе изобразили прошлое, такое будущее вы и получите. Условно говоря, если Сталин там варвар, преступник и там, так сказать, мучитель народа, у вас одно будет будущее. Если вы поймете, что во времена Сталина создавались лучшие в мире автомобили того времени, я помню эти автомобили, ЗИМ, ЗИС, Победа, Волга. Если вы вспомните сталинские дома, да, и будете это замечать, то тогда у вас будет другое будущее. Третий приоритет – идеологический. Это идеологии, религии, это все то, что работает на концепцию ту или иную. Нам кажется, что вот, ну как, телевизор, он... Нет, там жесткая колея концептуальной определенности. Четвертый приоритет – экономические, мировые деньги. И кто-то думает, что вот здесь все решается. Нет, денежки потекут туда, куда скажут с вышестоящих приоритетов. А не так, как они хотят. Вот. И вот эти приоритеты, как я перечисляю, они так и соподчинены. Вышестоящий, он доминирует и управляет нижестоящим. После экономического приоритета, а деньги – это что? Это информация на бумажных или электронных носителях. И кто этого не понимает, кто фетишизирует деньги и думает, что вот все счастье только в них, ну, такая цивилизация обречена. Пятый приоритет – это генное оружие. Если та или иная цивилизация не различает алкоголь и табак как генное оружие, ну, значит, она на пятом приоритете покорена. Вот. И, наконец, шестой приоритет – это военное оружие. Почему, к примеру, пятый приоритет более грозный? Да потому что, если вы стрельнули в человека, это, конечно, самый быстрый приоритет, но на его место может встать другой, более сильный. А вот если вы выстрелили в родовую генетику алкоголем, табаком, то вы подрубили уже генетику потомства этой семьи. Уже никогда не появятся те дети, которые появились бы в том случае, если бы папа и мама не употребляли алкоголь. И сейчас вот это обилие, значит, призывов скинуться на больных детей, а с чем они это связано вообще, этот процесс? А с тем, что мы стали в одночасье самой курящей страной на земном шаре. А это уничтожение генетики. Вот, собственно, это базовые такие понятия, как я уже сказал, полная функция управления и шесть приоритетов обобщенных средств управления общественными системами.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Почему малые бизнесы не выживают?
2: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
1: Бизнес-роли и баланс.
2: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они – части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять. А второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же – ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
1: Стадии взросления бизнеса. Детство.
2: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницы. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
1: Взросление.
2: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры. Сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
1: Зрелость.
2: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
1: Зрелость предпринимателя.
2: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы. Изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
0: Личный коуч. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Осознание прогресса.
1: Все проблемы от стресса.
2: Есть такое, все проблемы от стресса, и даже существует какая-то такая шутка народная, и только некоторые от любви. Если стресс кратковременный, то он имеет даже противовоспалительную природу. И он делает человека сильнее, добавляет ему опыта и так далее. Если стресс затягивается, то он разрушает человека, потому что стресс – это всегда повышенный уровень гормона кортизола. Так уж устроено в нашем организме, что все гормоны важны, но есть один более важный, что ли. Он еще является главным нашим иммунным защитником. Он такой дирижер иммунной системы. И вот представьте себе, что вместо того, чтобы, там, не знаю, бороться с какими-то вирусными инфекциями, этот уровень кортизола все время подстегивается, подстегивается, подстегивается, и в конце концов наступает такой вот срыв адаптации. Кортизола становится меньше, человек начинает испытывать необъяснимые аллергические какие-то реакции с ним происходят, которых никогда не было. Он болеет всем подряд и безостановочно. И я согласна, что большая часть проблем у нас действительно связана с головой, то есть наши мысли. Как мы настроимся, от этого зависит очень многое. Сможем мы справиться с проблемой или нет? Сможем мы что-то преодолеть? И вообще, поймем мы, что мы хотим или нет?
1: Зачем пить теплую воду утром?
2: Что происходит после нашего пробуждения? Когда мы с вами спим, тело испаряет, кожа, достаточно много жидкости. А второй момент – мы дышим, и с этим мы тоже теряем жидкость. Еще очень часто мы храпим во сне, особенно люди с избыточным весом. И таким образом еще больше теряется жидкости. И еще все утром пойдут обязательно в туалет. И утром мы просыпаемся всегда в состоянии, которое называется в медицине гиповолемия, то есть недостаток воды. И он обычно самый значительный за сутки. И в этот момент сердцу надо перекачивать очень густую кровь. Это повышает всевозможные сердечно-сосудистые риски, катастрофы всякие. Поэтому утром я никуда не иду, я только сажусь и выпиваю 500 мл потихоньку, там, не за полчаса, за 5 минут, там, ну, 7 минут. Я выпиваю 500 мл теплой воды, и вот только тогда потом я потихоньку начинаю двигаться. Эта вода очень быстро усваивается в сосудистое русло, наполняет его и снижает нагрузку на мое сердце и сосуды. Почему теплая? Весь желудочно-кишечный тракт – это мышца. Мышца и соединительная ткань. И она очень сильно реагирует на температуру. И происходит спазм сосудов или спазм желчных протоков. И это ключевой такой триггер, толчок для развития атеросклеротической болезни. Если человек употребляет теплую воду, градусов 40-45, она должна быть выше внутренней среды, тогда наоборот происходит излитие желчи. Эта желчь поступает в кишечник, и она является лучшим антисептиком для микробиома, поэтому мы и там улучшим, и с сосудами наладим события и так далее. Или наоборот, происходит спазм, потом сладж, потом камни в желчном пузыре. И все это только из-за одной температуры.
1: Как нужно питаться, чтобы быть здоровым?
2: Человек должен завтракать, обедать и ужинать. Самым важным приемом пищи является завтрак. У нас с утра, опять же, повторюсь, самый высокий уровень кортизола. Кортизол разрушает мышечную массу. И если мы с утра не завтракаем, и в этом завтраке нет белка, то кортизол будет обоснованно разрушать нашу мышечную массу. При этом он копит жировую. Еще самое важное, самую вредную. Он копит висцеральный жир, вот этот, который в животе. Руки и ноги могут быть худыми на высоком уровне кортизола, а живот будет вот такой. Между приемами пищи должно быть не меньше 3 часов и не больше 5 желательно. Понимаете, подсознание никак не понимает, что мы сознательно делаем. Сознательно ложимся поздно спать, это воспринимается как стресс, как пытка. Сознательно не едим долго, это воспринимается как угроза умереть от голода. И вообще два самых важных компонента на нашей тарелке – это белки, яйца, рыба, птица, мясо, творог и растительная клетчатка. Белки – это просто именно то, что может прийти к нам только с пищей или пойдет из наших мышц, а мы не хотим тратить свои мышцы. А растительная клетчатка – это то, что кормит наш микробиом. А микробиом здоровый, полноценный – это, наверное, половина нашего здоровья. Поэтому на тарелке всегда, допустим, кусок рыбы и салат. Если вы хотите съесть кусочек хлеба, значит, на вашей тарелке не должно быть ни крупы, ни макарон. Почему я не люблю кашу по утрам? Если кормить человека только кашей на завтрак, он через полтора, максимум два часа уже будет голоден. Каша быстро покидает желудок, она не дает полноценного насыщения. Это кратковременная история. Протеин первостепенный в переводе. Почему он первостепенный? Потому что если мы с вами съели просто яйцо или, не знаю, кусок мяса вареного, то мы из этого, организм из этого куска мяса или яйца получит все. Он получит белки, получит жиры и получит углеводы. Если мы съели кашу, то мы получаем углеводы и можем синтезировать жиры. Если мы съели, ну, предположим, там кусочек сливочного масла или авокадо, допустим, мы получили жиры, мы из них можем получить жиры и углеводы. Белка мы не получим ни при каких обстоятельствах, кроме только из пищи или из собственных мышц. К завтраку и к обеду прилагаются фрукты. Рассказы про то, что фрукты нужно есть отдельно, они абсолютно антинаучны. Потому что, во-первых, если есть фрукты натощак, то подъем глюкозы, а фрукты – это всегда глюкоза и фруктоза, то подъем вот этих вот сахаров в крови, он как свечка. Он очень высокий, на этот высокий уровень будет высокий синтез инсулина. И вот этот вот энергетический вектор – пойдет на строительство жировой ткани. Мало того, когда у нас в большом количестве оказывается в крови фруктоза, она резко повысит необходимость поесть через короткий срок, там, через час, через два, вместо того, чтобы мы могли поесть через три часа. Почему нельзя есть фрукты вечером? Потому что вечером у нас самый высокий уровень активности инсулина, и все, что вы съедите сладкого, очень сильно задерет его уровень и очень сильно повысит процесс жирообразования. Поэтому все сладкое мы едим в первой половине дня. Шоколадка ли это, фрукт ли это, или какое-то там, не знаю, какое-то кондитерское изделие, которое есть можно, но в маленьком количестве. Очень важно не пить ни чай, ни кофе за едой, потому что чай и кофе насыщены танином. Танин у нас вещество, которое в большом количестве связывает витамины группы А, витамины группы В, кальций, железо. Поэтому если вы хотите уменьшить ценность того, что вы съели, полезность, да, этой пищи, то, конечно, кофе и чай. Это не значит, что кофе и чай пить нельзя. Это хорошие напитки, они полезные, они любимы огромным количеством людей, в том числе и в нашей стране. Но выпейте их через час после того, как вы поели. А еду забейте небольшим количеством воды. Желательно не есть после 8 часов, потому что если вы поели поздно, то вы не дадите тому же товарищу кортизолу полноценно уйти на покой, организм функционирует, это нарушает качество сна, нарушает фазы этого сна, это способствует жиронакоплению, потому что когда мы укладываемся спать, поевши за 3 часа, да, минимум, то в процессе сна у нас также функционирует сердце, легкие, мозг, мы двигаемся, мышцы работают, нам нужна энергия. И вот как раз эти потребности обеспечивает жировое депо, которое, образно говоря, открывается под воздействием гормона роста. И тогда у нас не накапливается лишний жир в организме, и утром мы просыпаемся голодные, как и положено, и полноценно завтракаем.
1: Вегетарианство полезно?
2: На мой взгляд, нет. Я вообще за все, что касается такого естественного варианта. Это все-таки изменение физиологии человека и всегда с последствиями. Ну, как, собственно, неправильный образ жизни тоже всегда с последствиями. Если, опять же, в качестве примера взять индусов, которые уже много сотен лет не едят красное мясо, то у них выработались адаптационные механизмы, и они в большей степени приспособлены, чем люди, которые из каких-то соображений сейчас решили стать веганами или вегетарианцами. И если мясо поступает два раза в неделю, тоже красное, да, то этого достаточно, чтобы компенсировать те потребности, которые есть у организма.
1: Почему возникает ожирение?
2: Основа ожирения – это всегда избыток приходящей энергии в виде пищи. Самый надежный, самый доступный источник положительных эмоций – это еда. И она доступна, ее много, она везде. Есть у нас такие клетки жировые, они называются адипоциты. Ну, будем называть их для простоты жировыми клетками. Когда человек ест столько, сколько тратит, эти самые жировые клетки обычного размера, небольшого, они хорошо кровоснабжаются, и все в организме благополучно. Как только человек начинает переедать по разным совершенно причинам, тут же баланс в сторону прихода, чем расхода. Жировые клетки растут значительно больше, чем любые другие. И вот жировая клетка растет, потом она достигает размера, когда она не может кровоснабжаться, и она должна погибнуть, потому что в ней возникает ишемия, гипоксия, ишемия, то есть нет кровоснабжения. И запускается система воспаления. И вот они растут и растут, воспаление становится не локализованным, а вот таким уже большим, и оно захватывает весь этот организм. И в этом процессе нарушается метаболизм такого гормона, как инсулин. У него миллион функций, но вот в аспекте ожирения это его функция выработать белок, который заведет глюкозу в клетке. И глюкоза получает энергетический субстрат, может функционировать, делать все, что ей необходимо и так далее. Но как только нарушился метаболизм этого гормона инсулина, такое явление развивается, как инсулинрезистентность. То есть инсулин становится, образно говоря, нерабочим. Инсулина много, организм его подстегивает в синтезе, но он не может обеспечить проход глюкозы в клетку. Клетки голодают, сигнализируют в мозг, что у нас нет субстрата, у нас нет энергии. Стимулируется центр голода, и человек в поисках сладкого, знаете, как зомби. Он ни о чем не может думать. И с инсулинрезистентностью бороться силой воли невозможно. Есть генетические предрасположенности. Допустим, если в семье бабушка, дедушка, мама, все братья, сестры и с одной и с другой стороны полные, то у ребенка в такой семье, во-первых, есть генетическая предрасположенность к углеводным нарушениям, потому что, возможно, уже не одно поколение с лишним весом. А во-вторых, культура питания такая, побольше, как только нервничает, обязательно что-то вкусное, сделал что-то хорошее, вкусное. И вот это вот формирует вот такое вот неправильное отношение вообще к еде. Еда – это один из основных источников удовольствия. Был такой эксперимент, когда проводилось сканирование мозга, такое тепловизорное, то есть смотрелось, оценивался уровень кровоснабжения тех или иных зон мозга. И у людей с наркотической зависимостью при даче им, да, вот этих вот наркотических средств или имитации этих средств, у них активизировалась работа кровоснабжения определенных участков, там, скажем, центра удовольствия. И когда человеку давали сладкое, примерно те же зоны тоже активизировались. То есть это формирует еще, кроме всего, зависимость. Ну вот вы когда-нибудь видели зависимость от брокколи? Ну, человек любит брокколи, да, если он его там ест иногда. Но зависимости от этого нет. Он может жить без брокколи. А без шоколада многие люди жить не могут. Или без кофе.
1: Правда ли, что у мужчин из-за пива растет грудь?
2: Можно сказать, это взаимосвязанные вещи. Сейчас объясню, каким образом. Не потому, что пиво содержит много фитоэстрогенов, хотя они там действительно есть, а потому что пиво всегда сопровождается употреблением чего-то вдобавок. Это рыба, это кальмары, чипсы, крекеры, ну, то есть что-то более калорийное. И само по себе пиво калорийное. И большое количество калорий – это жировая ткань. Потому что все уложится в жировую ткань. А жировая ткань – это субклиническое воспаление, о котором мы говорили. А субклиническое воспаление – это повышенная активность конвертации тестостерона в эстрадиол. И этот самый эстрадиол начинает перераспределять жировую ткань по женскому типу. Поэтому вырастет грудь, вырастут бока, и бедра и так далее и тому подобное.
1: Как понять, что есть проблемы с лишним весом?
2: Почти у всех людей в доме есть сантиметровая лента. Можно взять и померить свою величину окружности талии. Для этого надо выше пупка найти место, где кончаются ребрышки, чуть ниже буквально на сантиметр, и померить окружность талии. У мужчин она должна быть меньше 94 сантиметров, у женщин меньше 80. Когда я вижу человека с большим весом, и если этот человек еще и достаточно такой, ну скажем, молодой или средних лет, то у него всегда прилично развита мышечная масса. И по-другому быть не может, потому что ему нужно перемещать очень большое тяжелое тело. И мышечная масса формируется не, что называется, благодаря, а вопреки. Это так и работает.
1: Аскорбинка и гематоген полезны?
2: В маленьких количествах, да.
1: Что хуже, недоспать или переесть?
2: Переесть.
1: С какими проблемами чаще всего приходят?
2: Вот это лишний вес. Сейчас это глобальная история. Еще одна распространенная история – это

0: Количество нужно совсем минимальное, никакого воздействия на углеводный обмен никак не способствует накоплению жира или там воздействия на инсулин.
1: Молоко вредно?
0: В этом самом коровьем молоке есть белки, целый такой класс, бета-каземорфины, которые стремятся к клеткам поджелудочной железы и образуются такие комплексы, которые воспринимаются организмом как чужеродные и начинается разрушение этой поджелудочной железы. Есть вариант употребления молока, который называется А2. В нем меньше всяких негативных этих белков и нет лактозы. Это не какое-то там придуманное синтезированное молоко, это молоко других коров. Есть самая распространенная порода коров гештальская, вот там эти вот белки представлены в большом количестве, а другая порода коров, если честно, я забыла, как она называется. Я обеими руками за кисломолочные продукты, это очень полезный для нас продукт. Есть только нюансы определенные. Когда мы с вами пьем кефир в первой половине дня, то это очень полезная штука, а когда мы пьем кефир на ночь, то это очень вредная штука. Мы выпили с вами кефир, и через короткое время начинается очень выраженный синтез инсулина. Инсулин снизит уровень глюкозы. Человек идет спать, и вместо того, чтобы, ну, образно говоря, отдыхать, да, печень особо никогда не отдыхает, но все-таки в этот момент у нее меньше нагрузка, она начинает очень выраженно синтезировать глюкозу, потому что уровень глюкозы в крови низкий стал. И, как правило, люди, которые пьют на ночь кефир, просыпаются с высоким сахаром, а не с нормальным или с низким. Поэтому кефир утром – это хорошо, и даже в обед хорошо, а вечером на ночь – плохо. Творог – совершенно замечательная пища тоже в первой половине дня, но сырники – плохая еда, потому что сырники – это жареная история. А все, что жареное, это большое количество конечных продуктов гликирования. Тоже тема, которая не очень много лет стала широко обсуждаться. И конечные продукты гликирования – это то, что способствует росту ожирения, то, что способствует развитию онкологии, ускоренному старению. И образуются они при ряде обстоятельств. Это когда мы что-то жарим, подвергаем высоким температурам на открытом огне гриль, шашлык, да, в переводе на русский, или когда мы добавляем нитраты во что-то. А во что-то это колбасы, сосиски, полуфабрикаты различные.
1: Как отсрочить старость?
0: Фундаментом является банальная история, которая многих раздражает, но это физическая активность, это суточные ритмы и это правильное питание. Я всегда говорю, мне не очень важно количество лет, да, просто на это очень сложно повлиять, мне очень важно качество лет. Так вот, каждый божий день гимнастика, она не отнимает много времени, потому что мы все живем в очень таком сложном графике. Это всегда растяжка. Растяжка прежде всего. Мы очень много слышим о жировой ткани, о мышечной ткани, о коже много говорят. Про соединительную ткань вообще очень редко. А это основа, это каркас буквально, на чем все держится. Не обязательно садиться на шпагат, но дотянуться до своих носочков с ровными коленками обязательно надо. Нужно ручки за спину, да, там за голову. То есть вы сохраняете так свою мобильность. Потом очень хорошо ходить. Обязательно. Я вот везде, где можно, я пойду пешком. Каждый божий день я минимум 50 раз присяду, 50 раз или 60 раз отожмусь. Если получается, 2-3 подхода. Почему отжимания? Потому что в этом упражнении задействованы все группы мышц, даже мышцы головы, лица и шеи, потому что в неудобном положении, да, человек находится, все задействовано. А приседания – это тоже совершенно гениальная история. Во-первых, огромная масса мышц ног, это большая очень группа мышц. Во-вторых, когда мы приседаем, мы немножко напоминаем в этот момент шприц. И когда мы поднимаемся, вот такой вакуум создается, и все сосуды очень хорошо, кровь циркулирует. Нет вот этих застоев и так далее. Второй очень важный момент – это суточные ритмы. Опять же, все связано с гормонами. У нас к 9 часам гормон кортизол стремится к минимальным значениям. Максимальный он сразу в момент пробуждения, и минимальный он где-нибудь с 9 и там к 10. Если мы не активничаем в этот период времени, то кортизол так и уходит вниз и начинает постепенно синтезироваться гормон мелатонин. Мелатонин нас готовит ко сну, мы становимся такими, скажем, вялыми, квелыми и готовимся идти спать. Когда мы с вами уснули, выходит на сцену следующий гормон – гормон роста.

0: быстро, который обновляет наши клетки, помогает усваивать всю информацию, восстанавливать иммунную систему и так далее и тому подобное. Если мы с вами в 10 часов пошли в спортзал, мы заставили ушедший практически на минимальное значение кортизол восстановиться на высокие значения. И вот это вот, знаете, то уже почти падал, спать хотел, потом раз, и второе дыхание. Это второе дыхание и связано с подъемом кортизола. Если опять поднялся на высокие значения кортизол, то никакого мелатонина в ближайшее время, никакого гормона роста в ближайшее время не будет. Смещается вся эта история, включая работу пищеварительной системы. И если мне человек говорит, что он не завтракает, потому что у него с утра нет никакого аппетита, вплоть до тошноты, следующий вопрос, который я задаю, во сколько вы спать ложитесь? И там обязательно будет где-нибудь за полночь.
1: Можно ли вылечить сахарный диабет?
0: Сахарный диабет лечится. Совсем недавно появились критерии ремиссии сахарного диабета и даже выздоровления. Но это такая хитрая, такая сложная, хочется сказать, болячка, такое сложное заболевание. Кроме эффективных лекарств, там огромное фундаментальное значение имеет именно образ жизни, привычки, движение и питание, что очень немного людей готовы поменять так кардинально свой образ жизни, чтобы заболевание больше не рецидивировало. Поэтому, да, я очень обрадовалась, и что называется, я считаю это неким прорывом таким, когда появились такие международные рекомендации по классификации вот ремиссии и выздоровления, но за весь, наверное, мой большой, вот уже достаточно большой период практики и лечения таких пациентов, у меня был только один пациент, и есть пока только один пациент, который находится в стойкой ремиссии, и я могу сказать, что диабета как такового уже в его организме нет, он абсолютно без всех лекарств, он справляется только питанием, хорошей физической активностью и соблюдением суточных ритмов, другого такого человека нет.
1: Что начать делать прямо сейчас, чтобы улучшить здоровье?
0: Ходить больше. Да, ну что тут сложного? Не просто, но лучше все-таки приучить себя спать, ложиться в 23 часа, до 23 часов, а выполнять какую-то гимнастику. С чего начать, с чего угодно, с чего бы вы ни начали, вы этим все равно улучшите состояние своего здоровья. Чего-нибудь одного. Начали ходить? Отлично. Ввели это в привычку, добавьте следующий компонент.
1: А от чего отказаться?
0: Я бы отказалась бы полностью от такого процесса приготовления пищи, как жарение. Я бы отказалась от сахара. Естественно, не надо курить. Желательно не употреблять соков и газированных неалкогольных и алкогольных, в том числе, напитков. Еще мне очень не нравится история, когда люди что-то смотрят и едят. Человек, который что-то смотрит и ест, не понимает, что ест, сколько ест, и теряет самое важное, этот вот эмоциональный компонент насыщения. Уберите колбасы из своего холодильника. Я не помню, когда я ела колбасу. Есть прекрасные способы запечь кусок мяса, порезать его. Вот вам лучше любые колбасы, полезные и здорово, и сытно. И да, молоко. Ну, кисломолочное обязательно надо оставить в своем рационе.
2: Осознание прогресса.

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: «Потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это». И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: «Власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство». Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги. Это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер – значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке. Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят: «Время – деньги». Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал: «Самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег. И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь». Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность. Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой.

0: Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
1: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту. Потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое. Макиавелли писал, что люди судят о силе по тому,
0: как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал: «Я не приоритет». И мир принимает его.
1: Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе. Как ты принимаешь решения. Как ты выдерживаешь паузы. Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
2: Мысли вслух.

0: Дорожные новости.
1: Штрафы за среднюю скорость возвращать не будут. Об этом не только в нашем выпуске. На портале колеса.ру следите за дорогой. Парковку медучреждений могут сделать бесплатной для доноров крови. Правда, не постоянно, а только в день донации. То есть, когда люди приезжают непосредственно для сдачи крови. Таким образом, чиновники хотят привлечь больше внимания людей к донорству и предоставить еще одну льготу участникам движения. Отметим, что сейчас льготы по парковке в ряде регионов есть у многодетных семей, ветеранов боевых действий, героев труда, владельцев электромобилей и некоторых других категорий. Штрафы на среднюю скорость возвращать не будут. В профильном комитете Госдумы отклонили проект поправок к административному кодексу. Предлагалось разрешить регионам проводить эксперименты по фиксации средней скорости. Депутаты подчеркнули, что понятия «средняя скорость» нет в правилах дорожного движения. Напомним, штрафы за среднюю скорость вводили несколько лет назад. Потом признали незаконными и отменили. Но недавно правительство Вологодской области попыталось их вернуть. Т-банк признан лучшим автокредитным банком. Автостат подвел итоги опросов представителей дилеров. Они проголосовали за участников рынка в нескольких номинациях. За Т-банк проголосовали почти 23% опрошенных. Второе место занял Сбер 16,6%. Третье – ОТП-банк 15,9%. За остальных голосовали существенно реже. Напомним, ранее Т-банк опередил Сбер и ВТБ по размеру портфеля автокредитов. В прошлом году компания выдала автокредитов на 750 миллиардов рублей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как дробление проявляется, как вскрывается в строительном бизнесе, к чему это может привести. Типичная схема. Строительная фирма вместо штатных рабочих набирает себе, ну, типа бригадиров с командой, оформляет на каждого ИП, либо они уже зашли к нам как самозанятые в итоге, якобы субподрядчики. На деле они работают только на одного генерального подрядчика, соблюдая его график, его требования, без самостоятельного поиска себе объектов. Налоговая при проверке замечает, что у ИПшек нет собственных ни материалов, ни каких-то мощностей, ни техники, ничего, ни рекламы, ну, то есть доходы только от одного заказчика, одной компании. Очевидно же, что это скрытые трудовые взаимоотношения и указывают, в том числе, и на дробление. Ситуация. Компания заключила договор с 5 ИПшками, типа бригады, которые не платят в белую зарплату, а просто собирают деньги за оказанные услуги. Проверка ФНС выяснила, что это те же самые сотрудники, только переоформленные как ИП. В итоге начисление НДС вместо упрощенки, налог на прибыль и так далее. И самое интересное, что вскрылись еще и вот эти вот скрытые трудовые взаимоотношения. Какие возможны последствия? Ну, во-первых, если суммарно сэкономили много налогов, может дойти до уголовного дела. 199 или 198 статья здесь не за горами Уголовного кодекса. В стройке субподрядчики – это нормально. Но когда все бригады – это бывшие сотрудники или те, которые работают очень долго только на одну компанию, на одного генподрядчика, то фискалы, конечно, видят фиктивное дробление. Впоследствии до начисления налог на прибыль либо НДС, либо НДФЛ. Ну, в общем, здесь будет известно только по итогу. На что я обратил бы ваше внимание? Смотрите, уважаемые строители, дайте бригадам самостоятельность. Пускай субподрядчики, если и работают как ИП, то тогда пускай они ищут себе еще объекты, покупают материалы сами, покупают какие-то мощности, технику. Ну, они же как бы самостоятельные, да? Не держите всех как ИПшек. Если реально это ваши сотрудники, оформляйте трудовые договора. Так, во-первых, безопаснее. Во-вторых, вы удержите людей. В-третьих, ну, это всегда будет дешевле, чем когда проверка пойдет. Проверка будет выходить дороже однозначно. Ну и, конечно, анализируйте риски. Вы же люди взрослые. Если вся выручка бригады идет от одного генподрядчика, налоговая однозначно переквалифицирует это в трудовые отношения.
0: Юридическая рубрика

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И я поделюсь с вами самыми главными выводами из моего мирового бестселлера, изданного в 46 странах тиражом в 10 миллионов экземпляров. «Съешьте лягушку». С помощью правильного тайм-менеджмента вы сможете получать больше удовольствия от жизни, посвящать больше времени близким и заниматься тем, что вам нравится.
2: Марк Твейн once said that if the first thing you do each morning is to eat a live frog,
1: Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Ваша лягушка — это самая большая и самая важная задача, та, которую вы, скорее всего, будете откладывать в долгий ящик, если ничего не предпримете и не доведете ее до конца. Иными словами, если перед вами стоят две важные задачи, начните с более масштабной и самой важной. Приучите себя начинать работу сразу, без промедлений, и до тех пор, пока задача не будет доведена до конца, и только потом переходить к следующей. Ключом к достижению высокого уровня работоспособности и продуктивности является выработка пожизненной привычки каждое утро первым делом решать свои основные задачи. Вы должны выработать привычку есть лягушку первым делом и не тратить слишком много времени на размышления об этом. Эта привычка свойственна многим успешным людям. Я считаю, что это важное качество лидерства для любого руководителя или для человека, который намерен стать успешным и совершать великие дела. Следующее правило из «съешьте лягушку» состоит в том, что вы должны действовать, не откладывая. Успешные и продуктивные люди — это те, кто приступает непосредственно к выполнению своих основных задач, а затем дисциплинирует себя работать сосредоточенно и упорно до тех пор, пока эти задачи не будут выполнены. Невыполнение задач — одна из самых больших проблем в современных организациях. Многие люди путают деятельность с результатом. Они постоянно разговаривают, проводят бесконечные совещания и строят замечательные планы. Но в конечном счете никто не выполняет свою работу, и требуемые результаты остаются недостигнутыми. Ваша мечта так и останется лишь мечтой, пока вы не начнете что-то делать для ее достижения, пока вы не поставите цель и не начнете двигаться к ней. Третье правило в моей книге — развивать зависимость от успеха. Вы действительно можете развить зависимость от успеха с помощью гормонов счастья, а также чувства удовлетворения, уверенности и осознанности, которые они вызывают. Когда вы станете зависимы от успешно выполненной работы и от решения самой важной задачи, вы на бессознательном уровне начнете организовывать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно начинать и завершать все более важные задачи и проекты. Вы действительно станете зависимы, в положительном смысле, от успеха и достижения результатов. Вы будете хотеть этого все больше и больше, и ничто другое не принесет вам большего удовлетворения. Установка краткосрочных и долгосрочных целей поможет вам испытывать это зацепившее вас чувство удовлетворения от выполнения каждой задачи, потому что мозг запустит систему вознаграждения и удовольствия. Последнее правило заключается в том, что нет коротких путей. Вы должны упражняться, упражняться и упражняться. Упражнение — это ключ к овладению любым навыком. К счастью, ваш разум подобен мышце. Упражняясь, он становится все сильнее и ловчее. Упражняясь, вы сможете приучить себя к чему угодно или выработать любую привычку, которую считаете необходимой для вас. Я хотел бы получить от вас обратную связь, поэтому мой сегодняшний вопрос таков. Какова ваша лягушка? Напишите ту задачу, выполнения которой вы избегаете, или от которой пытаетесь отказаться, или откладываете ее каждое утро. Как только вы определитесь со своей лягушкой, возьмите за привычку просыпаться каждое утро и выполнять эту задачу первым делом, прежде чем что-то другое.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
3: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
4: Кожа – это большой человеческий орган, который выполняет защитную функцию, который выполняет функцию поддержания гомеостаза. То есть, если бы не было бы кожи, мы бы либо перегревались, либо, наоборот, переохлаждались. Она выполняет такую разделительную между нами и окружающей средой.
5: С какими жалобами люди приходят к дерматологу чаще всего?
4: Эти заболевания, они появляются как ответ на время. Вот, например, когда коронавирусная инфекция появилась, у людей снесло голову, и все начали повально мыть руки. И мыть руки настолько активно, настолько тщательно, что количество людей с дерматитами, оно возросло в разы. Дерматит – это воспаление кожи. Дерма – кожа, тит – воспаление. Это покраснение на коже, красного цвета пятно. Может быть, оно сухое чаще всего. Ко мне приходит женщина, говорит, у меня кожа сохнет. Я говорю, хорошо, там. Вначале я не понимал, что может привести. Думаю, эндокринология, наверное, да, какая-то. А в итоге выясняется, я моюсь 2-3 раза в день. Я говорю, зачем? Ну, просто зачем ты моешь? Ты вагон разгружаешь, тебя воняет сильно. А я сам вырос в частном секторе. У меня была баня один раз в неделю по воскресеньям или субботам. У меня никто кожными заболеваниями семьи и с нашей улицы не страдал. Но никто. Ну и зачем мыться часто? Ну не воняешь ты, мойся один раз в неделю. Я моюсь 2-3 раза в неделю, этого достаточно. То есть я сходил в спортзал, помылся, вагоны не разгружаю, работаю, я сижу в кабинете. Ну, смысл какой. А другое дело, когда люди заняты таким тяжелым трудом, там я понимаю, что мыться им стоит один раз в день уж точно. Но при этом я не призываю никого быть свиньями. Ноги мы моем обязательно ежедневно. Перед сном это 100%. А гигиена половых органов у нас идет несколько раз в день. Это тоже обязательно, чтобы не было никаких инфекций там, даже вызванных обычной флорой. Голову моем по потребности. Губкой можно мыться один раз в неделю максимум. Мыла по мере загрязнения вы можете использовать. Руки, соответственно, там с улицы пришли, помыли, намывать их не надо часто. Потом использование агрессивных средств. Использование средств, неподходящих для кожи. Женщина с угревой болезнью приходит и говорит, что она использует средства, которые, в принципе, не предназначены для кожи, будут только ухудшение давать. Неправильный уход. Это да. И самое частое это как раз переизбыток его. Из-за ношения масок в разы возросло количество розация заболеваний. У молодых людей чаще всего возникает заболевание, это угревая болезнь и половые инфекции. А так можно разделить заболевания, там, которые больше характерны для людей там, 50+, это грибковые инфекции ногтей. Из-за того, что кровоснабжение нижних конечностей, оно немножко хуже становится. Бывает так, что весь прием состоит из пациентов с грибком. Ну, приходит ко мне, например, бабушка. Бабушка говорит, я хочу посмотреть вот эту родинку. Я говорю, хорошо, давайте посмотрим родинку. И потом говорю, давайте посмотрим еще ножки. Мы берем соскоб на грибы, он положительный. Бородавки возникают также у людей разных возрастных групп, но здесь уже чаще молодые люди, потому что они более активны. Метод передачи бородавок контактный. Поздоровались молодые люди, у одного бородавка, теперь у другого тоже бородавка.
5: Какие из привычных процедур на самом деле вредны для кожи? Пилинг.
4: Я крайне плохо отношусь ко всем видам пилингов. Пилинг может спровоцировать развитие розации. Пилинг может спровоцировать появление синдрома гиперчувствительной кожи. И тем более это неумелый пилинг. Ладно его еще, когда там специалист делает, это одно дело. Другое дело, когда сестра приносит домой крем для пилинга. Неумелый брат намазывает лицо этим кремом и снимает

0: Я ее в такой уже предпоследний ходил, когда она уже такая. Обычная температура, ну, немножко повыше, чем там в помещении. Ну, градусов 40 она. Вот это нормально. Там 36 градусов нормально.
1: Гель-лак.
0: Очень часто приходят люди после гель-лака, которые наблюдают у себя отслоение ногтевой пластинки от ложа. Сходила девушка, сделали себе гель-лак, и потом лечит этот ноготь бедный 6 месяцев. Ну, стоит того. Может быть, и стоит, но у хороших мастеров.
1: Тату.
0: Татуировка – это вообще интересная штука. Татуировка – что это такое? Это пигмент, который пытались съесть лейкоциты, белые клетки, окружили его, и поэтому его кожа не может вывести. Вредны они вредны для человека, потому что, когда он приходит к дерматологу, и мы пытаемся рассмотреть его новообразование, кожи невуса или комбдерматит, на цветном рисунке это очень сложно сделать.
1: Лазерная эпиляция.
0: Лазерная эпиляция, ну, если она делается изредка, если, опять же, это делает хороший мастер, и я сомневаюсь, что она что-то даст плохое. Опять же, идет отсылка, да, вроде как к онкологии. Если будет ожог во время лазерной эпиляции, ну, конечно, это опасно. Если не будет ожога, то все нормально. Лучше электроэпиляцию делать. На дольше хватит.
1: Можно ли использовать народные средства в уходе за кожей?
0: Зубная паста потенциально может привести человека к развитию розации, потому что это фтор, на лице расширяют сосуды, реактивность другая становится у кожи. Ни в коем случае не советую. Спирты. У спиртов, ну, если это однократно, если это не угорь, какой-нибудь прыщик, ну, бог с ним, с этим спиртом. Ну, протри ты этот прыщ и выдави его. Ну, я к этому отношусь нейтрально. Но это если ситуативно, это именно не на постоянной основе тому человеку, именно угревая болезнь, а где-то какой-то простудный прыщ, фолликулит вылез. Фолликулит – это воспаление волосяного фолликула. Фолликулиты бывают в зависимости от диаметра. До 3-4 миллиметров остеофолликулит – меленькие-меленькие прыщички такие рядом с волоском. Если более 3-4 миллиметров, там 4, 5, 7 – это уже называется фолликулит, гнойнички, прыщички, да, вот эти. А если он большой – то уже называется фурункул. А если он сливной, то есть два фурункула, это уже называется карбункул, хирургическая патология. Бактерии могут проникнуть в кожу при наличии входных ворот, если она повреждена как раз излишним мытьем или, наоборот, слишком сильным загрязнением. Все должно быть в меру. Ну и, соответственно, есть еще фон. Фоном будет служить общее состояние организма. Если человек худеющий, ничего не ест, если у него иммунодефициты приобретены, такие как специальный синдром, да, иммунодефициты вызваны ВИЧ-инфекцией, у него будут фолликулиты. Если у него избыточная масса тела, которая ведет к повышенному уровню глюкозы в крови, да, он постоянно ест, наоборот, да, тоже будет фолликулит, потому что питание есть. Избыток, недостаток – это вина всем заболеваниям. Есть еще такой метод обратной связи, когда при пересушивании кожи в мозг идет сигнал, что кожа сухая, сальная железа еще больше вырабатывает кожного сала. Но есть народное средство уксус, да, он для волос, как бальзам-ополаскиватель. Но, в принципе, какой-то вариант блеска он, может быть, и дает. Но мне кажется, ну, сейчас не 18, не 19 век, но возьмите себе нормальный кондиционер, пользуйтесь им. Дегтярное мыло – это особый случай. Мало того, что оно причиняет дискомфорт всем окружающим, которые живут с этим человеком, там вонь невыносимая стоит. Хотя кому-то нравится этот запах. С другой стороны, оно сильно пересушивает кожу. Но если у человека фолликулит, может быть, это и оправдано. Кстати, интересная штука. Есть мыло сейчас с противоугревым действием, с бензоилопероксидом. Вот здесь его использование на область спины, мне кажется, оправдано. Особенно если человек одинокий, да, ему некому намазать себе спину, а там не часто возникают прыщи, то есть не показания лечения ретиноидами. И он не может себе точечно каким-то препаратом нанести его. Поэтому, наверное, здесь идет выход.
1: Что такое розация?
0: Розация – это хроническое рецидивирующее заболевание неизвестной этиологии. Проявляется оно покраснением кожи лица в определенных зонах, чаще всего нос, щеки, подбородок, может быть, у кого-то лоб. А потом на этой нелеченной коже, как правило, возникают уже пустулы, гнойнички. С течением времени, если не лечить заболевание, происходит изменение кожи по типу фиброза. То есть увеличивается в размере надбровные дуги, увеличивается нос. Вот, может быть, видели, есть такие картины средневековые, где дедушка с внуком сидит, там такой вот большой нос у дедушки. Это как раз нелеченная

0: оказаться. Ну и сейчас таких людей можно встретить, у которых процесс идет, и они не обращаются к врачу. Но это крайне редко.
1: Как часто люди болеют раком кожи?
0: К сожалению, раки, в том числе рак кожи, это очень распространенное состояние. Очень. И я думаю, с течением времени это будет нарастать и нарастать, потому что экологическая обстановка у нас плохая. Кожа – это первый барьер, который защищает человека от агрессии внешней среды. Это и солнечные излучения, и различные роды ожогов. Это все может привести в конечном итоге к возникновению того или иного рака кожи. Самым опасным является меланома. Да? Это смертельно опасная, быстро растущая, сильно метастазирующая опухоль. Есть раки кожи других видов. Это там плоскоклеточный рак кожи, базилиомы. Вот базилиомы, кстати, в Москве их очень много. Не бывает недели, к нам не приходит человек с базилиомой. Любое хроническое воспаление вызывает рак. Если это дерматит, который человек постоянно чешет, есть риски. Хроническое воспаление, ожог, химический ожог, вполне возможно, в конечном итоге даст. Хроническое воспаление, в том числе хронические самоувечия. Вот есть люди, которые берут, говорят, я содрал родинку. А когда человек травмирует новообразование кожи, родинка – это невус. Вот когда он травмирует невус, в идеале 3 месяца дается для того, чтобы он дошел до врача. Лучше это будет онколог, можно к дерматологу, кто дерматоскопией владеет. Ну вот 3 месяца, и там уже принимается решение, будем удалять, не будем удалять. Основные причины вот этих раков кожи, особенно базилиом, это в какой-то момент человек получил ожог. А солнцезащитный крем от рака кожи защищает. И как мы его подбираем? Вот есть SPF 10, 15, 30, 50. Все зависит от ультрафиолетового индекса. Если ультрафиолетовый индекс 1-2, можно ничем не мазаться. Если мы видим, что 4-5, здесь уже 15 SPF надо наносить, Sun Protection Filter этот. Если мы видим уже 5-6, здесь 30-ка 100%, а 6-8 и далее 50. Если более 8, например, человек выезжает куда-нибудь за границу, и там действительно экстремальное такое солнце, не надо на него выходить вообще.
1: Часто ли люди хотят провериться на рак кожи?
0: Это интересно. Вот ты сидишь, живешь спокойно. К тебе приходит пациент, у которого сложное что-то. Ты сидишь такой, как врач. Бац, проходит передача. И в этой передаче сказали, вот так выглядит рак кожи. Там вовсе не рак кожи, а что-то другое. Вот в итоге, ну просто кто-то что-то обозначил. И сразу толпы людей идут в поликлинику проверяться на рак кожи. Да, много людей, но это на самом деле, пусть это будет лучше так, чем недообследование. Правильно как? Один раз в год. Если после 35, люди проверяют родинки. Если до 35, один раз в 2 года. Это правильно, это хорошо. Нормальный невус, родинка, это... Природа любит симметрию. Это симметричное в какой-то плоскости. Например, с этой стороны она будет симметрична этой. С этой стороны симметрична этой. В общем, она может в любой из плоскостей быть симметричной. Мы уже понимаем, что, скорее всего, это что-то хорошее. Потом диаметр важен. Диаметр карандаша где-то 5 миллиметров. Если она укладывается в этот диаметр, то тоже хорошо. И пигментация, она тоже должна быть желательно равномерная. Вот если смотреть на образование, даже невооруженным взглядом, мы видим, симметричная, до 5 миллиметров, равномерно окрашенная. Ну, скорее всего, оно хорошее. Не скорее всего, вероятность очень высокая. Волосяной покров – тоже интересная штука. Если из родинки растет волос, как правило, она должна быть хорошей. Потому что волос – это высоко дифференцированная ткань. Она не будет расти из плохого образования. Рак – что это такое рак? Это клетки, которые неправильно делятся. В одной клетке есть какие-то структуры, в другой клетка вообще безъядерная. То есть они делятся хаотично. А волос, чтобы волос появился, эта клетка должна обладать... Всеми свойствами хорошего, чтобы дать именно этот волос.
1: Что можно понять по родинкам на теле?
0: Чем больше родинок, тем счастливее человек. Он будет чаще ходить к дерматологу. Вот. Подвержен раку? Да если он будет всю жизнь соблюдать рекомендации, почему он должен быть подвержен? Нет. Не будет обгорать на солнце, не будет там расчесывать себя почем зря. Все у него будет хорошо. А дерматология, мы считаем, что на ладонях, подошвах, в общем, в редких локализациях это нежелательно иметь. Поэтому за ними мы советуем наблюдать. Потому что, например, ладони, подошвы – это часто травмирующая область. На носу, например, солнце светит, обгореть можно. А так нет взаимосвязи, нет их расположения. Как повезет. У кого-то они там в форме сердечка, они там люди радуются, кто-то не радуется этому. Невусы обычно это все-таки коричневый цвет. Если мы говорим красный, это уже невус, это гемангиома, это доброкачественное образование из сосудистой ткани. Они бывают темные, светлые, в зависимости от того, из капиллярчика она, из венулы.
1: Сколько зарабатывает дерматолог?
0: Мне пришлось уйти с государственной работы на 0,5 ставки, потому что дерматолог стал зарабатывать меньше в этом году. Ну, в районе 100 тысяч.
1: Что главное в работе?
0: В работе главное – итог.
2: В эфире рубрика

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Личный коуч.
1: Впечатление «Новое золото».
2: Современный человек дорожит впечатлениями больше, чем материальными вещами. Вы покупаете какой-то продукт, радуетесь, но эффект новизны проходит, а ценность предмета снижается. Инвестиции во впечатления, напротив, с годами становятся все важнее. Хорошо продуманные и тщательно спроектированные впечатления позволяют компаниям обзавестись лояльной клиентской базой, привлекать и удерживать лучших сотрудников и выигрывать в конкурентной борьбе. Многие включают положительный опыт взаимодействия с компанией в перечень стратегических целей. Несомненно, некоторые положительные впечатления возникают спонтанно, но для того, чтобы создавать качественные впечатления на постоянной основе, требуется умелое и целенаправленное проектирование.
1: Такие разные впечатления.
2: Впечатление – то, что человек испытал лично, что влияет на дальнейшие события и заставляет испытывать определенные чувства. Например, у меня осталось прекрасное впечатление от этого спектакля. Впечатление включает три этапа – предвкушение, участие и осмысление. Внутри каждого этапа происходят разнообразные последовательные взаимодействия между участником и элементами впечатления. Эти взаимодействия дают несколько возможных результатов, основанных на восприятии и реакциях участника. Впечатления бывают двух видов – микровпечатления и макровпечатления. Микровпечатления – эпизоды взаимодействия на этапах предвкушения, участия и обдумывания, которые в совокупности формируют макровпечатления. Деление на микро- и макровпечатления зависит от уровня рассмотрения. Поездку в отпуск можно рассматривать как микровпечатление с позиции жизненного опыта человека или как макровпечатление, состоящее из микровпечатлений от поездки. Путешествие на поезде, заселение в отель, использование его инфраструктуры, экскурсий, отдыха на пляже, обедов в ресторане и так далее. В зависимости от уровня внимания и вытекающего из него взаимодействия с объектом или явлением, впечатления делятся на несколько категорий.
1: Обыденные,
2: которые происходят изо дня в день, часто на автопилоте, и не требуют нашей эмоциональной вовлеченности. Впечатление от чистки зубов – обыденное, а потому легко забывается. Маловероятно, что вы вспомните цвет зубной щетки, которую использовали полгода назад.
1: Осознанные впечатления,
2: получая которые мы вынуждены выключить автопилот и совершить произвольное умственное усилие, чтобы разобраться в том, что происходит. Вы идете на работу привычной дорогой и вдруг замечаете, что из-за ремонта продолжить путь не получится. Теперь вам придется подумать и выбрать альтернативный маршрут до работы, возможно, даже более удобный.
1: Запоминающиеся впечатления.
2: Эмоции превращают осознанные впечатления в запоминающиеся.
1: Значимые впечатления.
2: У запоминающихся и значимых впечатлений много общего. Главное отличие значимого впечатления от запоминающегося – возможность узнать что-то новое о самих себе или окружающем мире. Но не любое открытие или изучение чего-то нового становится результатом значимых впечатлений. Заучивание фактов и цифр редко приводит к какому-то открытию. Но если человек изучает то, что ему близко, процесс и результаты изучения становятся значимыми для него. Вспомните учителей, которые сильно на вас повлияли. Наверняка общение с ними выглядело как значимые, богатые эмоциями и открытиями впечатления.
1: Преобразующие впечатления.
2: Определенные впечатления оказывают серьезное влияние на формирование личности человека. Преобразующие впечатления включают все характерные черты рассмотренных выше впечатлений, кроме обыденных. Обдумывание, эмоции и открытие. Человек перенес инфаркт, но выжил. У него меняется взгляд на жизнь и отношение к здоровью. Эти перемены приводят к трансформации поведения и образа жизни. Правильное питание, физические нагрузки. Со временем это повлияет и на свойства личности. Таким образом, инфаркт становится преобразующим впечатлением. Запоминающиеся, значимые и преобразующие впечатления – впечатления более высокого порядка, и они требуют определенных усилий по сравнению с осознанными и обыденными, которые возникают достаточно спонтанно.
1: Ландшафт впечатлений.
2: Ландшафт впечатления – упорядоченная среда, в которой люди могут получить определенные впечатления. Подобно ландшафтным дизайнерам, которые целенаправленно сочетают элементы ландшафта – деревья, кусты, клумбы, газон, водоемы и композиции из камней, Дизайнеры впечатлений должны умело оперировать основными элементами ландшафта впечатлений. Их шесть. И они создают среду, в которой происходит все взаимодействие. Люди, которые имеют отношение к впечатлению. Его участники и организаторы, вне зависимости от их физического присутствия. Место. Пространство и время, где возникает впечатление. Объекты. Физические, социальные и символические, играющие значимую роль во впечатлении. Правила, оказывающие влияние на впечатление, включая законы и общественные нормы. Отношения между людьми. Мизансцены. Расположение и передвижение людей. Каждый из этих элементов важен настолько, что изменение одного из них кардинально меняет впечатление в целом. В любом впечатлении есть более и менее значимые элементы. Но при проектировании впечатления нужно учитывать все. Задача дизайнера впечатлений – разместить элементы ландшафта впечатлений максимально продуктивно.
1: Создаем впечатление. Основные принципы дизайна впечатлений.
2: Для получателей качественного впечатления оно кажется внезапным, креативным и инновационным. Однако любой удачный экспромт – результат долгой и кропотливой работы. Дизайн впечатлений базируется на двух принципах.
1: Первый принцип – преднамеренность.
2: Каждому из нас случалось получать впечатления, продуманные до мелочей. Они оставляют приятное послевкусие и всплывают в памяти снова и снова. Но чаще самые смелые проекты и креативные решения страдают из-за непродуманных мелочей. Впечатления от посещения современного музея с невероятными экспозициями или мишленовского ресторана с фантастической кухней может быть испорчено из-за грязного туалета или невежливого администратора. Для создания качественного макровпечатления все микровпечатления внутри него должны быть тщательно продуманы и выстроены в нужном порядке. Каждое микровпечатление должно создаваться одинаково преднамеренно, чтобы обеспечить неизменное качество всего впечатления. Позаботьтесь, чтобы все элементы впечатления были согласованы.
1: Второй принцип – гетерогенность.
2: Гетерогенность – это комбинирование непохожих элементов для получения уникального результата. Великие дизайнеры впечатлений применяют принцип гетерогенности, чтобы обеспечить вовлеченность участников на протяжении всего взаимодействия с макровпечатлением. У получателей гетерогенных впечатлений сохраняется интерес, поскольку они погружены во впечатление в текущий момент и в то же время пытаются предугадать, что будет дальше. Лучшие музыканты, художники, режиссеры и дизайнеры знают, как создавать многогранные впечатления, чередуя пики и спады действия, диссонанс и гармонию, противопоставление привычного и нового. Личный

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Здорово. А каким образом у вас выстраивается взаимодействие? Например, топ-менеджмент. Сколько у вас минус один людей под вами?
2: Сейчас, ну, топ-менеджмента 8 я вкладываюсь, но дело в том, что я директор по маркетингу сейчас.
1: Еще в той же области.
2: Еще там у меня 8. То есть у меня сейчас очень много подчиненных. Это временная ситуация. Я постепенно буду это все раздавать.
1: Давайте тогда вот с позиции CEO сейчас поговорим. Вот у вас есть там 8 человек. Угу. Каким образом вы выстраиваете работу с ними? У вас есть какие-то ежедневные планерки, еженедельные, ежемесячные, созвоны, имейлы и так далее. Каким образом у вас выстроена система коммуникации и решения вопросов
2: с ними? Я немножко неправильная система коммуникации. Сейчас я ее буду менять. У нас сейчас будут планерки, слеты. Вот это показал стратегическая сессия, что людям это нужно, и они хотят командной работы, они хотят быть вместе. Поэтому я буду менять. А так, в принципе, я общаюсь со всеми one-to-one. Иногда собираю троих, четверых, если надо. То есть, если я нахожусь в Испании, то это Zoom. В Москве это кабинет. И теперь мы будем собираться чаще все вместе. Это я поняла на стратегической сессии, что надо это делать обязательно как минимум раз в месяц, и это на полдня, не меньше.
1: А когда вы, например, улетаете в... Допустим, не в Испанию на 3 месяца летом,
2: например, в Китай на 2 недели.
1: Вот, да, в Китай. Вы в этот момент включены в рабочие процессы? Или...
2: Вот это... Китай – это адский ад. То есть ты с утра там с 8 по-китайски, это значит, получается, с каких? С 2 по Москве до 8-9 работаешь в Китае.
1: Ага.
2: Здесь сейчас я была там как бы как продукт, директор по продукту и собственник. И потом с 8 до 12 ты пытаешься за 4 часа ответить на всю ту массу вопросов, которая набежала за весь день.
1: То есть вы включены в рабочие процессы все равно?
2: Абсолютно.
1: А когда вы едете куда-нибудь, я не знаю, в Африку, вы тоже?
2: Я тоже работаю.
1: Тоже включены. А вы не считаете, что...
2: Поэтому я всегда стараюсь уехать на Новый год.
1: Угу.
2: И несмотря на мне... Турагент говорит, ну давай ты поедешь туда же в марте на 35% дешевле. Я говорю, в марте я не поеду туда, потому что я буду работать в марте. Пусть эти 35% я заплачу больше, но я действительно могу на новогодние праздники немножко отключиться.
1: Угу. А как вы вообще переключаетесь? То есть если у вас постоянное взаимодействие, неважно, поездки, не поездки, что для себя используете? Как отключаете мозг, перезагружаетесь?
2: Никак. Это моя проблема.
1: Я знаю, что вы начали медитировать в какой-то момент времени.
2: Да, сейчас забросила, потому что я работаю на 3 работах.
1: Но, кстати, когда вы рассказывали об этом, вы рассказали, что это прям очень классный, эффективный способ, и чуть ли не must-have.
2: Must-have, классный, эффективный. Сейчас у меня выйдет хотя бы руководитель пиар-отдела, вот, потому что я сейчас еще пиаром занимаюсь в свободное от остального время. И я обязательно как бы вернусь к этой истории. Это правильно, надо обязательно медитировать.
1: А спорт все точно так же? 5 раз в неделю? Или там у вас от 4 до 7?
2: Спорт, если я нахожусь вот в той же Испании, у меня 7 дней в неделю по 2-3 часа. Вот, спорт в приоритете. В Москве сейчас получается 3, максимум 4.
1: Каким образом...
2: А спорт у меня просто... У меня, знаете, вот как вот в еженедельнике, представьте, что у вас белая есть область. Она не может заняться. Ну, только если вот я сейчас заболела, да? Это первый раз, наверное, за последние 5 лет я отменила тренировку. А так у меня просто вот этот белый квадратик. Пилатес. Вторник, четверг, суббота. С 8 до 9.30. That's all. И его нельзя туда записать что-то другое, в этот квадратик.
1: Каким образом вам удалось так сделать? То есть это, знаете, у большинства же какая проблема? И у меня такая же проблема, что ты начинаешь что-то делать, но потом у тебя все равно, бац, выскакивает какая-нибудь встреча.
2: Вопрос приоритета. Ну, ты просто встречу назначаешь, я говорю, я могу во вторник с 10.15, вторник и четверг.
1: То есть неподвижно прям?
2: Неподвижно. Только так работает.
1: Это почему у вас такое желание? Потому что это как бы желание просто хорошее здоровье, тело.
2: Здоровье, конечно, потому что если вот я сейчас первый раз заболела, наверное, не знаю, с ковида.
1: Ага.
2: Если ты заболел, то дальше все посыпалось. То есть здоровье, оно приоритет номер один. Если ты здоров, ты и детям хорошая мама, и бизнес двигаешь. А если ты болен, то дальше все посыпалось.
1: Ваши планы жить 150 лет еще в силе?
2: 120.
1: Там тоже разнилось, как со странами. Где-то я слышал вначале первый раз 150, Оскару говорили, а потом чуть-чуть понизили планку, 120.
2: Ну да.
1: Откуда такое желание?
2: Мне очень нравится моя жизнь. Мне очень нравится моя мой бизнес, моя команда, мои дети, мои собаки. Вот жалко, они со мной не на 150 лет. Мои друзья. Мне вообще очень... Мне очень-очень нравится моя жизнь.
1: Я когда услышал от вас первый раз это, я подумал еще, вау, невероятно, насколько вы прям кайфуете от всего, что происходит. Вы по жизни просто суперпозитивный человек или вы каким-то образом с этим работаете?
2: Я с этим не работаю, я не суперпозитивный человек, мне просто очень нравится моя жизнь. Она какая-то идеальная.
1: А в моменты кризиса, сложностей и так далее, как вы относитесь к этому?
2: Как к вызову. Ну, слушайте, это как к квесту, да?
1: Угу.
2: Многие люди ходят специально за адреналином куда-то, а у меня адреналин в бизнесе, ну, так же, как и у вас, и у всех бизнесменов, каждый день. Каждый день какой-то новый вызов, и ты решаешь эту задачу. То есть не надо играть там в покер, еще во что-то. Я в Go, кстати, играю.
1: Она более, это супер.
2: Более спокойная, да, игра. У тебя каждый день что-то новенькое, и ты все время в тонусе, у тебя все время глаз горит.
1: Go, почему играете?
2: Мне вот почему-то она очень зашла, эта игра. Может, я в детстве начала бы играть в шахматы и играла бы дальше, а сейчас я уже думаю, в шахматы не очень интересно. Го все-таки более интересная игра, более стратегическая.
1: Это просто удовольствие или вы видите какой-то в этом бизнес-подтекст в том числе?
2: Просто удовольствие.
1: Просто удовольствие, понял. Потому что многие видят как раз там вот именно развивают стратегическое мышление, как бы прокачивают себя в бизнесе, по сути, через эту игру.
2: Ну, сначала я получаю удовольствие, я думаю, что и в бизнесе как-то прокачается параллельно, mm-hmm. да, но я получаю удовольствие.
1: Класс. Про адреналин вы заговорили. Шикарная история. Я не знаю, насколько это правдивая история или нет, что вы летели над Индийским океаном, Ил-86, и у самолета взорвался двигатель.
2: Да. Я пока раз сидела около двигателя, мне досталось 3 сиденья, видела взрыв.
1: Мне интересно, как бы, что вы ощущали в этот момент, но суть истории не только в том, что двигатель взорвался, а в том, что в тот момент, когда все паниковали и так далее, вы были настолько уставшие, что просто легли спать.
2: Я просто была настолько уставшая, потому что я раньше Ил-86, он же кузнечик, он пятая посадка была в Хошимине, 24 часа спустя после вылета из Москвы. Причем тебя каждый раз пытались выгнать через 3-4 часа на стоянке почему-то из самолета. Mm-hmm. Ну, то есть это, там 8 часов и также 24 часа обратно. И так я жила месяцами. То есть 4 дня в Москве и опять в самолете.
1: Это когда вы возили, да, постоянно летали туда?
2: Да, mm-hmm. я возила туда янтарь.
1: Mm-hmm.
2: Вот, это были более... Меньше был подъем денег, но он был такой достаточно стабильный, понятный, mm-hmm. не одежда. И я просто была уставшая, во-первых. А во-вторых, я не знаю, почему-то я так доверяла самолетам.
1: Что даже взорвавшийся двигатель вас не смутил, да?
2: Не, ну, говорили, что Ил-86 может сесть на 2 двигателя.
1: Mm-hmm.
2: У нас осталось 3. Ну, по крайней мере, так я сказала соседям.
1: Это как есть, я помню, Леонардо Ди Каприо рассказывал историю, что он летел в Россию, и в самолет взорвался двигатель, и что все русские сидели, такие, взорвался, и да. Он один в панике, который не понимает, что происходит, и почему никто не реагирует на это. Вот я...
2: Потому что он американец, да. Вот мы доверяем нашим...
1: Отечественному производителю.
2: Ну, там был, да, отечественным, доверяем и пилотам, и... Но у меня, на самом деле, там была более интересная предыстория, что меня пытался представитель Аэрофлота
1: угу.
2: садить с этого рейса. У него был повод, а я его просто, обманула.
1: Угу.
2: Он знал, что самолет не в порядке. А поскольку он ко мне хорошо относился, я постоянно летала туда-сюда, бывшая жена дипломата, вот, и он меня пытался оградить от этого риска.
1: Ну, вы не послушали его.
2: Я его не послушала.
1: Почему я к этой истории прибегнул? Потому что вы говорили где-то тоже, что как бы, стрессоустойчивость и толерантность к стрессу – это как бы важнейший вообще навык, и что задача предпринимателя, вне зависимости от того, что у него происходит в бизнесе, как только у него голова касается подушки, в эту же секунду отключаться и забывать о всех проблемах.
2: Но про подушку это была не я, а Фридман.
1: Фридман, да, вы цитировали его.
2: Я цитировала, да.
1: Да. Но, тем не менее, я так понимаю, что у вас этот навык имеется.
2: Да, ну, конечно, нервная система с возрастом немножко изнашивается. Я уже, наверное, не усну. в самолете, когда двигатель взорвется.
1: Надеюсь, это больше не произойдет, как минимум.
2: Да, я тоже надеюсь. Но как бы, наверное, уже нервная система немножко поизносилась с возрастом. Но так, в принципе, конечно. То есть относиться... А каждый день вызовы приходят. Каждый день в бизнесе приходят вызовы абсолютно. И всегда неожиданно. Если к ним относиться как... Ну, просто к задачке, да, которую тебе подкинули на Олимпиаде, такой с заковыркой, да, это одно. А если относиться как все пропало, ну, там точно долго не продержишься.
1: Отсюда тоже вопрос. Это у вас врожденный такой подход, или вы вот это развиваете в себе каким-то образом?
2: Мне кажется, врожденный.
1: Давайте немножко тогда еще чуть в эту сторону. В образование. Вы не закончили высшее образование, не закончили университет. И я от вас же слышал, что вы вообще чуть ли считаете, что это и не нужно.
2: Я
1: и
2: уговаривала того, своего сына.
1: Да, уговаривала, вот сына уговаривали уйти из университета, потому что оценки не имеют значения, нужно начать заниматься реальными делами. Хочется здесь немножечко услышать вашу позицию и мнение. Это я впервые слышу, чтобы мать уговаривала ребенка.
2: Да, и он мне сейчас говорит, что он говорит: мама, ты мне давала очень много хороших советов, но этот был ужасный.
1: А так он не бросил?
2: Не бросил, он закончил. И когда вот он сейчас уехал и нашел работу со своим дипломом в Испании за один день.
1: Почему, на ваш взгляд, высшее образование – это не важно?
2: Ну, во-первых, ты идешь... Я на самом деле сейчас жалею, что я не пошла в МИФИ. Я училась в школе при МИФИ, я не пошла в МИФИ. Наверное, вот высшее образование такое, какое дает Бауманка, МИФИ, физтех, оно действительно важное. А вот этот все менеджмент, это все несерьезно.
1: А вы когда принимали решение об уходе, просто потому что нужно было улетать?
2: Да, вы, да, я просто вышла замуж, да, и улетела с мужем во Вьетнам.
1: Интересная история, потому что если, опять же, вот как у вас, знаете, такое неинтуитивная история, что все работали на работе, получали зарплату, вы начали бизнес делать, там, традиционно считалось, что если у тебя высшее образование есть, то у тебя как бы гарантированная работа, опять же, вот вы взяли, ушли.
2: Я так не хотела никогда ни на кого работать просто, поэтому зачем мне нужно высшее образование? У меня есть корочка, что у меня есть незаконченное высшее. С этой корочкой я могу и получала второе образование, и нет никаких проблем.
1: Ну вот все же, если вернемся, например, к высшему образованию и детям. Окей, вот у вас есть младший ребенок сейчас, да? 10, вы сказали мне.
2: Да.
1: Вот когда у него настанет момент выбора, скажем так, вы все-таки будете его склонять в сторону того, чтобы получить высшее образование, или в сторону того, что это не нужно?
2: Я пока не знаю. Ну, по крайней мере, трое старших сыновей образование получили.
1: А если поговорить...
2: Двое получили, один получает сейчас.
1: А если вот про навыки какие-то, которые и ключевые идеи, которые вы транслируете детям, самые важные принципы, которые вы стараетесь или уже там старших постарались заложить?
2: Ну, ничего не бояться и верить в себя, и двигаться вперед.
1: А с точки зрения навыков, что вы считаете для вот, детей?
2: Навыки нужны постоянно. То есть я там даже старшего сына там отправила на... учиться на всякие там SQL, вот это все программы. Вот. Ну, он много какие программы успел пройти, потом сказал, что это не мое, мне это неинтересно. Он работает в компании в продакт-департаменте. Вот, ему это интересно, общение живое с поставщиками, ну, живая жизнь. А третий сын у меня учится вообще спортивный менеджмент. Три вуза всего в мире готовят это. То есть он собирается там реализовываться, ко мне никак не будет иметь никакого отношения.
1: А вам бы хотелось, чтобы кто-то из детей бизнес продолжал?
2: Ну, конечно, хотелось бы.
1: А как идея того, что дети, они, как правило, хоронят бизнес, а не развивают?
2: Не всегда.
1: Безусловно, не всегда, ну, статистика.
2: Ну, пример Соколова. Наоборот, он развивает бизнес.
1: Тёма был, да, кстати, у меня тоже.
2: Вот, ну, почему, не всегда.
1: Соколов, да, интересный кейс, потому что Артём, наоборот, как бы бизнес забустил, и там они достаточно сильно выросли с момента его прихода. Про образование еще. Вы очень много читаете, чуть ли там не 50 книг в год.
2: Сейчас меньше.
1: Вы читаете только художественную литературу или какую-то образовательную?
2: Я еще состою в жюри конкурса PricewaterhouseCoopers на лучшую бизнес-книгу года. И вот этот квест, когда они там 20 марта тебе привозят 15 книг, и ты, да, начиная уже с 1 мая, тебя начинают просто ежедневно требовать с тебя ответа. первое, второе, третье место распредели. Вот тогда я прям вот напрягаюсь и читаю. Но они выбирают же лучшие бизнес-книги, которые сейчас опубликованы в этом году. Вот эти 15 книг я читаю. После этого в течение года я бизнес-книги редко читаю. Не могу сказать вообще нет, но редко читаю. Что-то по совету уже только. Стараюсь читать художественную литературу, потому что вот эта выжимка, 15 книг, она сразу у меня падает на первое полугодие, и все, дальше можно уже расслабиться.
1: Три лучшие бизнес-книги, на ваш взгляд?
2: Ой, так вот сейчас подумаю, может, попозже скажу, не готова пока ответить.
1: Ну, подумайте фоном. Потому что, учитывая то, сколько бизнес-книг вы, видимо, читаете, то интересно, конечно, что является для вас вот таким прям ключевым. Потому что многие ставят, наоборот, под сомнение бизнес-литературу, потому что она описывает какие-то а-ля успешные инструменты, за которыми ты не видишь огромного количества неуспешного. И
2: я бы даже, наверное, скажу, что у меня нет трех любимых бизнес-книг. Ты прочитываешь эту целую книгу, и там ты буквально одна-две идеи черпаются. Ну, наверное, это одна-две идеи стоит того, чтобы прочитать эту бизнес-книгу. Самое мое любимое, вспомнила, это Тарасов. Управленческое искусство, по-моему, управленческой борьбы, где короткие рассказики, да, каждый отдельный маленький кейс. И сейчас многие книги, которые я уже читаю, вот как «Член жюри», это все оттуда.
1: Переписанный Тарасов.
2: Переписанный Тарасов, да. А Тарасов — это переписанный Сунь Цзы, да, «Искусство войны».
1: Войны шикарное вообще.
2: Вот, так что вот эти две книги, наверное, на них остановимся. А третье, они все время разные, как я сегодня прочитал. Вот я сейчас Рапая недавно прочитал, код, по-моему, про маркетинг. Вот, тоже мне очень понравилась, хорошая книга. Ну, то есть ты читаешь сегодня, там, думай медленно, читай медленно, решай быстро, да, хорошая книга. Ну, то есть ты что-то читаешь, вот эти две, они такие основополагающие.
1: А как вам идея того, что читать такое большое количество книг — это в целом такая ошибка, скажем так, и это просто неэффективно, потому что ты загружаешь в голову огромное количество информации и ничего из этого не применяешь. И гораздо лучше читать там пару книг и реально что-то из этого применять. Нет ли у вас такого, что от вот этого пласта информации это просто ложится как интересный контент в голове и как бы в итоге, ну, просто как бы
2: развлекись, саморазвитие, почитали. Саморазвитие, да, в мой бортовой компьютер заложено что-то, и потом в разных жизненных ситуациях у тебя что-то вдруг пригождается, какая-то идея. Она, может быть, пригодится через 5 лет или через 7, но она у тебя уже есть.
1: Понял. Окей, так, ладно, вернемся все-таки в бизнес, потому что мне хочется, чтобы мы дорисовали картину. Мы поговорили про то, как все появилось, про то, как вы начали развиваться, поговорили про команду. Вот, я, кстати, хотел спросить про стратегическую сессию. Вы сказали, что у вас какой-то приглашенный специалист вы берете для стратегической сессии. А в чем его задача, каким образом это работает?
2: Я просто в восторге, не буду рекламировать специально.
1: Чтобы не занимал времени.
2: Потому что я занимаюсь еще с ним индивидуально, я недавно, мне просто его посоветовали, вот только вот как раз, наверное, когда у меня была эта история, что я собираюсь там всех поувольнять, что я недовольна ситуацией, что мне что-то напрягает, да, тебе как-то токсично, дискомфортно. А что ты даже сначала же понять долго не можешь, ты начинаешь все копаться, и вот он прекрасно помогает мне разобраться во мне самой. И сейчас у нас в компании не было прописано миссия, видение и ценности на бумаге. То есть мы действительно быстро очень, он говорит, первый раз в моей жизни такое, что вот мы быстро смогли из себя это вытащить, потому что оно было вот на кончиках пальцев, но оно не было прописано. А это очень важно, чтобы это было прописано, чтобы не только было на кончиках пальцев, но и было на бумаге, чтобы мы транслировали это всем там 1400 людям. Пока что еще это только вот мы закончили, да, в четверг. Еще все это не оформлено до конца, не транслировано. Но мы это сделали, мы простроили стратегию, как мы будем развиваться на ближайшие 5 лет. И мы еще очень здорово объединились как команда.
1: А на ваш взгляд, вот эти ценности, миссия и так далее, в чем польза от этого? Вы же много лет без этого жили. И почему вдруг, на ваш взгляд, появилась необходимость, потребность в этом?
2: Потому что реально есть 88 магазинов, да, где отдельно взятый микроклимат. Угу. И ты не можешь им эти на кончиках пальцев, да, вот как-то вот это телепортировать. Это все-таки должно быть оформлено. Это была моя ошибка, что я не делала этого раньше. Я пыталась это сделать раньше, но мне не доставались такие хорошие тренеры.
1: На ваш взгляд, такой, как совет тем, кто нас смотрит, и у кого бизнес поменьше, допустим. Вот на этапе, когда у тебя не 88 магазинов, а когда у тебя 2-3 магазина, 4 магазина, на ваш взгляд, это важно? Это приоритетно?
2: Важно. Это приоритетно.
1: С самого начала?
2: С самого начала, да. И это была моя ошибка, что я этого не сделал.
1: А что поменялось бы? Что было бы по-другому, если бы вы сделали?
2: Все было бы проще.
1: То есть просто вопрос управления, да, того, что трансляции как бы да. на все уровни.
2: Все было бы четче, все было бы лучше.
1: Да, интересно, это на самом деле, если опять же про бизнес-книги возвращаться, если мы посмотрим там на самые какие-то грандиозные книги, там же очень много как раз про культуру и про вот эти вот идеи, и именно те компании, у которых с самого начала были вот эти очень четко, ярко выраженные ценности и культура внутренняя, они почему-то на дистанции очень классно прорастают.
2: Я думаю, что мы сейчас начнем расти очень быстро, после того, как мы это все прописали. Это как бы фундамент, мы залили фундамент.
1: Супер. Как вы считаете, в ближайшие десятилетия какой самый важный навык для предпринимателя будет?
2: Возможность, потребность меняться. Изменения. Склонность к изменениям.
1: Угу.
2: Любовь к изменениям.
1: Супер. Совет себе 18-летний.
2: Ой, себе 18-летний, ничего не бояться.
1: Самое главное, я уже на вашем... Судя по тому, что мы с вами обсуждали, я понял, что у вас вообще чувство страха, оно такое...
2: Притупленное.
1: Очень притупленное, да. Насколько вы легко идете в действие, даже когда взрывается двигатель самолета, вы в целом довольно комфортно себя чувствуете. Это, конечно, уникальное, мне кажется, явление такое. Круто. Спасибо вам большое. Ценно. Я прям, знаете... Общаясь с вами, такая энергетика теплая от вас исходит, харизма, очень здорово вообще, что вы начали в публичном пространстве появляться, чаще выступать, потому что, мне кажется, для многих это будет супер важный опыт, и в действительности я приглашал несколько раз женщин-предпринимателей, это
2: довольно
1: сложно.
2: Я понимаю, что у меня социальная ответственность уже определенная есть, и мне очень грустно, что девушки вот так себя не реализуют очень многие, и тратят свою жизнь, и потом они оказываются в 40 лет просто... у разбитого корыта. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше девушек шло в бизнес, но при этом ни в коем случае не забывая семью, детей. Просто это как жить с двумя ногами, да? Должна быть и правая, и левая.
1: Угу.
2: Должна быть и семья, и дети, и какой-то бизнес, работа, саморазвитие обязательно.
1: Отличное наставление финальное. Ксения, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист на натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006 как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Будьте осторожны, нас ждет жесткая посадка. Так описывает ситуацию Роберт Киосаки, которая сейчас происходит вокруг мировой экономики. По словам предпринимателя, хоть США уже и готовы спасать банковскую систему путем включения печатного станка и создания еще большего количества американских долларов, однако именно данный процесс только ускорит погружение мировой экономики в череду падений и испытаний. Киосаки уже не первый раз выступает с критикой валюты США и считает, что именно она будет способствовать концу американской империи. Но там, где есть проблема, всегда рядом с ней шагает и решение. Бизнесмен поделился 5 фундаментальными советами, которые полностью изменят вашу жизнь. О них поговорим прямо сейчас. Начните с финансового образования. Киосаки является ярым сторонником обучения финансовым знаниям и считает, что они являются ключом к успеху. Роберт призывает людей узнавать о таких финансовых понятиях, как налоги, инвестиции, денежный поток и так далее. И как только вы приступите к их изучению, немедленно начинайте применять эти знания в своих личных финансах. Бизнесмен считает, что традиционные системы не дают людям финансового образования, необходимого для достижения успеха в реальном мире. В конечном счете Киосаки считает, что финансовое образование – это процесс на всю жизнь, и что люди должны постоянно искать новую информацию и стратегии для управления своими деньгами. Поступая таким образом, вы с легкостью сможете взять под контроль свое финансовое будущее и достичь желаемой денежной свободы. Начните изучать самые элементарные понятия сами. Мир интернета и Ютуба открыт для каждого, и нам нужно лишь ввести запрос, чтобы моментально получить ответ. Не ждите, пока вам кто-то принесет что-то на блюдечке. Успех сам себя не сделает. Действуйте немедленно. Окружите себя успешными людьми. Роберт Киосаки уверен, что люди вокруг вас могут оказать существенное влияние на ваш финансовый успех. Ищите наставников и коллег, которые уже добились значительных результатов, и учитесь на их опыте и знаниях. Успешные люди могут обеспечить наставничество, руководство и поддержку, а также могут помочь вам избежать распространенных ошибок и ловушек. Роберт также подчеркивает важность налаживания связей и построения отношений с единомышленниками, разделяющими ваши цели и ценности. Нетворкинг может помочь вам найти возможности для инвестиций, делового партнерства и карьерного роста, а также обеспечить эмоциональную поддержку. В целом, Киосаки считает, что успех – это не одиночный забег. Окружать себя успешными людьми необходимо для достижения финансовой свободы и создания полноценной жизни. Бизнесмен на собственном примере знает, как немотивированные, ленивые люди тянут на дно. Вполне вероятно, один из ваших близких друзей может, к сожалению, оказаться именно таким. Подумайте о том, как за годы вашего общения он повлиял своим отношением к жизни на ваше мировоззрение. Возможно, общение стоит ограничить. Используйте кредитное плечо разумно. Это еще один ключевой фактор философии Роберта Киосаки. Он говорит, что использование кредитного плеча, или же по-другому заимствование денег для инвестирования, может быть мощным инструментом для создания богатства. Однако Роберт подчеркивает важность разумного использования кредитного плеча и избегания чрезмерного долга. Киосаки рекомендует людям стратегически использовать долг для приобретения активов, приносящих доход, а не для покупки потребительских товаров. Проводите исследования и проявляйте должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, а также диверсифицируйте портфель для управления рисками. Используя долг для приобретения активов, которые будут приносить доход, и управляя рисками, люди могут значительно ускорить свой путь к достижению богатства и получению финансовой свободы. Создавайте источники пассивного дохода. Пассивный доход – это доход, полученный без активного участия человека, например, доход от аренды имущества или дивиденды от акций. Киосаки рекомендует сосредоточиться на создании источников пассивного дохода,

0: за счет инвестиций в недвижимость, акции и бизнес. Роберт также подчеркивает важность создания нескольких источников пассивного дохода для диверсификации и управления рисками. Имея сразу несколько опций, люди потенциально могут пережить экономический спад или другие неожиданные события. Создание источников пассивного дохода – это долгосрочный процесс, требующий терпения, настойчивости и стратегического планирования. Однако его преимуществами является большая финансовая безопасность и гибкость. Поэтому затраченные усилия на создание пассивного дохода стоят того, чтобы внимательно изучить данный вопрос и приступить к действиям. Для начала определите, когда вам понадобится дополнительный доход – через год, 5 или 10 лет. Решите, сколько денег вам нужно, как часто и насколько долго вы хотите получать выплаты. К примеру, раз в месяц и до конца жизни или раз в год. Подумайте, как вы начнете откладывать для своих целей – ежемесячно, ежеквартально или в случае получения премий. Все цифры должны быть реалистичными. Как только вы наметите планы, начинайте подбирать подходящие варианты. Однако и это еще не все. Через секунду я расскажу о том, что же советует делать Роберт Киосаки немедленно, исходя из ситуации, которая прямо сейчас разворачивается вокруг мировой экономики. Сфокусируйтесь на приобретении активов. Вместе с поиском и созданием пассивного дохода не менее важную роль в жизни каждого человека, идущего к финансовой свободе, отыгрывают активы. Создание богатства – это приобретение активов, которые генерируют денежный поток. Киосаки предсказывает серьезные проблемы, которые ожидают совсем скоро США. По мнению Роберта, Америку ждет небывалый кризис, который впоследствии охватит весь мир. Чтобы защитить себя, он советует уже сейчас обращать внимание на три главных актива. Прежде всего, драгоценные металлы. Золото и серебро являются популярной защитой от инфляции и волатильности, ведь их нельзя напечатать из ничего, как бумажные деньги, и на их стоимость практически не влияют экономические события в мире. Плюс Киосаки рекомендует взглянуть на биткоин. Помимо золота и серебра, в ближайшие месяцы и годы в зоне роста окажется и ведущая цифровая валюта. Турбулентность на американские и глобальные рынки может перейти в любой момент, и к ней нужно готовиться, подчеркивает Роберт Киосаки.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Бабушка-мастерица учила двух подружек вышивать шелком. Когда нитки у девочек путались или узор не получался, старушка ласково гладила их по голове и подбадривала. Работу делают умением, трудность преодолевают согласием. Через несколько лет подружки стали мастерицами и отправили свои работы на выставку. «Я вышила красивого оленя. Мою работу оценят, и у меня будет много заказов», — сказала одна. «А я вышила тигра и получу еще больше заказов», — заметила вторая. И подруги перестали разговаривать. Работы мастериц увидел на выставке императорский слуга и показал их правителю. Вскоре слуга привез обеим девушкам приказ вышить портрет императрицы. Сроку им дал неделю. Начали мастерицы портреты вышивать. Но уже к вечеру первого дня обе поняли, что не успеют в срок. Занервничали, стали путать нитки. На следующее утро прибежала одна из них к бабушке-мастерице и попросила: «Помоги, бабушка!» Следом за помощью явилась и вторая. Бабушка, как когда-то, погладила подружек по голове и сказала: «Есть у меня волшебные ниточки, но вышивать ими сможет только тот, у кого в сердце нет ни обиды, ни зависти». Посмотрели девушки друг на друга, обнялись и произнесли: «Работу делают умением, трудность преодолевают согласием». Потом вместе сели за вышивку и успели точно в срок.
1: Притчи народов мира.

0: Личный коуч.
1: Новые принципы управления. 4 типа деловой культуры.
2: Компания, заинтересованная в как-стратегии, должна задуматься о своей корпоративной культуре. Это не так просто. Ведь культура складывается из множества привычных и давно ставших незаметными мелочей. От дресс-кода до любимых фразочек в коллективе. Но есть базовые различия. В качестве бизнес-партнера вы посещаете несколько автозаводов. На первом заводе одни рабочие ходят в касках, а другие нет. И никто не настаивает, чтобы вы надевали каску. На втором заводе все рабочие носят каски, потому что так требует начальство. Вам, однако, каску никто не предлагает. На третьем заводе с безопасностью как будто все в порядке. Всем сразу выдают каски. Однако один из гостей ее надевать отказывается, боясь испортить прическу. Сопровождающий не имеет полномочий решать, может ли кто-то из гостей ходить по заводу без каски. Нужно позвонить начальнику службы безопасности. На четвертом заводе всем выдают каски. И на ту же просьбу о прическе сопровождающий твердо отвечает, что это противоречит правилам безопасности, а он, сопровождающий, несет личную ответственность. История с касками описывает 4 базовых типа деловой культуры.
1: Деловая анархия.
2: Первый завод.
1: Слепая покорность начальнику.
2: Второй завод.
1: Сознательное согласие с установленными правилами.
2: Третий завод.
1: Ценностно ориентированное саморегулирование.
2: Четвертый завод. Эти деловые культуры не отделены друг от друга глухими перегородками. Обычно они смешиваются в сложных пропорциях в повседневной жизни разных компаний. При этом деловая анархия быстро трансформируется в покорность или согласие с принятыми правилами. Так что Дов Сайдман не уделяет ей особого внимания. Особенности этих культур описываются через ключевые поведенческие принципы.
1: Слепая покорность.
2: Информация сосредоточена в руках начальства и доносится до сотрудников в директивной форме. Сотрудники ведут себя сообразно воле авторитарного начальника и логике жесткой управленческой вертикали, жесткий контроль начальства и строгая иерархия, признание заслуг и неудач, прихоть руководства. Сотрудники довольствуются краткосрочным результатом.
1: Сознательное согласие.
2: Сотрудники ориентированы на эффективную и согласованную передачу информации, но она открывается руководством лишь по мере необходимости. Сотрудники мотивируются вознаграждениями и наказаниями, во главу дела ставя личную выгоду. Развитая система менеджмента, строго следующего должностным обязанностям, метод кнута и пряника. Признание заслуг и удач определяется четкими стандартами. Баланс между краткосрочными и долгосрочными целями как лучшее средство приспособиться к рынку.
1: Ценностно-ориентированное саморегулирование.
2: Высокая степень доверия к персоналу, неограниченный доступ к необходимой информации. Действия сотрудников вдохновлены корпоративными ценностями. Каждый сотрудник готов к тому, чтобы проявлять лидерские качества. Владеет навыками самоуправления. Поощряются те, кто придерживается миссии предприятия, даже если это влечет эпизодический финансовый ущерб. Проактивное движение к долгосрочным целям, которые ведут к обретению этической и финансовой гармонии.
1: С точки зрения управленческой эффективности, описанные культуры неравноправны. Ценностно ориентированное саморегулирование лидирует с сильным отрывом.
2: Дело в том, что и анархия, и слепая покорность, и сознательное согласие отчуждают управление от каждого отдельного сотрудника компании. Оно либо сосредотачивается в руках начальника, либо фиксируется в своде правил. В таких условиях не может сформироваться сетевая структура управления, адекватная современному миру, в которой каждый сотрудник чувствовал бы себя частью общего дела. Дов Сайдман предлагает по-иному расставить акценты. Не насаждать культуру через управление, а управлять через культуру. И намечает 3 принципа, которые помогут осознать идею управления через культуру.
1: Мы способны...
2: Прозрачность коммуникации в 21 веке способствует тому, чтобы строить деловую культуру на новых доверительных основаниях. Не бояться большого брата, а пользоваться преимуществами гиперинформационного мира.
1: Мы должны...
2: Каждый сотрудник компании ответственен за свою часть работы и осознает эту ответственность.
1: Нам следует...
2: Каждый сотрудник сверяет свои должностные обязанности с личными и корпоративными ценностями.
1: Создайте конституцию компании.
2: Ценностно-ориентированное регулирование начинается с того, что компания как можно более определенно формулирует свои принципы. В дальнейшем они будут играть ту же роль, что и конституция для страны. Обозначать ценностные границы, в рамках которых действует коллектив.
1: Портрет настоящего лидера.
2: Лидерство на основе ценностей не иерархично. осознанная ответственность возложена на разных сотрудников. Такой лидер доверчив, ведь ценности – близкие родственники доверия. Но доверие – не синоним наивности. Это отвечает самой природе бизнеса 21 века с его децентрализацией и горизонтальностью, где сеть сильнее отдельно взятого человека. Ценности побуждают занимать активную позицию по отношению к другим людям и тем самым рождают энергию взаимодействия, волну изменений. Есть огромная разница между повелевать и вовлекать, или, возьмем более бытовые примеры, между продавать и вовлекать. Сотрудник, который продает товар, отчужден от него, покупатель для него – лишь очередной клиент. Для сотрудника, вовлекающего покупателя в процесс, товар – лишь один элемент в сложной сети взаимоотношений, а клиент расценивается как партнер. Разница огромна. Сравните равнодушных продавцов в супермаркете и азартного торговца на восточном рынке.
1: Практика доверия.
2: Практики доверия предполагают не только взаимовыгодное, но и взаимно честное сотрудничество. Между тем, от мошенников никуда не деться. И тут руководству важно не путать доверие и наивность. Как защититься от обмана, при этом не подрывая доверие персонала? Проверять сотрудников в случайном порядке. Каждый работник должен понимать, что ситуация, в том числе финансовая, находится под постоянным контролем. Контроль означает бдительность, и это не имеет ничего общего с подозрительностью. Бдительность скорее родственна заботе о всеобщем благе. Выборочные проверки поддерживают необходимый уровень бдительности. И если обнаружится сотрудник, решившийся на обман, наказан будет он, но не коллектив, которому незачем пребывать в постоянном страхе. Если нарушение не столь серьезно, чтобы повлечь за собой увольнение, проштрафившийся сотрудник будет под контролем до тех пор, пока доверие к нему не восстановится. Другие же члены коллектива будут понимать, что доверие имеет свою цену. Сайдман отдает должное русской мудрости, отмечая, что эти принципы лучше всего отражены в пословице «доверяй, но проверяй».
1: 5 краеугольных камней саморегулирования. Видение глобальной цели и перспектив.
2: Ориентация на долгосрочные планы. Заглянуть в будущее. Вот подлинный талант прирожденных лидеров, которые сильны не запугиванием, а тем, что способны увлечь массы.
1: Вовлечение.
2: Лидер создает волну, так, чтобы люди воодушевились и приняли его видение за свое желание.
1: Ответственность.
2: Лидер — это не обязательно президент или глава корпорации. Это тот, кто не стесняется поднять руку на совещании, потому что в голову пришла хорошая идея. Это тот, кто чувствует, что может внести свою лепту и хочет этого. Или считает, что вместо Луны лучше полететь на Венеру. Да, он может объяснить, почему так будет лучше. Каждый сотрудник компании должен иметь возможность проявить себя как лидер.
1: Внедрение.
2: Планы должны воплощаться в жизнь, причем общими добровольными усилиями. Уолт Дисней сначала вообразил себе крошечного забавного мышонка, потом взял в руки карандаш и листок бумаги, потом выпустил первый сюжет про Микки Мауса и в конце концов изменил всю индустрию развлечений. Фантазия должна приобретать материальные формы. Сам Дисней имел на этот счет однозначное мнение. Единственный способ начать что-то делать – это перестать говорить и начать делать.
1: Преемственность.
2: Через 3 года после обращения к нации с идеей высадки на Луну, Кеннеди был убит. Что если бы весь лунный проект остановился на следующий день после его смерти? Это невозможно представить. Полет на Луну уже не зависел от одного человека, и в этом была его сила.
0: Личный

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесса становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно. Он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями – именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона — это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе – наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Ранние годы Брайана Трейси практически ничем не отличались от жизни большинства людей. Его отец был рабочим на деревообрабатывающем предприятии, а мама преподавала в школе. Заработной платы родителей едва хватало на то, чтобы прокормить всю семью. Как позже признался Брайан, единственное, что он помнит о детстве, это постоянное чувство голода. Денег для поступления в престижный университет не было, поэтому Трейси решил бросить школу и устроиться на работу. Поначалу он был разнорабочим, а затем, осознав, что таким образом состояние не заработаешь, решил устроиться матросом на судно. 8 лет своей жизни он путешествовал по миру и закалял характер, а вернувшись домой, стал абсолютно другим человеком. Брайан Трейси изменил свое мышление таким образом, чтобы активировать ту его часть, которая была заблокирована в бедном детстве его родителями. В этот же момент Трейси понял для себя главную суть своей жизни. После будущий предприниматель начал заниматься продажами и феноменально быстро продвигаться вверх по лестнице успеха. Сейчас Брайан Трейси является авторитетом в области бизнеса и личностного роста. Он помог миллионам людей повысить свою продуктивность, улучшить свои личные отношения, достичь финансовой независимости. И благодаря следующим советам он поможет и вам. Активируй геном позитивного настроя. Как вы думаете, насколько сильно наше эмоциональное состояние влияет на достаток? Брайан Трейси считает, что оно имеет решающее значение. Позитивный настрой может помочь нам сохранять мотивацию, преодолевать препятствия и сберечь чувство оптимизма даже в трудных ситуациях. Чтобы настроиться на нужную волну, проделайте несколько важных шагов. Первое – сосредоточьтесь на вещах, за которые вы благодарны. Это поможет сместить взгляд в позитивную сторону. Обязательно запишите их на бумагу, а еще лучше повесьте ее на холодильник, чтобы она всегда была на виду. Второе, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных аспектах, сконцентрируйтесь на поиске решения. Это поможет оптимизировать время для решения трудностей. Третье, проводите время с людьми, которые поднимают настроение и вдохновляют вас. Избегайте негативно настроенных людей, которые вас угнетают. Попробуйте составить таблицу с оценкой каждого друга от 1 до 10. После проанализируйте список и решите, с кем, возможно, стоит ограничить общение. Трейси говорит, что многим людям позитивный настрой кажется чем-то призрачным и не влияющим на реальный успех. Но предприниматель убежден, что это именно то, с чего нужно начать свой путь к вершине. Нашел идею? Действуй! За годы своей жизни Брайан Трейси научился одному важнейшему качеству. Если он находил какую-либо идею, то сразу старался ее использовать. Я обнаружил, что практически каждый человек, отыскав интересную идею, абсолютно ничего с ней не делает, а только думает про себя «превосходная мысль». Трейси считает, что это абсолютно неправильно. В любой ситуации, когда вы видите в своей голове необычную идею, не отвлекайтесь, а тут же начинайте ее использовать. Как минимум, заведите тетрадь, где вы будете их записывать, и всегда носите ее с собой. Конечно, чаще всего идея не сработает моментально, и вполне вероятно, этого может не произойти во второй и третий раз, но на 10-й точно что-то хорошее случится. Расслабьтесь и дайте вашим идеям вывести вас на нужную тропу успеха и богатства. Тайная техника 10 целей. Заведите блокнот и запишите туда 10 целей, которые вы хотите достичь за ближайший год. Очень важно, каждая из них должна быть описана в настоящем времени, начинаться со слова «я» и иметь конкретную дату. К примеру, я хочу купить машину 25 ноября. Теперь блокнот должен стать вашим лучшим другом. Каждое утро берите его, переворачивайте страницу с прошлыми записями, не читая их, и снова начинайте писать свои 10 целей. Такое заполнение блокнота обязательно должно стать вашей ежедневной привычкой. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменялись слова, которые вы используете, порядок расположения. Но продолжайте не смотреть на прошлые записи. Каждый день новая страница. месяца. Трейси уверяет, что занимаясь данным упражнением каждый день в течение месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Всякий раз, записывая цель, вы фактически пересылаете ее в свое подсознание. С каждым днем цель погружается в него все больше и больше. Записывая цели, не оглядываясь назад, оказывается, что они постепенно меняются. Цели, которые были записаны в начале месяца, могут вообще исчезнуть, потому что окажется, что были не так важны. В конце концов, вы сможете выгравировать для себя те реальные, нужные и самые важные цели, которые начнете постепенно выполнять. Записывая каждое утро цели, вы программируете себя. После этого перед вами весь день будут открываться различные возможности, приближающие к достижению целей, говорит Брайан Трейси. Закон причины и следствия. Об этом правиле Брайану Трейси рассказал профессиональный продавец. Его суть заключается в том, что если вы хотите добиться целей, то найдите человека, уже покорившего нужную вершину, и постарайтесь сделать все то же, что и он. Да, звучит странно, но только потому, что бедное мышление говорит нам: не воруй чужие идеи, не копируй. Однако это неправда. Идеи могут повторяться. Именно по этой причине существует не один банк, а тысячи, не один ресторан, а сотни тысяч. К тому же, согласитесь, это намного упрощает задачу. Во всем этом, по словам Трейси, и заключается основной принцип богатства. Если вы хотите утроить свои доходы, то отыщите того, чья прибыль превышает вашу в 3 раза, и задайте ему вопрос: как ты это делаешь? Большинство успешных людей охотно рассказывают о своих достижениях, поэтому вам остается лишь интересоваться, искать информацию, наблюдать, проверять, записывать, а после действовать. Смысл закона причины и следствия прост. У всех жизненных эффектов, будь то финансового благополучия, здоровья, чувства радости и счастья, есть причины, воспользовавшись которыми, вы гарантированно придете к нужному результату. Таким примером может стать ваш начальник, знакомый вашего лучшего друга и так далее. Закон веры. Это правило идет рука об руку с предыдущим принципом. Закон веры звучит так: все, во что вы верите, в чем убеждены и искренне уверены, становится вашей реальностью, потому что вы всегда смотрите на мир сквозь призму своей веры. Мы не видим мир таким, каким он является на самом деле. Верование всех людей – это приобретенный навык, ему учат с раннего детства. Если родители с малых лет будут вкладывать в своих детей позитивное мышление о себе, по прошествии лет они будут чувствовать себя уверенными и счастливыми людьми. Так, например, произошло с детьми самого Брайана Трейси. А причиной тому стало как раз то, что их вера, их базовая программа всегда говорила: «Я достигну желания».